0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ивыка музыка выжимает самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Yo. Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27, плюс 29 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
2: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
9: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
12: Зацепила меня.
13: Новое.
12: Зацепила меня. До порога довела.
13: Это
14: вот это.
15: На тебя злая.

0: радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО Silver Auto Plus.
5: Jetour Silver, Магнитогорск.
6: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
7: Телефон доставки 58 11 58.
8: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза: автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае гель для душа 250 миллилитров или мужской дезодорант Акс 150 миллилитров всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
3: Слушай,
2: новое.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27, плюс 29 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
2: Реклама.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса,

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Новое это мы.
2: Всем привет, с вами Хамали и Новоист.
3: С вами Аннет Сайс.
4: С вами Рамиль.
5: С вами группа Добро.
6: Всем привет, с вами Звонки.
7: Всем привет, это Артик Асти.
8: Это Филатов и Кэрос.
9: Это Саня СТ.
10: Это Сергей Лазарев.
11: Всем привет, меня зовут Ёлка.
12: Всем привет, с вами Джонни.
1: Новое радио. Новое радио. Присоединяйся погромче.
0: Юрадио.ру.
1: Новое радио. Новое радио. Новое.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: Его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.

0: Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
0: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
5: Слушай, новое.

0: радио.
1: Radio.ru.
0: Новое радио.

0: Калинин и Райтраун.
1: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
2: Мой пишет крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
1: Да, крайний, а то один мальчик сказал последний, да.
2: Так это, да, и на него автобус упал.
1: В ту же секунду.
2: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
1: У меня только на Nokia тонко. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
2: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
1: Мне скинули вчера Ваське.
2: Я еще вот демотиваторы использовал.
1: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
2: Вайны?
1: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно, да.
2: Я пока в перископе сижу.
1: А, да, ты в перископе?
0: Да. 7 утра по будням.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27, плюс 29 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена, бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе СУПНР.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
6: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
8: Новое радио.

0: новое радио.
1: И опять до рассвета.
2: Радио.ру. В Магнитогорске 9 утра.
0: Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраум.
2: Здорово, это я, Калинин. Неожиданно. В это время, как всегда, 26 мая, вторник. Вот май это хорошо, вот знаете, лето-то когда начнется, там, уже прям с первого числа, вот это появится грустное чувство, что типа, ну вот, надо все успеть отдохнуть, потому что лето заканчивается, оно уже не повторится в этом году точно. А май как бы хорошо, и тепло, и вроде как еще не лето. Не лето, Алеша Свик. Ну, тепло, это, конечно, так сильно сказано. Как там маленький мальчишка Райтраун переживает, как же так, и температурка в Москве низкая, и водички нет горячей. Как жить? Как же тяжело вот взрослому мужику на четвертом десятке, когда такие сложности поджидают налево и направо. Воды нет. И холодно в Москве. Не позавидуешь. Так, что, у нас сегодня группа «Вирус», приколите. «Вирус», все дела. Зумеры, ваша мама будет рада. Ну, ребята там продолжают свое творчество, продолжают писать песни, несмотря на такой приличный опыт за плечами. Многие уже сдулись по пути, а они вот придут и расскажут. Ну и что-нибудь, может, старенькое послушаем. Все. Пока так. Добро пожаловать. Здравствуйте. Рад в очередной раз не видеть вас, но как-то чувствовать по ту сторону приемника. Давайте там, пусть все получится. Сегодня и всегда. Нифига себе. Как-то все по-доброму началось. Ну ничего, сейчас Райтраун придет.

0: игра на воображаемой райтраре. Гитаре. Да, да, было?
1: На воображаемой флейте. Держись.
0: Я и так, я в 7 утра всегда держусь.
1: Деревянная.
0: Да-да.
1: Не... Она из дерева. Флейта.
0: Ну, плохо.
1: Ну, бамбуковая.
0: Плохо начали. Давай заново.
1: Давай.
0: Заново переписываем все шоу.
1: Концовку. Давай с концовки начнем песню.
0: Сейчас. Давай. Дайте мне 3 минуты.
1: Хорошо.
0: У нас просто современная программа. Сейчас вот тут быстренько.
1: Windows NT.
0: Ну, нет. Windows 2000 у нас.
1: Миллениум, который, да. Или это другой?
0: Так. Так, тихо. Вы там просто сидите на работах, значит, или в машинах. Везете детей, там, себя, или что угодно. Да. А вот, смотрите, радио.

0: говорил. Ну, бамбук.
1: Я держусь, держусь, держусь.
0: Держись, да, она не...
1: Ну, опять вот...
0: Даже не из дермантина.
1: Опять, опять вот все вот неправильно начали программу.
0: Мы неправильно начали программу 18 октября 2023
1: года.
0: Или 2-го. 2022, по-моему.
1: 18 октября это был, ты прям помнишь годовщину.
0: Ну, по-моему, или 10-е. Короче, либо 10-е, либо 18-е. И, по-моему, 22-й год, а не 23-й. Да, 22-й точно, ты чё?
1: Как это? 22-й?
0: Мы 20... в этом году 4 года уже.
1: А, да, осенью 22-го.
0: Да, офигеть.
1: 4 года. Кошмар.
0: 4 года вообще! Я смотрел вчера какой-то рилс, что Соболев ушел из шоу «Воли».
1: Угу.
0: Об честно этом, говоря, об... я ни разу шоу «Воли».
1: Об этом он заявил на шоу «Кстати».
0: Да. Но мне в рилс попалось. Я, честно говоря, ни разу шоу «Воли» не смотрел.
1: Ну, там...
0: Он сказал, ему тесно там было.
1: Там необычный формат, там ведущий сидит. К нему приходят гости, а еще у него есть соведущий.
0: И поют еще.
1: И да, и
0: по-моему... Ни разу такого не было.
1: Музыкальной группы есть там, я не помню. Ну да.
0: Ну, артисты поют, приходят.
1: Такой новый формат.
0: Не было такого. Ну и вот он сказал, что, я говорит, ну, у них на втором плане... Я так понял, ему не прикольно было.
1: Ну да, он все-таки... заработал денег хорошо и как бы поработал с хорошим человеком, с таким человеком, как
0: со
1: Паша
0: мной
1: Воля.
0: Он не работал.
1: С хорошим человеком.
0: Ну, я и говорю.
1: Со мной он не работал.
0: А, ну да, кстати, с тобой.
1: Диджей Смэш Бэмби. Дальше на новом
0: радио. Бэмби или?
1: Ну, Бэмби, да.
0: А.
1: Ну, не идет сегодня почему-то, не
0: так
1: понимаю.
0: Пошли тогда домой.
1: Давайте сразу, ну, не получает, не клеится.
0: Ну, давайте
1: нет,
0: просто
1: химии.
0: Реально,
1: вот
0: ну, а чего?
1: Элементарно, химия,
0: ну, ну, просто давайте по-человечески. Ну, вот у вас же когда...
1: Войдите в положение.
0: У них же, когда работа не идет, они же домой идут.
1: Да.
0: Ну и все.
1: Приходит металлург на завод металлургический, не говорит начальнику, ну, не идет. Михаил Сергеевич, не идет.
0: Ну, вот, и все идет домой.
1: Сереня, дуй домой к Жинке, все. Дайте мы тоже, пожалуйста.
0: Да. Ну, было бы по-честному, по крайней
1: мере.
0: Конечно. Я тогда пошел.
2: Новые на новом. Диджей Смэш.

0: Такие времена, везде ищешь и вокал в любом треке. Мне показалось, что вот тут тоже он, потому что как будто бы показалось.
1: Не, мне кажется, DJ Smash, он консерватор.
0: Думаешь,
1: он
0: да, не будет?
1: Конечно.
0: Вот это все. Но, с другой стороны, да, он может себе позвать какую-нибудь крутую вокалистку записать. А с другой стороны, а что такого зашкварного, что взял там, там уже тоже большой труд обрабатывать там все, там голос.
1: Да нет, плохого-то в этом нет, но он там пока разберется в этих там... Как включать комп.
0: Пока вот очки найдет там, вот это в своем телефоне, там, с чехлом книжки, посмотрит инструкцию, как писать, как я пишу музыку.
1: Конечно, вот конечно.
0: Так вот, понятно.
1: Это вот, допустим, или как там диджей Грува тоже, ему скажет, а у вас и вокал.
0: Он говорит, скажет, подожди, что это?
1: Да-да-да, он скажет, а что это и можете мне тогда дискетку передать с это... с программкой этой, я попробую использовать.
0: Нет, перфокарту.
1: Перфокарту, ну перфокарту, это уж уже это ты на перфокартах пользуешься.
0: Да, ну, не, кстати, я застал первые компьютеры, которые на лампах работали еще.
1: Да?
0: Да, которые
1: ЭВМ.
0: Размером с ЭВМ, электронно-вычислительная машина, которая величиной были с целую комнату.
1: Когда надо было садиться в белых халатах.
0: Да, эти очки защитные включали, там рубильник вот такой.
1: Шапку такую, как поварская, но маленькая.
0: Да, рубильник, и там...
1: Ага.
0: И вот такой, да, компьютер был.
1: Я, кстати, не так давно узнал, что, оказывается, магнитные ленты до сих пор в ходу используются.
0: Магниты и лента?
1: Магнитные ленты.
0: Пятерочка и Дикси.
1: Магнитные ленты.
0: Так, ладно.
1: В качестве хранения информации до сих пор используют магнитные ленты. Почему? Потому что там объем какой-то вообще невероятный. Под 70 терабайт можно на обычную...
0: Да ты че?
1: Записать на обычный картридж с магнитной лентой.
0: А если размагнититься?
1: Ну, это проблема. И еще проблема такая, что если тебе нужно что-то из середины достать, какой-то файл там или что-то, тебе надо до этой середины домотать. Это из минусов.
0: Берут карандаш специально.
1: Берут, да.
0: Вот так вот мотают.
1: Не, вообще для меня всегда вот удивление было. Я вот, смотрите, в какой-то момент я худо-бедно осознал... что такое виниловые пластинки.

0: или просто диск? Как там? Я, вот там я вообще не понимаю. У тебя, по сути, есть диск. Ходит такая же иголочка, только она лазерная, а не так. Физическая. И потом она что-то ходит. Ходит. GTA 5. Как так? Тоже бороздки какие-то мне Тревора нарисовали или что? Там понятно, окей, ну, какие-то вибрации. Потому что звук — это вибрация в любом случае. И тут вибрация создает мне... А тут? Тут какие бороздки мне создают GTA 5? Кто-нибудь объяснит мне?
1: Отвечайте, давайте.
0: Там я тоже понимаю, как это работает на диске. Там точно такие же бороздки, их там миллиард, и точно такие же вверх-вниз, вверх-вниз. Получается, когда у тебя вниз луч попадает, он рассеивается, вниз бороздки. Когда вверх бороздки попадают, он отражается. Как из-за этих рассеиваний и отражений получается GTA 5? Объясняйте. Или вот как, вот там есть вот эти бороздки. И я взял туда, закинул на этот диск свои детские фотки. Как эти бороздки превращаются в мои детские фотки? Я не понимаю. А технология-то простецкая, судя по всему, сколько, учитывая, сколько жесткие диски стоят, 1000 рублей. Объясните.
2: 1000 рублей?
0: Ну, какой-нибудь простой там... Да,
2: на Авито.
0: Да, я думаю, на Авито тебе их бесплатно даже отдадут, потому что они там уже не нужны никому. Какие-нибудь на 200 гигабайт. Как бороздки получаются? Райт, и это физический носитель. А как Тревор по воздуху прилетает в мой экран? Так вот именно. Я не понимаю. Нет, ладно, окей, диски. А вот флешки. Вот эти SSD-диски, флешки. Как вот эта вот пластинка такая, да, которая там, ну, зеленого цвета, скорее всего, такая микросхема, на ней какие-то вот такие квадратики, и потом вам GTA 5.
1: Ну, дай бог, что...
3: Калинин и Райтраум на новом радио.
4: Фрэш-ток.
3: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
4: Фрэш-ток.
3: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
4: Не пропусти. Фрэш-ток.
3: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО Silver Auto Plus.
7: Jetour Silver, Магнитогорск.
8: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
10: Телефон доставки 58 11 58.
11: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45 07 11. 45 07.

0: 11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
1: Множество разных хлопот и забот доставляет сад и огород. Но потратить сил и времени не жаль. Ожидается богатый урожай. В сети магазинов «Мир»

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.

0: 1 плюс 1. Калинин и Райтраун.
1: Так, что хорошего или любого произошло за минувшие сутки?
2: Нужна хорошего, сводка, что это произошло. Давай. Хорошего, это смотрите.
1: Жизнь. Давай
2: люди
1: рассказывай.
2: Начинают потихонечку умнеть, и это не может не радовать. Объясняю, почему. Попался мне рилс, где очередной раз очередной гений отношений, гений жизни решил сделать предложение на сцене своей девушке. И там прям видно было, как она со скрипом, ну, там еще и какая-то предыстория, что он там что-то гулящий, в общем, ну, и он решил так доманипулировать, знаешь, до конца, подумать, что это... Ну, знаешь, когда ты... Многие мужчины так думают...
3: Типа накосячил, сделаю предложение.
2: Да, сделаю предложение и все обнулится. Ну, кто так не думал? Мы все так думали, но я так думал, когда мне было лет 15 последний раз. Ну и вот. И он, получается, что... делает ей предложение. И там прям видно, как она со скрипом, и она, и там и баста такой, а что, почему? И она, ну, видно, что она прям не хочет говорить «да», но в итоге говорит «да» для того, чтобы, видимо... Ну, просто, знаешь, вот в эту неловкую ситуацию не попасть, когда тебя весь зал начинает отсвистывать, и его отсвистывать, и ее отсвистывать. Такое уже было, по-моему, на концерте Оуджи Будды, и никому, в общем, это не понравилось. Она сказала «да», и я не уверен, что это чем-то закончится. Скорее всего, она все равно откажется. И я открываю комментарии, и я ни одного комментария, честно говоря, не нашел, где писали бы «вау, классно, предложение на сцене, круто, вообще как романтично, как прикольно». Там вообще все осуждают это... модное явление, как предложение на концерте. Во-первых, с чего ты взял то, что твоя... Вот это вот предложение... Это прям зрелище какое-то. Мы на концерт идем, что, какое-то зрелище? Послушать песни. В какой момент ты подумал, что вот твое предложение — это прям зрелище? Это насколько надо быть уверенным в себе и быть вообще железобетонно уверенным в этом действии, что это ж не просто ты вышел, и это ты заранее организаторам написал, кольцо там подготовился, вот это вот все там устроил, там и ты выходишь, и ты уверен в себе в этот момент на 100%. Но, короче, я не знаю, по-моему, это какое-то... Вот, делать предложение на сцене, я бы это отнес вот к выкуп невесты. Вот это примерно такое же.
3: Кирилл? Ну, спасибо большое девчонке, которая сказала «да». Я склонен вот к такому развитию событий. Даже если ты действительно там сомневаешься, вот надо при всех не расстраивать парня своего и не позориться, правда. Сказала «да», а там за кулисами уже объяснила: «Старичок, ага, мы с тобой 2 дня знакомы, ну как-то надо, ага, это самое, рановато». У нас на стадионе постоянно делают предложения.
2: Реально?
3: Каждую игру практически.
2: Да?
3: Наводит камера на влюбленных, девушка в шоке, парень становится на колено. Угу. Я как диктор стадиона на всю арену говорю: вот Владислав хочет что-то сказать тебе, угу, там Ольга, она плачет от счастья, и всегда говорят «да».
2: И там каждый раз люди уже такие «да, как
3: да». Да нет, все всегда аплодируют вот так вот. Я там «совет да любовь», все такие да. «О, там мы им красивую мелодию в сердечко их вот так вот».
2: Угу.
3: Да козлы, да, вообще, да, ерундой занимаются. А мне нравится.
2: Какой-то кринжейр. Ну, тебе нравится, видишь, ты не так долго москвичом стал, прописка московская.
3: Да, а москвичам такое нравится?
2: Наоборот.
3: А, наоборот?
2: Наоборот.
3: Москвичам такое не нравится.
2: Ну, я не думаю. Мне кажется, тут это уже сильно пережил. Да ну, я не знаю.
3: Ну, это, вот... короче, тебе не нравится.
2: Да нет, ну я же говорю, я открыл комментарии, нет ни одного положительного. А там миллион просмотров на видосе.
3: Ты открой ВКонтакте комментарии. Люди разучились вообще положительное писать.
2: Там ВКонтакте наоборот, мне кажется, они будут писать: «Вау, классно, какое предложение на сцене». Вот напишите в чате сейчас, предложение на сцене, респект или не респект. Плюс, если респект, минус, если не респект. Если это вообще какой-то дурдом. Реально. На хоккее тоже часто, но уже кринж реально вот написали. Так, а почему у нас есть вообще такое явление на спортивных мероприятиях, как кискам?
3: Есть у нас.
2: Есть,
3: каждую,
2: да?
3: Игру, да.
2: Тоже?
3: Ну, наводит тоже оператор свой объектив. Mm-hmm. Люди целуются в щечку или обнимаются.
2: Понял.
3: Обидно, когда ты с другом пришел просто, а на тебя оператор камеру наводит.
2: А ну, а как это, чтобы не расстраивать
3: толпу? Не расстраивать, да, надо, извини.
2: Кирилл, ну пока ни одного плюса.
3: Ну ладно.
2: Что опять на меня наехало, что мне одному не нравится.
3: Да, нет, я просто... Мне нравится. Нормально. Мне нравится.
2: Получается, ты один. Ну, Кирилл, надо с нами.
3: С вами?
2: Да.
3: С вами душными.
2: С вами Даша.
3: с вами. Я еще не проснулся, подожди, я не готов к такому Ниагарскому водопаду приколов. Давай, вот песня.
2: Тут не душность, если это один раз, тогда окей, но когда каждый матч, каждый концерт, а иногда на концерте по нескольку раз, то это уже, конечно, куда.

0: бы сделал ту тему такую, вот, типа, как вы делали предложение со второй половинки, там, интересно, там...
1: Можно было бы это обсудить, но сегодня последние звонки, поэтому
0: сегодня
1: надо...
0: Сегодня звонок уже, да?
1: Да, надо
0: ну,
1: что-то
0: поэтому
1: в эту
0: и
1: сторону.
0: Все, и ладно, и тогда обойдемся. Ну, может быть, послезавтра там, или завтра. Ну, там, кто как там. Но самое главное, на мой взгляд, это не то, как ты сделал предложение, или какая у вас пышная свадьба была, чтобы вы жили, дай бог, душа в душу, а не разошлись через 2 года. Вот что самое главное. А еще самое главное, чтобы у Артема было все хорошо.
1: Да.
0: Вот что самое главное. Чтобы,
1: да я задумался
0: чтобы
1: просто.
0: Чтобы воду поскорее дали тебе.
1: Вообще...
0: Мы всей страной переживаем, как же ты в таких нечеловеческих условиях живешь.
1: Отвратительно помылся
0: ужас.
1: Вчера.
0: Ну,
1: ну, в смысле, нет. Ну,
0: не
1: нет.
0: Грел, что ли?
1: Да
0: так,
1: нет, я погрел, но все равно нет ощущения, что ты классно помылся прямо. Нету такого. Ну, ты как-то так, что-то как-то так...
0: Ну, демо-режим какой-то.
1: Ну, да.
0: Да.
1: Плюс еще тебе всегда кажется, что не хватит воды, а потом ты остатки этого таза просто выливаешь огромную кучу воды на себя. Всегда. Всегда ее там остается много. Угу. Нет, мне не понравилось.
0: Плюс это... этот момент какой-то, что ты молодец, сэкономил сколько воды. Вот это. Угу. И в итоге нам нужно половина таза всего, там, ну, или половина ведра. Остальное вот, торжественно вылил, все.
1: Да.
0: И все равно где-то вот тут мыло осталось, вот тут на руке.
1: Думаешь, не, ну тебе надо больше воды, ты двухметровый, блин.
0: Нет, не только поэтому.
1: Да. Не, мне не нравится. Еще холодно на улице вообще. Ну какой? Могли бы как-то по-быстренькому обратно включить воду, задуматься. Тут уж отопление надо по-быстренькому включить.
0: Так ты напиши в приложении «Активный гражданин».
1: Я не могу.
0: А, черт, нужна же прописка, блин.
1: А, там поэтому?
0: Да нет, я думаю, нет, там для тех, кто живет. Ну да, ладно.
1: Я просто не активный гражданин.
0: Пассивный?
1: Ну я так тоже не хочу говорить.

0: сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Скидка-мания «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
4: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
5: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03-366К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
4: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
6: Новое радио. Итак, детская минутка. Да. Дорогие ребята и девчата, в этой рубрике должны быть детские песни. Да. Но сегодня она и для взрослых подойдет. Исполнитель Иван Золо, давно уже известный вам, популярный, талантливый певец, представляет новую композицию «Шумные ночи».
7: О-а.
6: Помните вы все песню «Баобаб», «Марабу». И вот тут спонсор детской минутки Олег сделал пометку, что вот в этой песне звукорежиссер сводил концы с концами. Там, ну, сложно было делать конфетку, но у него почти получилось. Послушайте, особенно припев. Ага.

0: Вы переживаете, как вы поете в караоке там где-то или у себя на кухне. Вот приблизительно так. Мне очень понравилось. Замечательно. Особенно вокал, конечно. Это хитовая строчка. «Шумные ночи, шумные дни».
1: Мне кажется, Иван Золо просто...
0: Золото натуральное, реально.
2: «Несколько строчек».
1: Ну, Иван Золо, он, в смысле, он просто на волне хайпа песни «Ванди Бог, ты укатила от меня на своем Бентли», решил тоже что-то душераздирающее сделать.
0: Да.
1: Попал или не попал, все-таки непонятно. Потому что, ну, каждый из нас, по крайней мере, хоть раз была ситуация, когда укатывала она на своем Бентли, а вот в «Шумные ночи» не все.
0: Ты знаешь, захотелось еще раз послушать хотя бы припев. Ну, ты посмотри на это.

0: общественность.
1: Всем понравилось.
0: Мы не заслужили это слушать второй раз. Ну как, ребят?
1: Вы про шоу 1+1, но у вас есть выбор. Радио бесплатное.
0: Ну вот, Вадим пишет, наконец-то нормальный трек. Вадим, все, ставим лайк вам, конечно. Настоящие ценители шарят. Тут текст какой в первую очередь? Там зрите в корень, чуть глубже.
1: Не, нормально.
2: Шумные ночи, шумные дни.
0: Реально, еще сложная песня, действительно, высоковато. Конечно. Здесь высоковато.
1: Ой, да вы так же поете.
0: Да?
1: Просто он на этом сейчас еще и денег заработает нормально. Потому что все поржут.
0: Мы также с Артемом поем в эфире.
1: Но...
0: Не, ну мы... Не, мы чуть получше, конечно.
1: Но это вот он на комплимент напрашивается, чтобы вы написали: нет, Кирюш, ты нормально поешь, ты красиво поешь, ты очень красиво поешь.
0: Да, смотрите.
2: Шумные ночи!
1: Ну, во-во-во.
2: Шумные дни!
0: Это он со звукорежиссером так спел, а я без.
1: Ага.
0: Поняли? Марфа, белый кролик. Это новое радио.
1: Ну, Кирилл, кстати, чемпион мира по напрашиванию на комплименты вообще.
0: Да?
1: Я всегда обращаю внимание. Какой-нибудь гость сидит, он такой: ну вот вы на радио на все ходили, и где вам было смешнее всего?
0: Да.
1: И сидит такой прям: и где вам было смешнее всего? И гость такой: мне было смешнее всего на радио Хит ФМ. И Кирилл такой: ну...
0: Вы, наверное, не поняли вопрос. А еще раз я его сформулирую. Вот вы ходили на радио.
1: Я сижу уже и думаю: просто скажи здесь.
0: А я еще носом утыкаюсь вот так в щеку человеку.
1: Да.
0: Говорю: ну еще разочек повторите, где вам было веселее, у нас или на Comedy Radio? И все.
1: Только
0: Филу так страшно было делать, у него охранник.
1: И людям врать приходится каждый раз.
0: Да что, какое, они все говорят весело.
1: А тебе с кем больше всего было лучше? Со мной или со своим бывшим? И она такая: ну, с бывшим.
0: Ты не поняла вопрос.
2: Может, я бы неправильно сформулировал, да еще, по-другому спрошу.

0: Ну, я не могу, мне понравилась эта песня.
1: Какая?
2: Я уже репетировал.
1: Иван Золо?
2: Да, я репетировал за эфиром.
1: Тут в чате все просят, говорят, не могу перестать слушать.
2: Да что, ребят, я вам и так спою, вообще без вопросов. Смотрите, сейчас, там. О, поехали.

0: Нормально?
1: Бумаги страны, купы дорог, мне не хватает небоглоток.
2: Но все равно Трофим получился под конец. Вот пишет, спой «Сладенький Василий» позже. Ну, кстати, можно когда-нибудь будет спеть.
0: «Сладенький Василий» — это
2: под этот биток танцует «Сладенький Василий». Короче, вот респект таким продюсерам. У меня тут съемки планируются, и они говорят, что по образам, какие образы? Я говорю, ну вот, у меня что есть, можете посмотреть. Если не выберете ничего, там, ну можем обсудить, чтобы какой-то стилист что-нибудь подобрал. Но лучше, типа, не надо. И они выбрали просто мне фоток 8 моих с разной одеждой и сказали, Артем, можете вот эти образы собрать? Человек подъедет, подъедет и заберет у вас, и отвезет на площадку. Я такой, то есть даже не мне надо будет эти 8 пакетов везти. Вот это я понимаю. А не то, что, блин, приезжаешь на какие-нибудь съемки и начинают тебя переодевать в что попало, что тебе не подходит вообще. Поэтому, да, зачем меня переодевать? Я и так...
0: Сразу красивый, да.
2: Ну,
0: во-первых, от природы сразу уже.
2: Во-вторых, я что, вот это вот все покупал, чтобы потом меня переодели в... В рубашку из Золы? Мне зачем? Иван из Золы.
0: Да,
2: так что у меня все уже есть. Еще кое-что интересное расскажу, но это в начале часа.
0: Ты умеешь свистеть полиэтиленом?
2: Нет. Я просто тортом не умею. Только вот так.
0: О, спасибо.
2: Так умею.
0: Спасибо себе.
2: Ну, я пока не хочу.
0: Ну, давай себе, ну ты что, меня обижаешь, что ли?
2: Ну, я чуть-чуть только, ладно.
0: Ну, давай. Поехали.
2: Будем.
0: Давай.
2: Ужас, нас уволят, осуждаем.
0: Так это мы же чайный гриб пьем.
2: Конечно, это правда.
3: Калинин и Райтраум на новом радио. Реклама. Реклама.
4: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
5: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
10: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах филе цыпленка бройлера «Ситна» замороженное 299 рублей 90 копеек за килограмм. Все, что нужно для быстрого ужина и полезного обеда. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют до 2 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган при Гиннес Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66.
3: Новое радио.
5: Один плюс один.

лиц, исполнителей и исполнительниц, где в конце часа мы слушаем что-то не вполне форматное, но при этом не менее достойное внимания хитовое сегодня. Я думал, вот что-то кринж, не кринж. Вот Анжелики Варум сегодня день рождения. Не в смысле, что кринж это день рождения Анжелики Варум, а в смысле, ну, ставить трек Анжелики Варум среди вот всяких там новинок, там всего вот этого. Ну, а потом подумал, ну, нифига себе, это Анжелика Варум, на минуточку. Если новое поколение, вот товарищи Альфа, товарищи Зумеры, не знаете, не знакомы с творчеством, может быть, вам понравится, и может быть, вы полюбите и откроете для себя новую артистку. Хотя для меня странно было бы узнать, что кто-то не слышал никогда о ее творчестве. С днем рождения, уважаемая Анжелика. Давайте послушаем. Такую хорошую песню. Замечательно. Все в твоих руках. Это новое радио. Суперхиты, суперновинки.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум. На новом радио.
2: Здорово, ребята, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райт Раун на базе, новое радио, суперхиты и суперновинки на базе. Тут написали: Мария Юрьевна, с днем рождения. А почему Мария Юрьевна?
3: А почему не Мария Юрьевна?
2: Это вам что, Мария Юрьевна?
3: Ну да, настоящее имя ее Мария.
2: А, да, реально?
3: Да.
2: Да. А твое?
3: Мое настоящее имя Ольга.
2: Да?
3: Да нет.
2: Что вы все скрываете?
3: Такое же имя у меня, имя.
2: Попался тут рил, значит, человек пытался объяснить значение строчки «Не верю людям и рыбам». Почему именно рыбам? Потому что, и он вот объяснил это так, что рыбы, они, получается же, они не разговаривают. Так. Ну, они никаких звуков не издают. Но при этом они между собой же как-то общаются, то есть они там могут как-то коммуницировать. Соответственно, они врут, получается, что они не разговаривают. И поэтому не верю людям и рыбам, потому что и люди, и рыбы врут. А я помню, Брута тогда приходил, и мы его спросили, почему не верю людям и рыбам. Он сказал, да просто.
3: Да нет, там какая-то была предыстория.
2: Ну, какая-то, да.
3: Это,
2: но
3: то есть, какой-то внутряк, да. Который сложно сейчас уже воспроизвести. И тогда Брута сказал, я говорю, старик, может быть, ты не будешь вставлять это в песню, потому что никто не поймет.
2: Ага. Говорит,
3: да все равно оставлю, я оставлю.
2: Да,
3: и мы думаем, почему рыбам?
2: Там, да, люди там разбирают что-то там. И еще из новостей, значит, знаете, куда я завтра еду?
3: Пензу, наконец-то. Договорился все-таки на офтальмологическую
2: какую
3: операцию.
2: Какую Пензу еще?
3: Да Пензу, он едет, ребят,
2: да,
3: все,
2: да,
3: решился.
2: Завтра, в среду.
3: Ну, одним днем отскочил.
2: Каким одним днем? Сколько там ехать, мы выяснили? 13 часов на поезде.
3: Там есть 10-часовой поезд. 10 часов туда, быстренько сделал операцию, за 15 минут вернулся. Вот тебе как раз к утру будешь.
2: Нет?
3: Эх ты.
2: Я завтра иду на диагностику глаз. Не в Пензе.
3: Ну, давай, рассказывай, что.
2: Ну, что, написали вчера, говорят, здравствуйте, вот, слышали эфир ваш.
3: Офигеть.
2: Опять, я еще своей пишу, говорю, я завтра на диагностику иду. Она говорит, а это, как ты решился-то, ну, сделать коррекцию? Я говорю, да я не знаю, мы что-то опять разгоняли по радио, прикалывались, и это сработало. Ну и вот, написали, приходите на диагностику, вот. Я говорю, ну так, а что там, какие? Ну, говорят, да все там это нормально. Приходите, диагностика. Просто диагностика и операция не в один день делаются. Надо вначале понять, какие показания, противопоказания и так далее. И говорят, приезжайте, говорят, диагностика, там часика полтора мы вас помучаем, потом выясним, что там надо делать, что не надо, и потом уже там операция.
3: А тебе будут делать знаменитый укол в глаз?
2: Да нет там таких уколов.
3: Ну, пожалуйста, делайте ему укол в глаз.
2: Если был бы укол в глаз, я бы не пошел делать коррекцию зрения. Так что вот, пожалуйста.
3: А где территориально? Приходит, придется ехать?
2: Да тут недалеко. Вообще недалеко.
3: На севере?
2: Да.
3: Да, даже так?
2: Да. Вы мне в Пензу говорите, в Пензу. Вот там человечек. Ну, что-то где-то в Химках, я понял.
3: И то-нибудь ты подумал, посмотрел, да, сколько ехать до Химок?
2: Не, не посмотрел еще, но я прям после работы поеду.
3: Да это все здесь у нас,
2: да, это
3: севере.
2: Здесь недалеко.
3: Ну как ты говоришь, мы разгоняли там, типа разгоняли. Как вполне конкретно сказали, наклянчили тебе операцию, да и все, разгоняли мы.
2: Да пока, может, еще не будет операции.
3: А можно мне бесплатную операцию? Вот так мы разгоняли.
2: Ну это разгон был смешной. Так что да.
3: Ну круто. Блин. Можно, так можно, да?
2: А тебе что
3: а
2: нужно?
3: А мне ничего не нужно, у меня все есть.
2: Ну вот.
3: Так, что я хочу? Блин, нет, все есть.
2: Монитор подарили мне.
3: Ему сначала монитор подарили, а он ни хрена в него не видит, поэтому он наклянчил себе зрение, чтобы видеть.
2: Да.
3: Блин.
1: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио.

0: Один плюс один.
1: Как-то я рассказывал в эфире, не замечали ли вы, что отчаянные ребята, ну...
2: Отчаянные домохозяйки.
1: Не прям все, но бывают такие случаи, когда замечаешь, что отчаянные ребята ездят на Lada Largus. Вот, и вчера стою просто на трешке, просто в пробке, просто стою на третьем кольце, и вот так вот... Прикинь.
2: В смысле?
1: Смотрю в зеркало, а меня Ларгус въехал.
2: Реально, в тебя...
1: Да, и в одну секунду, вот как это у автолюбителей бывает, за одну секунду 500 мыслей, но первое и самое главное, что я никуда не успею, это весь день ждать ДПС, это все, это бабки, это новая тачка, бампер, ремонт, туда-сюда. И сижу...
2: Пульс проверяешь еще.
1: Пульс проверяю, да, вызываю себе скорую. Ну нет, я как-то нормально. И просто сижу, не выхожу из машины, чтобы не расстраиваться. И парень молодой подходит, говорит: «Здрасте!» Вот так вот, «Извините». Ну, выходим, и каким-то странным образом, практически нет повреждений, номер помял он мне, но государственный регистрационный знак. Ну и вот, стояли там тряпочками, протирали, смотрели, ничего нету, только номер. Ну да, я...
2: Так, а может, там трещина пошла под краской?
1: Да, геометрия нарушилась, скорее всего.
2: Конечно.
1: Ну, тюкнул меня, да, даже есть запись видеорегистратора, но я вам ее не покажу.
2: Это машина же, это живой организм, вот у человека-то тоже смотришь нормально, а внутри там уже все...
1: Уже необратимые процессы.
2: Конечно,
1: пошли.
2: Может быть, с машиной у тебя там то же самое.
1: Ну нет, взял с него символическую сумму за изготовление нового номера.
2: Сколько?
1: Косарь. Я говорю: давай, косарь, говорю, на номер, и все.
2: Он, наверное, обрадовался.
1: Обрадовался, конечно, потому что это реально. И он знаешь, что сказал? Я говорю: что случилось-то? Ну, мы по-доброму, реально, мы с ним поздоровались за руку, попрощались за руку. Он говорит: ты что, день такой сегодня?
2: Да? Его еще по-рэперски вот так поздоровались.
1: Да,
2: давай, брат. Вот так кулачками стукнулись.
1: Да, он говорит: день такой. Я говорю: да, блин, ладно, не расстраивайся. Чуть ли не подружились с ним.
2: Так это ему еще повезло, что он в тебя впилился. Был бы там какой-нибудь принципиальный.
1: Ой, да.
2: Которые стоят на МКАДе вот эти вот, у которых ничего, никаких повреждений, но они все перегородили и ждут, стоят.
1: Это жесть. Это как представишь, сколько времени нужно на это потратить. Ну там, я так понимаю, что если мелкие повреждения, то европротокол можно составить. Но это все равно бумажки. У тебя никогда его нет с собой, то ручку потерял, то не пишет, что-то как заполнять, туда-сюда, вот это все. Ну, слава богу, потом вечером еще раз посмотрел, нет ли там ничего. Ну, какие-то есть там микро-микро царапинки, думаю, господи.
2: Ну, она разойдется, трещина же, она растет.
1: Со временем. Да, спасибо, спасибо за поддержку. Ну... Все,
2: ну и ладно.
1: Ударили по рукам и все. А вот не дай бог еще в кого-нибудь въедешь, и выйдет какой-нибудь чибис и будет говорить: ты че, в глаза добишь? Ты че?
2: Ну вот.
1: Ну не знаю, может, меня как-то расслабляет наличие страховки, как бы каска. Но это не освобождает все равно от геморроя, связанного со временем.
2: Ну короче, вы хотя бы номерами-то обменяли, ну, вы уже договорились.
1: Не, я его номер записал, потом задним числом заяву, конечно, катал.
2: Ну или да, или просто сгонять куда-нибудь сладкую вату в ЦПКО.
1: Подружиться? Да, у меня номер сохранился.
2: Все.
1: Да не, ну, жестянка. Ну, обидно, конечно, если что случится. Но тут только номер.
2: ЦПКО я еще вспомнил.
1: ЦПКО.
2: Да, это Центральный парк культуры и отдыха в Питере.
1: Абсолютно верно.
2: В Москве же нет ЦПКО.
1: А ЦПКО это Горького, как же?
2: Он так называется, он,
1: да?
2: Не, а в Питере просто ЦПКО, это ЦПКО.
1: А у вас просто в Питере название.
2: Там названия нету, да.
1: А тут повезло с названием.
2: Артем уже начинает намекать на лечение трещины по бартеру. Да там...
1: С трещиной порядочек. Да, все там нормально.
2: А вот такая вот.
1: Вот такенная.
2: Такенная, да.
1: Это новое радио.

0: Друзья, всем привет, меня зовут Никита, это подкаст «Не дуть» на Новом Радио. Сегодня со мной в гостях Мэри Гу, прекрасная, потрясающая, красивая. Про Мари Краймбрери. Не хочется тебе сделать с ней дуэт?
1: Если существовать вместе в одном треке, то это как-то... Ну, это дичь какая-то.
2: «Не дуть» — все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. «Не дуть». 18+. Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
3: Свой дом. Свой огород. Своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Танец

0: Город Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66.
7: Новое

0: 1 плюс 1.
1: Калинин и Райтраун. Так, я запостил тему дня к нам в соцсети. Кирилл, прочитай, пожалуйста. Угу. Только там, короче, будет стих. Так. И тебе рифму надо, рифму, по слогам читать. Типа, понял? Кирилл. Артем, вот так по слогам.
2: Это в конце слова?
1: Да, в конце каждого...

0: Короче, ты поймешь. Ну, по слогам, по слогам.
1: Да.
2: Ой.
0: Ну, давай.
2: Майский жук залетел. Что такое? Ура! Сегодня последний звонок для учителя. Наконец-то. Школьники отправятся в свободное плавание, а кто-то еще будет учиться. Но это не важно. Вот вам в подарок стих-рэп. Сегодня последний звонок. Да?
0: Ну, звонок, да.
2: Звонок. Все знают этот звон. Ок. Гуляйте, чтоб был стон ног, пока не услышите спок ног. Надеюсь, у вас не будет стол плох. Много безалкогольных стоп ок. Но только не кто-нибудь, чтоб сдох. Состав нашего шоу лох-лох.
0: Вот такая.
2: А что ты два раза-то про себя написал?
0: Да я так просто. Смотри, тут мало того, что двойная везде рифма. Еще и по слогам.
2: Стих-рэп.
0: Да,
2: смешно. Молодец, талант. Смотрите, как человек записал за минуту стихотворение.
0: Ну да, пока реклама была.
2: Короче, тема дня, последний звонок. Даже формулировать не буду. Просто все, что вспомните с вашего последнего звонка. Может, вы там пели на сцене. Вот это вот капустники, которые с апреля в актовом зале репетировали. Или, может, другое что. Погнали.
0: Ну, вот такая вот тема. Я, по-моему, что-то выступал на последнем звонке. Что-то как будто было. Какое-то вот это вот эти вот кринжовые вот эти песенки, которые переделаны, там какие-то мемы или что-то еще. Но на то время еще не было как... Ну, нет, были мемы, но... Не так, чтобы их цитировали на улицах. Ну, что-то было, какая-то песня.
2: В наше время обязательно нужно было... Мальчики переодеваются там в какие-то смешные там... Ну, в костюмы.
0: Да-да-да.
2: Ну, в женскую одежду там переодевались там.
0: Да-да-да.
2: Лично я, естественно, участвовал. И мы, у нас был танец мальчиков в белых пиджаках.
0: Угу.
2: Вот. В очках мы были в белых пиджаках и репетировали там движения, естественно.
0: Ага.
2: Вот. Потом, естественно, девочки пели... Понимаешь, но... ты пришел тогда на
0: зло,
2: представляешь.
0: Да. Они еще так все выглядели, когда-то там с бантом.
2: С бантом, вот этим, естественно, ну, там уже такие тети были в одиннадцатом классе. Там бантики, там классуха рыдает, вот это все.
0: Да не, ладно, мы-то в своем возрасте примерно на свои годы выглядели. Вот это сейчас тети там в одиннадцатом классе, они там выглядят, ты думаешь, ты, подожди, ты же на ПВЗ только...
2: 36 или сколько?
0: Да, ты же ПВЗ, Озон открывал, и ты там сидишь или нет. Но, кстати говоря... Вот эти вот песни с последнего звонка, это какое-то такое тоже, блин, какое-то дикое лицемерие, потому что ты сидишь, стоишь там на сцене, красиво этот поешь. Светлана Михайловна,
2: любимая учительница.
0: Любимая, мы вам благодарны, а мы ни за что и не благодарны, и она вообще не любимая. И она тоже смотрит на это и тоже плачет, ой, как грустно, они выпускаются, а что ты 11 лет до этого не плакала, а орала только на меня?
2: У нас классуха плакала на уроках.
0: Да?
2: Да.
0: Когда вы перцовку распыляли в кабинете.
2: Всякое было. У меня был гопнический класс. Там ага. Чего только не было. Просто дверь закрыли, и все, она попасть не может.
0: Ва-ва.
2: А ты не можешь ничего сказать, потому что если скажешь, ребят, давайте так не будем, то ты, во-первых, ботан, во-вторых, на тебе
0: вдышло. Ну, конечно.
2: Класс, обожаю школу. Школа — это супер.
0: Ну, короче, вот, да.
2: Вспоминайте, что у вас там было интересного. Выступали ли вы? Вот, родители, может, ваши тоже выступали. Не знаю, короче.
0: Что у вас за костюм там был?
2: Ну, естественно. Все рыдали под эту песню. А под какие песни сейчас рыдают, я даже не знаю.

0: вот Оля написала, я тоже за собой это заметил. Не поняла, по школе не скучала никогда, но пустила слезинку. И я тоже почему-то, у меня прям даже мурашки какие-то. Ну, просто ностальгия, типа прошлое, а прошлое всегда светлое.
1: Не, вы просто плакса.
0: Нюни, да?
1: Вот я то же самое хотел написать, вот тут написал Юрий. Вот сейчас я плачу за рулем, мальчик Юра, 48 годиков, школа. Я думаю, ладно, открою аватарку, а там мужчина вот в таком тактическом свитере черном. У него снуд по глаза вот так натянут и кепка ФСО. Я подумал, ну, ладно, что уж. Каждый человек имеет право на эмоции.
0: Не слушайте его, вы имеете право на
1: так
0: слезы.
1: Так слушают, конечно. Вот я говорю, человек в кепке ФСО может что угодно делать,
0: да,
1: я считаю.
0: Кстати, мы вообще не против.
1: Так я же и говорю, да, поэтому пусть...
0: Мы даже не будем смотреть документы, на всякий случай
1: вообще,
0: мы
1: да,
0: все,
1: да, да,
0: все
1: да, да,
0: нет
1: да, да.
0: проблем. Я согласен.
1: Вот.
0: Ну, мы были молодые, еще не было никаких особенных проблем, кроме там экзаменов или единого госэкзамена, вот этих переживаний. Это были самые большие проблемы. А потом все началось, а тогда этого не было, и мы по этим временам скучаем немножечко.
1: Как... Не знаю, я не скучаю, я сейчас сильно легче живу, чем в школьные времена. Там реально тебе постоянно надо было что-то делать, что ты не хочешь. А сейчас я вообще по минимуму делаю, что я
0: Но
1: не
0: я
1: хочу.
0: Я частенько кайфую, реально вот думаю об этом, что не надо домашку делать. Вот я взрослый, и мне не надо делать домашку.
1: Какие реально какую-то
0: реально,
1: домашку.
0: Бедные дети, нафиг, каждый день что-то нужно делать. Куда-то там вот. Какую-то тетрадку что-то писать, мозги шевелить. А я просто взрослый, пошли вы все.
1: Вот,
0: все,
1: а учитывая вырос. Еще и то время, когда ты в школе учился, это надо было еще поля рисовать постоянно в тетрадях.
0: Ну, это у тех, у кого не было денег на тетрадь с полями.
1: А, у тебя же точно, у тебя же завуч бабушка, да, была?
0: Да. Не, у меня всякие тетрадки были.
1: Да?
0: И она просто, там, просто чужие тетрадки там могла мне отдать, там, что-нибудь такое.
1: Не, сейчас сильно школьникам тяжелее, потому что вот эти все пропускные системы электронные, где тебя там зачитывают, высчитывают, потом какие-то карточки, деньги, что-то там, электронные дневники, ничего не переделать там, не поделать. Ну, короче, сейчас реально школьникам сильно тяжелее в плане обманывания родителей. Прогулов или еще чего-то. А так в целом, реально, я вот вообще никогда по школе не скучал. Не потому, что мне там было отвратительно. Нет, там было весело, нормально. Но там как будто нет того, что лучше, чем сейчас. Смотри, денег нет? Нет.
0: Да.
1: Ты абсолютно подневольный человек во всем. Ты не можешь решение принять никакое нахрен самостоятельно. Тебе даже, чтобы куда-то пойти, надо отпроситься. Потом, постоянно какие-то дедлайны, постоянно какие-то контрольные, какие-то домашки. Ты постоянно накипишь, и это не выучил, то не выучил. Почему там скучать? По молодости?
0: По
1: так
0: молодости.
1: Вы обустройте свою жизнь так, чтобы она и сейчас была, как в молодости. Кто мешает-то?
0: Нет, так, как было тогда, не сделать уже.
1: Как?
0: Да что ты достал нас?
1: Да
0: дай
1: как,
0: нам
1: как?
0: Поностальгировать.
1: А я...
0: Уже полтора часа мы не ностальгировали.
1: А я, да,
0: раз.
1: Вот именно.
0: Вот
1: я...
0: все, школа, я скучаю. Вот, Александр, ностальгическое сообщение, воспоминания
1: давай.
0: О прошлом. Смотрите, помню, класснухи в шапку норковую сходили по-большому.
1: Да.
0: А потом ее, в скобках, шапку подожгли. Школа, я скучаю.
1: А вот... зачем подожгли-то в итоге? Она же пришла, просто увидела...
0: Поджигать не надо было, ребят, ну тоже вы...
1: То есть, подождите, это нелогично получается. Получается, вы сделали это в шапку, и потом шапку подожгли.
0: Ну, раньше
1: и...
0: все надо было почему-то поджигать.
1: Ну, да? Смотри, пришла же классуха, и в итоге просто увидела подожженную. Ну, она же не увидела даже шапку свою, она же уже сгорела на тот момент.
0: Ну, вот так вот, несовершенные приколы были. Раньше все вот связано было, и поджечь.
1: И
0: вот
1: поджечь.
0: Вот это вот под дверь газетой накрыть и поджечь.
1: В ракету.
0: Все поджечь.
1: В ракету
0: и тоже поджечь.
1: Да, поджечь, да.
0: А спички детям не игрушка. Мы тогда об этом не знали.
1: Не знали.
0: Но зато знали, куда можно...
1: И да.
0: Ой, школа.
1: Утренний, а я в школе только на свою жизнь.
2: На новом радио.
3: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
4: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России. Номер 1000.
7: Дэнни! Как? Катастрофа!
8: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
7: Я своего друга в обиду не дам.
8: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
9: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
11: Возрастное ограничение 13+.
12: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
13: богатстве? Столько условий.
14: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
15: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
16: Любовь здесь проходит проверку.
17: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
18: 16+.
19: Галя, у нас отмена!
20: Какая еще отмена?
19: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
21: Акция для ИП/ЮР, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0.
22: Новое радио. 1+1.
23: Калинин и Райтрау.
4: Здорово, ребята! Здравствуйте, всем привет! 1+1, это мы, это Кирилл, это я, это мы.
24: Это
4: мы,
24: я.
4: Это мы, это здесь.
24: А как у Димы Билана пелось? Это ты, это я.
4: Между нами молния. Я тут, блин, еще, знаешь, в какой-то момент испугался, в какой момент приходит старость. В тот момент, когда ты начинаешь вот эти вот все странные, вонючие, природные гели для душа. Ну, всякие, короче, как объяснить? Вот в детстве ты всегда вот так вот заходишь там в родительскую ванную, ну, вашу общую ванную, но она как бы родительская. И там всегда какое-нибудь дегтярное мыло, какое-то еще что-то. Ты думаешь, а нахрена вы этим моетесь? Какие-то, какие-то вот эти, знаешь, полезные, вонючие приспособы ванные. А сейчас такой, блин, дегтярное мыло, респект. Я сам нет-нет да помоюсь. И вот в этот момент, мне кажется, старость наступила. Когда ты начинаешь вот эти хвойные какие-то наполнители для ванны ценить, вот эти вот какие-то дегтярные мыло, какая-то ванизма вот это, обмазываться какими-то вонючими там кремами, которые там отвратительно воняют, но полезно. И вот в этот момент ты, мне кажется, старым становишься, когда ты такой дегтярное
24: мыло. Это просто Москва на тебя так влияет.
4: Да?
24: Угу.
4: Ну, видишь, для нас же это как аттракцион, то есть помыться дегтярным мылом. Приколдес. Типа такой, о, а вот это я дегтярным. Потом ходишь дегтем, воняешь целый день. Хочешь, я завтра приду дегтярным мылом помоюсь?
24: Да нет.
4: Буду дегтем, березовым, настоящим дегтем.
24: Ну, что, придется нюхать тебя тогда?
4: Это полезно, дегать. Я даже сюда принесу его, ну, дегтярное
24: тогда
4: мыло.
24: Уж иди дальше, не мылом, а дегтем сразу намазываться.
4: Ну, тут, видишь, не получится дегать. Где я найду? Березу какую-то придется доить.
24: 8495-232-1632. Давайте, звоните. Курьезные случаи на последнем звонке, дорогие друзья. Угу. Сегодня обсуждаем.
4: Пишут, сегодня там в школе цифровой лагерь. А, сейчас в школе цифровой лагерь. Ну, это Майнкрафт называется, цифровой лагерь. GTA 5 RP.
24: Ну да, да. Ну вот, типа, KS. Смешные истории. Пошли встречать рассвет на пляж, дорога была через кладбище, одноклассник упал в могилу. Ну такие какие-то вот, да, истории смешные, курьезные. Нужно больше таких историй, ребят.
4: Я только хотел рассказать, какой у меня рассвет там был на фоне разводных мостов в Питере. Мы там вот эти алые паруса, что-то... Для тебя там выступают...
24: Это у вас в Санкт-Петербурге, у нас все.
4: Для тебя
24: на
4: там
24: пляж
4: выступают...
24: на кладбище.
4: Во-во-во. Там на Дворцовой выступает группа Five Star Family, которая только...
24: У нас Family выступала.
4: Которая... И все это ведет еще Ургант и Хрусталев. Uh-huh, вот так uh-huh. вот.
24: И все это ведет училка истории.
4: Да, тут, конечно, посерьезнее. Ну вот сегодня там, кстати, там, я как понимаю, запреты продажи алкоголя какие-то будут осуществляться или там ограничения. Так что, ну, так скажем, в наше время этой меры не хватало, я думаю.
24: У меня был безалкогольный выпускной, мы боялись директрису, а она сказала четко, если я увижу алкоголь, оторву бошку всем. И ходила, шмонала толчок, проверяла в толчки, заходила везде, везде, да? Везде, да, всех, мне ничего
4: не было.
24: В смысле,
4: так, а у вас же уже, вы же выпустились в этот день из школы, нет, вам, мы... по идее, должно быть уже плевать на нее.
24: Ну, нет, еще нет, как
4: почему?
24: Будто бы, не знаю. Авторитет длился еще несколько лет.
4: Вот так вот это, тормозной путь, да?
24: Да, абсолютно верно. 8495-232-1632, здоровенько, здравствуйте, привет.
4: Алло.
11: Алло, привет, привет, ребят.
24: Привет. Привет. Вот ты звучишь, как будто у тебя есть какая-то история, вот, смешная.
11: У меня есть суперская история, но про гадерную коррекцию зрения хотите?
4: Брат, ну у нас, подожди, нет, да не надо это, давай по теме что-то в школу.
11: Да, это класс, я наоборот с позитивом расскажу.
24: Ну пусть, пусть, давай, только быстро, без деталей,
4: там
24: давай.
4: Там есть, там кто-то вот, умер. Вот. Вот.
24: Давай фабулу.
11: Я слетал из Москвы в Казань, сделал там операцию, у меня все супер. Прошел уже месяц, все вижу, все четко. Это кайф.
24: Ну, класс.
4: А, так такая история. Ну, спасибо тебе тогда. Спасибо.
24: А прикол где, Хохма?
11: Я рекомендую, советую всем, да.
4: Не, Хохма в том, что он заплатил за это 1200, в этом Хохма.
24: Ладно, спасибо, это хорошо, что все хорошо.
4: Да. Нет, конечно, это стоит денег. Вот многие, знаешь, везде сейчас пишут, там, коррекция зрения 10 тысяч рублей. Но это не может такого быть. Она стоит, там, минимум 150-200 тысяч.
13: Привет!
4: Это надо понимать. Алло,
24: ничего
4: привет!
24: Себе. Здравствуйте, как вас зовут?
13: Привет, привет. Ирина, Красногорск. Вот. Я уже вам звонила.
4: Зема, привет.
13: Ирина, что
24: по последнему звонку?
4: Да.
13: А по последнему звонку, что, в общем, мы все гуляли, естественно, праздник, алкоголь был.
4: О, ужас,
13: наука,
24: ужас,
4: ужас,
24: какой кошмар. Вы же дети.
13: Отпустение.
24: Конечно.
13: Да, да,
4: но
13: да,
4: в GTA 5 RP, я правильно
24: ну,
4: понимаю?
24: Ну да, да, да, в игре, да, в игре. Так, пойдем.
13: Да.
24: И что?
13: Мы в итоге пошли на утро встречать рассвет к однокласснику на дачу. Там, естественно, мы все догнались.
4: Осуждаю.
24: Ужас, ой, ой, какой
4: отвратительно.
24: Кошмар. Не дай бог.
4: Алкашня, ужас. Ага, и дальше.
13: Да, так и было. Вот, в общем, короче, девочка там перебрала, сделала не очень хорошие дела, а свалила все на меня. Вот это была подстава.
4: Ну, не очень хорошие дела, надо разобраться. Какие
24: а куда она сделала не очень хорошие дела? И конкретно какие? Там же разные бывают не очень хорошие дела.
13: Нет,
24: нельзя. Постарайся как-то, ну, завуалированно.
4: Подожди, она, ну, не перевела бабушку через дорогу, очевидно.
24: Кто-то чихнул, она не сказала, будь здоров.
4: Да.
13: Она все съеденное свое выплеснула наружу. Со второго этажа с окна.
24: Вот, со второго этажа.
4: Ну подожди, это же наоборот хорошие дела. Нехорошие дела держать это в себе, вот эту отраву всю. Хорошие дела, когда у тебя...
13: Ну, да, зло нельзя держать в себе, вот, правильно.
24: Конечно.
4: У тебя же есть человеческий стопор. Кстати говоря, я помню, одна проблема была то ли в Англии, то ли где была, значит, новая какая-то приколюха. Алкоголь, вот этот вот, который не сюда, короче, клизму они ставили с алкоголем.
24: Ага.
4: И проблема в том, то, что у тебя там нет стопора, то есть тебя не тошнит, и поэтому все там сразу это отлетали.
24: Вот, Ирин, вот какие вообще истории надо рассказывать.
13: Осуждаем алкоголь,
24: конечно.
4: Сильно осуждаем,
24: да, сильно. Вообще ужас какой-то. Спасибо большое. Давайте и последнюю историю про последний звонок. Позвоните. Вот сейчас человек-новичок. Сейчас
4: вообще, расскажет. Вот вам запретили сегодня алкоголь покупать, и хорошо. Понятно?
24: Здравствуйте.
4: Ничего.
24: Здравствуйте.
4: Алло.
0: Просто привет вам передать. Все, пока.
24: На связи.
4: Но это не считалось за историю.
24: Поэтому еще один звонок.
4: Это не считало. У нас на выпускном родители заказали танец женского коллектива. Первый танец был вполне приличный, а на втором они скидывают верхнюю одежду, остаются в купальниках и начинают такое на сцене выдавать. Челюсти у выпускников отвисли. Родители стоят в шоке, было очень весело. Ничего себе.
24: Здравствуйте. Да, привет.
1: О, привет. Как тебя зовут?
24: Меня Кирилл.
4: Откуда ты?
1: А из какого ты города?
24: Я из Липецка. Я дозвонился, что ли? Я дозвонился.
1: Да,
24: ребят,
1: да,
24: вы такие классные. Да. Вы такие классные. Просто хотела сказать, ладно, что вы реально, мы вас слушаем с сыном. Вообще, вот, ребят, вообще молодцы.
4: Мы с Серегой
24: Калинин,
4: как раз,
24: конечно, чуть поприкольнее, покруче. Но Артем тоже молодец.
4: Нет, это Серега, ты Калинин.
1: Все супер, супер. Молодец.
24: Что?
4: А тебя как зовут?
1: Максим Нежнов.
4: Нет, не Серега.
24: Не Серега, да?
4: Ладно, Максим, смотри, ну, судя по голосу, у тебя сегодня последний звонок.
1: Ну, у каждого может быть последний звонок.
24: К сожалению, да.
4: Ага.
24: Так, Максим, давай не будем о плохом, давай вспомним твой последний звонок.
1: Ну, у меня не очень веселая история.
24: Да что ж ты будешь делать?
1: Перед последним звонком, хотя, может, и веселая. Голову проломили молотком, в общем.
24: Тебе?
1: Да,
24: как-то на ремонт делали.
4: Что, за плохие оценки?
24: И что-то случилось? Почему?
1: Ну, там мутная история. Ко мне в квартиру залезли, но не важно. Вот. Но есть и плюсы. Мне все экзамены поставили автоматом.
4: К тебе в квартиру залезли?
1: Ну да.
4: А как, через форточку?
1: Ну, друзья одноклассников.
4: А, друзья. И что, и они просто молча тебе проломили голову?
1: Ну, там, ну, долго рассказывать. Если есть время, я, конечно, могу.
4: Ну, давай.
1: Ну, они приходили с одноклассниками распечатать там что-то на компьютере.
4: Им надо было распечатать что-то у тебя, а у тебя бумаги не было.
1: Нет, бумага была. Потом они пришли одни там, что-то один он пришел, попросил позвонить, ушел, вернулся, попросил еще раз позвонить, опять ушел, вернулся третий раз. Тоже позвонить.
4: А ты три раза его пускал, да, зачем-то домой?
1: Ну, как бы друг одноклассника.
4: Ага.
1: Человек знакомый уже, практически брат.
4: Ну да, он же три раза.
24: Ну, друг одноклассника
4: уже...
24: это брат, конечно.
4: Ну, да.
24: Так, и что, на четвертый раз уже молоток был в руке?
1: Да, там звонок в дверь раздался, я в глазок смотрю, а он сзади в это время... молоточком.
4: Стоит с молотком, и ты решил открыть. А, сзади!
24: Нет, он уже сзади, да, стоял.
1: Сзади,
4: а да. Как он оказался и в глазке, и сзади?
1: А, это второй, его...
4: А, подельник его.
1: Звонит.
4: И да, что им сделали в итоге?
1: Ну, посадили.
4: Реально?
1: Ну, да.
4: Офигеть, и они до сих пор сидят?
1: Блин, нет, уже, наверное, нет.
4: Ну, у них тоже последний звонок был, получается.
1: Ну, получается, да. Нет, они после этого еще одного одноклассника квартиру выставили, поэтому этот случай был не последний.
4: Mm-hmm. Ну, зато ему все автоматом поставили, видишь.
24: Нет худа без добра. Да, да, да. Ну, вот видите, классные истории с последнего звонка сегодня в эфире звучат.
4: Один в могилу упал, другому голову молотком проломили. И что у тебя, подожди, сейчас типа голова, ну, она зажила?
24: Нет, здоровье ходит до сих пор.
4: Ну, вдруг.
1: Последствий вроде нет никаких.
4: Да.
1: Все хорошо, да. Там трепанация черепа, донорские кости, все хорошо.
4: Офигеть.
1: А через месяц я в футбол бегал, играл. А пока в больнице лежал, ко мне в палату подселили, там сыну зав. Отделением, и ага. Там очень весело время проводили.
4: Так у тебя вообще по кайфу сложилось все?
1: Очень по кайфу, да, я говорю.
4: И сейчас он такой, всем привет, я Максим...
24: И заново начинаем.
4: Да, заново. Ладно, давай,
24: пока. Ну, спасибо тебе, Макс, за историю.
4: Спасибо, да. Давай. Да, пока. Ничего себе история.
24: Ну, классно завершили час.
4: Молотком наперед. Это, знаешь, это меня перед последним звонком девушка бросила. Я и то думал, что у меня все отвратительно сложилось. А человечку молотком голову проломили. У него же дома. Друг одноклассника. Брат почти.
24: Вот и дружи потом.
4: С одноклассниками.
2: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. Реклама. Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
18: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
20: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
23: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
25: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
26: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
27: 20 66 66.

0: пистолетики. Ребята, это Калинин и Рон Траумп на новом радио. Мы машем рукой в камеру. А в какую камеру? Где? Какая нас снимает?
1: Куда работаем?
0: Вот сюда работаем. Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Мы вот тут ведем 1+1, а вы по ту сторону слушаете. Работаем. Вот такенское шоу, ребят. Здорово, что вы с нами. Кому нравится шоу, ставь класс. Начало 10-го.
1: Я думал, я хотел ругнуться. Нет,
0: да,
1: конечно.
0: Ты и хотел, просто сдержался. Ты как профессионал.
1: Там нет, там слово «е-бой» вот такое есть. Раньше так говорили.
0: «Е-бой»?
1: «Е-бой», ну типа «бой». Так что я не хотел ругнуться.
0: Ну ладно, хорошо.
1: Ты что, я никогда не ругаюсь на радио. Там даже на стримах у меня говорят, а, теперь понятно, почему Райт Раунд так медленно на радио разговаривает.
0: А те вот эти видосы, это нейросеть?
1: Нет, они есть, просто вот, там сказали, понятно, почему он так на радио медленно разговаривает, потому что я фильтрую все слова.
0: Медленно он разговаривает, вы что?
1: Ну...
0: Видимо,
1: на стримах я просто быстрее говорю, но там я некоторые связующие слова использую, а с ними оно как-то вот легче идет, поэтому... И мысль как-то правильнее в нужную сторону всегда, поэтому... так вот. Что наблюдения у меня какие появились? Наблюдения такие, что все, забыли все про Канье Веста. Забыли все.
0: Да, уже два дня ни слова вообще ни одного не прозвучало.
1: Это случайные вот эти все залетные пташки, они уже отвалились. Те, которые, Канье Вест там седая ночь, видели седая ночь. Все, прошла неделя, все про Канье Веста забыли. Так что о чем мы тут говорим? Сейчас насколько быстрый хайп у людей. Вот кто-нибудь взлетел и сразу упал. Даже у Канье Веста та же ситуация произошла. Поэтому что мы тут к молодым придираемся, которые взлетели и сразу упали?
0: А потому что нам во взрослой жизни на все пофигу практически.
1: А плюс еще видишь, когда ты взлетел, ты должен потом эту аудиторию уже подогревать постоянно. А я не думаю, что там Канье Вест сидит и такой думает, так, надо как-то подогреть аудиторию, а то что-то Лариса из «Гуся Хрустального» перестала слушать меня.
0: У Ларисы из «Гуся Хрустального» есть другие исполнители.
1: Ну вот, поэтому я и говорю. Да. А так она вот услышала Канье Веста и такой, о, седая ночь. А сейчас вот она и отвалилась, как она больше не фанатка.
0: И что с этим делать?
1: Я радуюсь.
0: Может, теперь отстать от Ларисы Васильевны?
1: Теперь опять Канье Вест мне только нравится.
0: Нам, я честно радуюсь. Говоря, ребят, давайте ему скажем по поводу Канье Веста.
1: Давайте.
0: Ну не буду.
1: Что, нам не нравится?
0: Нет, нам нравится. Очень. Ну, так, мы все с детства за Канье Веста.
1: Так я, ты имеешь в виду, что тебе не нравится, так я-то только рад этому.
0: Нет, не то, что в смысле не нравится, просто пофигу и все.
1: Ну,
0: я понимаю. Так, конечно, здорово, классный мужик.
1: Ну, так то, что, смотри, это все равно вы же гениальность его признаете все равно.
0: Ну, наверное, да. Вот, если тебя это сделает счастливее,
1: да. Да нет, наоборот, я же говорю, если вам все начинает нравиться, мне сразу же оно перестает нравиться.
0: Все, нам не нравится, никому не нравится. Ну-ка напишите, никому нам не нравится.
1: Вам не нравится Канье Вест.
0: Все, мы не слушаем. Нонконформизм рулит Артема. Все, только он слушает.
1: Как только вы напишите «Райт Раунд», поставь Кендрика Ламара, я в ту же секунду Кендрика разлюблю. В ту же просто. В ту же, мне не захочется больше Кендрика слушать никогда, поэтому у меня нишевый вкус в музыке.
0: А у Дика Диклера мишевый.
1: Мишевый.
0: Угу.
1: Какую песню хочешь?
0: Ну, любую, кроме Канье Веста, ведь он никомушеньки не нравится, никто не слушает, кроме тебя.
1: Знаешь, это и хорошо.

0: Ну, кстати, вот смотри. Вот выступает, допустим, Кани или кто-то, Кендрик или кто-нибудь там, и все сразу такие: о, лечу в Грузию, о, лечу в Турцию. По-моему, Эви даже на концерт там в Турции пойдет.
1: Как сначала анекдот. Выступает как-то Кани и Кендрик в Грузии, а все туда прилетели.
0: Русский, немец и Кани. Ну и вот. И все сразу же, а если в какой-то в странах там СНГ, то вообще там все сразу с ума сходят, все, едем куда угодно. Вот из артистов, по которым вы ностальгируете, кто-то едет в другую страну на концерт, может быть?
1: Конечно, за Денисом Майдановым. Хоть да. Куда. Какая ты ирония сейчас, или что? Что-то за смех, не понял.
0: Нет, это правда, я согласен абсолютно. Или что там еще из плейлиста? Кого не обидеть? Они просто все взрослые артисты, обидятся еще на меня. Поэтому не будем конкретные имена называть. Ну, что-то я не слышал, что ты там такой был, там, тур, стадионный тур по Европе группы «Рок-Острова». И они с песней «Ничего не говори». Они... Кстати, видел там опять группа «Динамитра»?
1: Олег Газманов в Стамбуле.
0: Ну, нет, на него летим. Я пошел. Это как его? Ясно. Видел там группа «Динамит» опять развалилась?
1: Еще как, я исписался с Ильей, естественно.
0: Реально?
1: Ну, конечно, мы с ним немножко так подружились. Вот, я полностью посмотрел видео.
0: Ага.
1: Илья Дуров, один из участников группы «Динамит». Они воссоединились после перерыва 13-летнего.
0: Нам даже приходили.
1: Да, и через год или полтора снова распались, как обычно, из-за пресловутой проблемы авторских прав.
0: Да, деньги.
1: Да, да, из-за денег там у Ильи Зудина один взгляд.
0: Ага.
1: На проблему у Дурова. Они, оказывается, почти пополам написали там все песни.
0: А, да?
1: Да, да, да.
0: То есть там не так, что один написал все,
1: никак,
0: а второй,
1: не как
0: который...
1: у нас в 1+1.
0: Нет, как в остальных группах, что один написал все, а второй, который ни хрена не написал, в итоге авторские права претендует и еще и забирает себе.
1: Нет, там у Ильи Зудина, по справедливости ради, это который с хвостиком,
0: да.
1: У него как будто бы больше авторства именно вот хитов,
0: ага.
1: Но и у Ильи Дурова тоже хиты есть, но, ага, может, чуть поменьше. Но примерно у него там есть права, у Ильи Дурова.
0: Да.
1: Есть, нет прав на фонограммы. Короче, в деталях не будем разбираться.
0: Так и в итоге они судиться будут или что?
1: Ну, типа да, наверное, А-а-а. Да.
0: Ну вот смотри, и 15 лет их музыка не приносила деньги, и нормально, и ничего, и не ругались. Потом даже помирились, и... А сейчас, когда вот все вы начали ностальгировать, все начали на ней паразитировать, и у них опять деньги появились, и вот они не поделили эти 2500.
1: Ну, вообще жалко, они оба хорошие парни. Я надеюсь,
0: да,
1: как-то справедливость восторжествует. Они что-то пожмут руки, и все будет нормально.
0: Да.
1: Но я на стороне Ильи Дурова, потому что он мой товарищ.
0: Да? Да. А я тогда на стороне Ильи Зудина.
1: Че, сюда иди!
0: Ну, нам надо
1: иди
0: как-то,
1: сюда,
0: должен быть конфликт
1: чё?
0: В эфире. Илья Зудин вообще респект, реально. Он больше
1: с
0: хитов написал.
1: Детство за Илью Дурова из
0: «Динамита». Больше, я считаю, что я как креатор считаю, что кто написал, того и деньги вообще-то. Илья Зудин написал трек «Моя Майами», ему все деньги за трек «Моя Майами». «Между нами океаны, между нами чужие страны».
1: Ну, кстати, потом... по-моему, трек «Моя Майами» он и написал.
0: Ну, видишь...
1: Майами.
0: Потом какая... На не виновата... Тоже деньги Илье Зудину. Как эта песня?
1: Че на невинного?
0: Нет, как она? Не виновата...
1: Ой, я это, кстати, не узнал, что это за песня.
0: Ну как это? Говорят, не маловато... Мы с тобою... Что это ты не узнал? Ничего себе... Подскажите, как называется? Как это ты не узнал?
1: Не узнал эту песню группы «Динамит».
0: Это говорят, не маловато. Я тоже за Илью Зудина. Однажды летала с ним в самолете в Шарм-эль-Шейх туда и обратно. За красивые слова, ну, конечно.
1: Все.
0: За красивые слова. За мои слова.
1: Хорошая какая песня. Эх, сейчас бы послушать какую-нибудь песню группы «Динамит».
0: А я поставлю «За красивые слова». Почему нет?
1: Серьезно?
0: Ну, а прикольная песня.
1: Ой, здорово.
0: «За красивые слова», «Динамит». «За красивые слова», «Динамит». Звучит как будто
1: это... А вот как раз красивые слова автор песни Илья Дуров
0: мы
1: как раз-таки.
0: Мы не будем слушать ее. Мы послушаем «Моя-моя».
1: Ну, он, видимо, и Ковальский, и Дуров. Там кто слова написал,
0: ну, вот видишь, он автор слов, ты песню-то и не узнал сразу. А «Моя-моя» ты узнал сразу.
1: Ты что на Илюху угонишь вообще?
0: Смотри, я предлагаю ни тебе, ни мне. Давай так.
1: Давай как?
2: Новое на новом.
3: Всем привет, я вот. Татьяна Куртукова.
1: Вот.
3: Слушайте,
1: ну вот,
3: мой
1: умеешь
3: новый
1: помирить,
3: проект,
1: конечно.
3: На новом радио.
0: Я считаю, что Татьяна Куртукова должна помирить Илью Зудина и Илью Дурова.

0: Так, вот тут написали, мы тут пытаемся выяснить, кто круче, Илья Дуров или Илья Зудин.
1: Из группы «Динамит».
0: Да, из группы «Динамит».
2: Ну, ты как кого больше любишь, маму или папу? Но они оба крутые чуваки.
0: Пепси или Кола. Ну, вот тут написали, я за Дурова, он мой земляк. Ну, вообще-то, вот. Дуров и мой земляк тоже. Ага, поняли?
1: А.
0: Да.
1: Вот и пожалуйста. Там просто всегда и в любой проблеме есть две точки зрения, которые надо выслушать. У всех своя правда. Там, возможно, частично Илья Зудин прав, возможно, частично Илья Дуров. А мы зачем это обсуждаем все? Это пацаны сами разберутся. Взрослые мужики.
0: Да? Чего? Ну, надо же медиаторами некоторыми выступить. В эфире. Давайте, давай позвоним кому-нибудь. Есть номер Ильи? Ну, у тебя есть номер. Я Илью Зудину не могу позвонить. Он
1: сейчас просто занят.
0: Да, он занят. Ну, давай позвоним Илье Дурову.
1: Да ну, не знаю, зачем.
0: Ну, надо как это, как его. Ладно, тогда новости.
1: Лучше песню поставь «Динамит», пожалуйста.
0: Ну, новости.
1: Можешь даже Илье Зудину песню поставить.
0: Новости.
1: «Майами», ну, поставь. Ну, классная же. Красивые слова поставь.
0: Новости.
3: Остались мы без песен группы «Динамит», ребята.
0: А что-то и нет новостей, кстати.
1: Ну и получается...
0: Да поставите завтра, у меня час всего. У меня всего час. У меня всего... Это у тебя два часа на поставить песни, которые тебе хочется. У меня
1: да
0: всего
1: не хочется
0: час.
1: Мне, думаешь, мне это хочется?
0: Да. Массовый понос накроет россиян.
1: Ну вот это лучше.
0: Массовый понос накроет
1: нам
0: россиян.
1: Нам еще этого не хватает.
0: Да дай договорить.
1: Не надо.
0: Массовый понос накроет россиян уже этим летом. Все из-за роста туристической активности. Врачи предупреждают, заболевание напрямую связано с перемещениями людей между регионами и странами. Кишечные бактерии легко цепляются к человеку и также легко передаются другим людям. Уже с мая медики наблюдают резкий рост заболеваемости среди россиян. Вот поэтому вы всегда берете с собой всякие там...
1: Закрепительные.
0: Закрепительные, да, всякие таблетки, потому что постоянно вот это вот все происходит. Ну, не знаю.
1: Мы должны смех и радость дарить людям, а ты им говоришь, что их понос накроет уже через неделю.
0: Ну, давай другое. Змею в унитазе обнаружила девушка в аэропорту Сочи. Она только прилетела, давай другое. Змею в унитазе обнаружила девушка в аэропорту Сочи. Она только прилетела на отдых и пошла в туалет.

0: просто. Раструбили-то главное дело. Быстрее в телеграм-каналы писать. Надо было на кнопочку нажать, и все.
1: Утреннее шоу «1 плюс 1» на новом радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама.
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО Silver Auto Plus.
6: Jetour Silver, Магнитогорск.
7: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
8: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Луг, 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда! 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
10: Телефон доставки 58-11-58.
11: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды «Капля Вокс» 500 грамм или жидкое мыло «Абсолют» 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
12: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20-66-66.

0: Так, я тут задумался кое о чем. Мы как-то это уже в эфире обсуждали, что вот этот жанр популярный, ну, в Европе и у нас тоже там в нулевых рэпсодии вот эти, когда рэп был какой-то, и там такой должен быть оперный какой-то припев. Ну, вы знаете, эти песни Gangsta Paradise тоже в том числе это рэпсодия. Они все-таки были в первую очередь популярны в Европе. Там все слушали просто рэп. И я подумал, что они достаточно олдово звучат, и надо ее как-то, ну, перевести даже на русский язык, чтобы нам понятно было. Песню так. «Рапсодия принц Игорь». Вот такую. Ну, если кто не знает. Вот эту вот. Я что решил? Я решил убрать куплеты, припев оставить. И взять другие куплеты, которые будут более понятны нашему слушателю, потому что там что-то вот это money on the power, power of the money, это ничего не понятно.
1: Вот, да, эти вот пресловутые.
0: Поэтому я решил взять что-то из нашего и оживить песню, чтобы понятно было нам. Кирилл, присоединяйся в какой-то момент. Но припев остается здесь, как был.

0: хороший бастард.
1: Нормально, видишь, получилось. Вполне здорово. Кстати, я в какой-то момент подумался, что вот песня Тимати...
2: Я в какой-то момент подумался?
1: Подумался, песня Тимати, это песня же у него в клубе, а 50 Cent есть песня In The Club.
0: Ну, 50 Cent опять спер идею.
1: Получается так, блин.
0: Ну, это просто. Ну, это кто так делает?
1: Уважаемый Кёртис Джексон, не хотите ли какие-то барыши отстегнуть? Кстати, по поводу Кёртиса Джексона, недавно видел, короче, оказывается, Snoop Dogg постримить решил. Но там получается... Короче, смотри, Snoop Dogg же стримил не ради денег, понятное дело, а чтобы, ну, просто постримить. И он на стриме 8 часов играл в Madden NFL, в американский футбол. А в чате у него был поставлен фильтр, нельзя слова отправлять, только смайлики. И поэтому никто Snoop Dogg'у не мог написать, что он 8 часов стримил без звука.
0: Не могли смайликами объяснить, что ли?
1: Он 8 часов стримил без звука просто. А потом другой стрим был у него, короче. Он играл, по-моему, тоже в NFL. И это... Ну, проиграл и зарейджил жестко. Ну, взбесился. Проиграл, взбесился, встал и ушел. Ну, а стрим выключить забыл. И через 7 часов... Ну, он ушел вообще из дома. И через 7 часов пришел, подошел к компу, он такой, а, я что, стримлю, что еще? Снуп легенда, конечно, все равно. Так, ладно, какую бы песню поставить? Смотри, выбирай из трех. Я надеюсь, ты сделаешь правильный выбор. Итак, Андрей Губин, «Плачь, любовь».
0: Выбор сделан.
1: Нет, послушай все. Holiday Boy, «Пожары». Или Мари Краймбрери, «Давай не ждать».
0: Ой, хорошо, что я дождался. Все три варианта. Ну, конечно же, ты сам ответил на свой вопрос.
2: Молодец.
1: Да.
2: Один мозг на двоих, конечно.
1: Конечно.
2: Ребят, Мари Краймбрери, «Давай не ждать».
1: «Давай не ждать».

0: Мария Краймбри, извини, пожалуйста, тут надо срочно зачитать сообщение, пока мы на рекламу не ушли. Блин, как надоело, когда Right Round за счет эфирного времени пытается продемонстрировать свои вокальные данные. В 9 случаях из 10 переключая бы по радио звучит как плохая самодеятельность. И знаешь, что это значит? В 9 из 10, то есть один раз ему нравится. Он такой, вот это Right Round дает. Видимо, вот это тот самый случай был сейчас, когда 1 из 10. Один раз.
1: Так в смысле, у нас такая и задача, чтобы было как плохая самодеятельность. Да. Идеальных артистов вы вот сейчас слушаете.
0: Да, вот.

0: Еще, кстати, такое тоже интересное. Вчера в соцсети, ну, я могу это говорить в эфире, потому что это в соцсети Аня Покров написала. Днем говорит, как бесят меня мужчины с токсичным чувством юмора, ненавижу. Я вначале подумал, что это про меня, потому что это было там, ну, чуть позже, чем после эфира. Я подумал, что это про меня, а потом подумал, ну, она же написала «бесит мужчины с чувством юмора, с токсичным». А во мне мужского-то там ноль вообще. Поступки у меня не мужские, слова тоже я не держу, поэтому вряд ли это про меня. Про Кирилла, может быть, но Кирилл токсично не шутил. Ну, оказалось, это вообще не про нас, но тем не менее. Вот я вначале подумал, а потом такой, написано же. Мужчины бесятся таким чувством, значит, это...
1: А что ты сразу взволновался?
0: Так я?
1: Да.
0: Кого взволновался? Ну, я не взволновался.
1: Прям начал выяснять, про кого она
0: так
1: написала.
0: Нет, там же начали выяснять, они сами начали выяснять. Я потом просто переспросил, что про кого в итоге. Ну, интересно же, а вдруг про нас? А тебе бы вот кто-то бы написал у себя потом после эфира, как меня бесит этот тупой Кирилл Калинин, бесит этот урод.
1: Я бы сказал, мам, ну неудобно же, ну зачем ты выносишь
0: это? У нее тоже есть канал свой.
1: Да, мама Калины.
0: Да. Ну, кстати, многие так делают. Мама там... А, ну, кстати, по-моему, на меня мама Санька Аникина подписалась недавно.
1: А на меня?
0: А ты...
1: Ну, ладно.
0: Не заслужил. Подожди, давай проверим сейчас.
1: Да и зачем? Ну, не надо там.
0: Ну ладно, тогда не будем.
1: Да ладно.
0: Ну, хочешь, попросим. Подпишитесь на Кирилла тоже, пожалуйста.
1: Мама, подпишитесь на меня.
0: И брат его подписался на меня.
1: Вся семья.
0: Ну, так мы...
1: ну и давайте мы все, же... и дружите, давайте.
0: Мы же дружим.
1: Вместе праздники отмечаем.
2: Выходные новое радио превращается. Выходное. Выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь.

0: Турцию, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
3: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
2: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
5: Категория 16+.
6: Новое радио.

0: ты умеешь свистеть два пальца в рот?
1: Нет, к сожалению, нет.
0: Я тоже не умею. Реально, я... Нет, я...
1: Давай моими пальцами попробуй.
0: Ну, что такие длинные?
1: Это не пальцы.
2: Утреннее шоу 1+1.
1: Так, в Непале, получается, живут не пальцы.
0: Ну,
1: и не палки.
0: Ну, там уж разберутся они.
1: Ребят, там взрослые сами уже лежат, да, там?
0: Сами разберитесь. Вчера, сейчас мы, прежде чем звонки попринимаем, 8495-232-1632. Звоните. Мы сегодня обсуждаем последние звонки, курьезные случаи. Вчера сделал кабель-менеджмент, наконец-то. Выткнул все вообще провода из компа, а там столько проводов, что там уже два хаба USB-шных подключено, и они тоже все заняты. Два монитора всякие удлинения. Ну, короче, там миллион всего. Две карты захвата. Там просто проводов миллиард было. Я такой, ну все, они уже все спутались, надо аккуратно это сделать. И что бы вы думали, там столько проводов, что это все равно адекватно не выглядит уже и не смотрится. Я там все на стяжечки посадил, там на стол подвязал, аккуратно уложил, но там все равно их такое огромное количество, что это в любом случае выглядит некрасиво. Плюс тебе же нужен еще какой-то люфт этих проводов, то есть ты не можешь зафиксировать, как в щитке в электрическом, что там все вот так вот лежат, и они, если что, не двигаются. Тут-то тебе, если что, все равно надо как-то двигать, поэтому запасик какой-то нужен, и это невозможно. Красиво это не уложить.
1: Спасибо.
0: Такая 8, проблема.
1: 8495-232-16.
0: Не, ну у вас-то понятно.
1: Не-не-не.
0: В умном доме все там без проводов. Все беспроводное.
1: Беспроводно.
0: А у меня, между прочим, дома даже мышка проводная, потому что мне не нужно, не хочется вот в эту ситуацию попасть, когда ты играешь, блин, в какую-нибудь доту или во что-нибудь,
1: да.
0: И у тебя в замесе мышка садится.
1: Лучше
0: мне не
1: самый
0: нужно.
1: Плохой провод, чем самый лучший беспроводной интернет, я тебе вот так скажу. Конечно, конечно.
0: Вот именно. И наушники у меня проводные.
1: Правильно.
0: Вообще-то. Так что оно мне, знаете, вот эти ваши... И вот эти вот суны там, оно мне не интересно. Я консервант. Алло, привет. Алло.
3: Алло.
0: О, привет, как тебя зовут?
3: Алло, добро. Виктор.
1: Виктор. Очень хорошо, Виктор. Да. Как давно был ваш последний звонок?
3: Я даже не помню, ни разу не дозванивался.
0: Ни разу не дозванивался на последний звонок? Созвонишь, спрашиваешь, у нас когда последний звонок? Ему говорят, Вить, ты уже 40 лет назад школу окончил. Да, ну какой год, вспомни, пожалуйста.
3: 2004.
1: Красава, ты что, 87-го или какого, 88-го?
3: Конечно,
1: 87-го. 87-го, брателла.
0: Ну и что, я тогда с вами на «вы» и буду. Виктор, как по отчеству у вас?
1: Ну со мной же ты на «ты». Виктор Николаевич. Так, ну рассказывай, что там было, какие движухи?
0: Николаевич, да, рассказывай.
3: В далеком 2004 году был у нас выпускной.
1: Так.
3: Праздновали мы его в столовой. Ну, не школьной столовой, а просто в столовой там какого-то предприятия. Там,
0: ну да, на завод завалились, там работяги ели, и вы такие отмечаете.
3: Да, табак завода, да. Ну, в общем, у нас было, в принципе, на столе все, то есть, и так сказать, неразрешенные напитки, но у нас все было в пределах нормы.
1: Ничего никто не там даже это, даже не положил еду на пол, все нормально было.
3: Нет, все было.
1: Ну что такое, ну что, ну что.
0: Неразрешенные напитки, это что, какие-то урановые отходы?
1: Да, знаменитый напиток, да.
3: Потом на утро мы собрали все продукты и поехали с ночевкой на речку там. Ну то есть ночевка с учителем, нас отпустили без проблем.
1: И там тоже все нормально прошло.
3: Ну там уже не так нормально было.
0: Ночевка с учителем.
3: Все было хорошо, да, ну с палатками все поехали. И самое главное, что мы отпросились на одни сутки всего лишь, но потом договорились между собой, кто едет на вторые сутки, короче, мы договорились, что с нами приезжает трансфер, то есть мы нанимали автобус, мы нас с нами приехал, нас забрал, мы поехали опять кто по домам, ну там частный сектор, в основном у всех, набрали там закуски, опять всего остального, и приехали опять в то же место, только за метров 150 мы вышли. Ну, все в лес зашли, автобус доехал, забрал всех остальных с учителем, и мы остались на вторые сутки. Мы все сказали, что мы остались с учителем. Вот такой был случай у нас.
1: Понятно, понятно.
0: Все, ладно, спасибо, что позвонил.
1: Эх, Виктор Николаевич, разочаровал ты Рантраумба. Он ждал какую-нибудь перчинку, там, чтобы кто-то там, я не знаю, чтобы кто-то это самое.
0: Ну да, я ждал, а Виктор...
1: Мы просто поехали на природу, потом уехали.
0: Да нет, он это так рассказывал, просто долго и быстро, вот как в этом меме. Как вы тут живете? Никак не живем, вот это вот так же абсолютно.
1: Ну и хорошо, запомнилось. Все, даже без эксцессов. Давай, Виктор Николаевич, держись, береги себя. Сейчас здоровье, это самое главное.
0: Мы тоже, кстати, на ночевку ездили с физруком...
1: Да, после этого ты...
0: Не только на последнем звонке. После этого какие-то ночевки были странные.
1: Мы с учителями.
0: С учителями, да, какие-то... Ну, ночевку с учителем, что? И, кстати, иногда дома ночевку провожу со своей, знаешь, как это... Мы просто в другую комнату спать идем.
1: Угу.
0: Мы, ну, не в спальне спим, а типа такие, давай на ночевку, давай. И мы просто идем в другую комнату, там диван раскладываем, стелим и...
1: Прикольно. Ночевка. Чтобы разнообразить жизнь.
0: Ну да, ночевка. У нас на ночевку. Реально, я не шучу. Алло, привет.
1: Здравствуйте.
3: Алло. О,
1: да, алло. Алло.
0: Алло,
1: как вас зовут? Ваша история, скорее.
3: Андрей.
1: Андрей, да.
3: Я...
1: Да.
3: 2004 года был выпуск тоже.
1: Да у вас что? Все... Так, ага. И чего было?
3: Мы поехали кататься на теплоходе. Мы с другом отлучились ненадолго, набухались коктейлей.
0: Осуждаем.
3: Пришли к нам пьяные.
0: Осуждаем. Брат, ты на радио позвонил, тихо!
1: Хватит говорить про это. Так, вас хотели снять, но не сняли.
3: Ну, не сняли, мы потом протрезвели, все было нормально.
1: Ну, класс.
0: Ну, вот концовку сразу бы рассказал и все. Что-то какие-то снять, что-то там алкоголь. Это вообще, ты чего?
3: Ну, мы были еще молодые, глупые, а так...
0: Ладно, тогда. Ну, тогда пока.
1: Себя, я просто заслушался твоей речью на заднем плане там.
0: Да. Так, и последний звонок.
1: Еще быстро. Последний звонок?
0: Ну, сегодня же последний звонок.
1: А, ну да.
0: Поэтому последний звонок. Садись на плечо, я тебя понесу. Алло.
4: Алло.
0: Алло, я тебя понесу, садись
1: громкую
0: на плечо.
1: Громкую связь на выкол, у нас мало времени. Да. Как вас зовут?
4: Алло, меня зовут... Сейчас, секунду... Алло, меня зовут Маша.
1: Маша, привет. Давай быстрее расскажи что-нибудь, да. А то мужики привет, ничего привет. Не могли тут...
4: Рассказываю, но я, наверное, не про свой последний звонок. Свой я уже плохо помню, потому что это было в 95-м году. А про последние звонки детей. Вот сегодня еду к младшего последний звонок. Хочу математически на ногу наступить. Случайно так поздравляю ее с окончанием учебного года за ее принципы. А со старшим, сыном у меня была веселая история. Ну, это как все дети считают, что это веселая история. Когда мамы, я же мальчиков, хвалились их успехами. Я просто подошла и так отстраненно сказала, что вы знаете, вот по статистике обычно отличники и вот такие вот молодцы все заканчивают, ну, как-то плохо свою жизнь. Вот у нас было 5 отличников в классе, все спились. Вот, и детям понравилось.
1: Я отличником был в школе.
0: Я просто, вот. я всю историю переваривал, пока самое начало, когда ты сказал, я про свой не буду рассказывать. Это было в 95-м году. Это вот как так?
1: Даже у меня в 2004-м был, да, Артем?
0: Офигеть, даже у Кирилла в 2004-м. То есть ты вот из тех людей, которые там вот это вот все во взрослой жизни застали, вот эти там августовский путч, вот эти вот слова, которые для меня какие-то вот такие вот из какого-то далека. Офигеть.
4: Да, абсолютно. Вот это вся сложное, но интересное время досталось, да, на наше поколение.
1: Да, и тем не менее, вот такой голос, молодой голос, приятный реально. Голос.
0: Я
1: да.
0: Даже удивился.
1: Спасибо вам большое за этот рассказ.
0: То есть она вот это вот все, группу «Браво» слушала, вот так вот танцевала.
1: Да.
0: Вот так вот.
1: А кто танцует, это Джет Перском.
0: Конечно, Вася.
1: Туруруру.
0: Да? Офигеть. Да уж. Ладно, понял.
2: Реклама. Реклама.
5: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах филе цыпленка бройлера Ситна замороженное 299 рублей 90 копеек за килограмм. Все, что нужно для быстрого ужина и полезного обеда. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют до 2 июня. Ситна. Свое, родное, свежее.
5: Город не ждет. И тормоза тоже.
6: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
11: Новое радио.
12: Супер.
13: Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум. На новом радио.
2: Здорово, ребятушки. Здравствуйте, всем привет, доброе утро. Салют, один плюс один. Кирилл Калинин, Райтраун на базе. Новое радио, супер хиты и супер новинки на базе. И у нас в гостях легенды.
3: Ну вы вообще пунктуальный, время 10:00. Зашли, реально.
2: Вот секунда, это... в секунду. Так, тихо, мы в эфире, поэтому...
3: Сейчас, погоди, микрофон включи.
2: Сейчас.
3: Сейчас. Так, группа Вирус, пришли рок. Нет, вы не опоздали, не переживайте. Наоборот.
2: Вообще не опоздали.
3: Но, ну и ничего страшного, вам можно, знаете. Да. Это вот молодежь, я аж пыняю все время, когда опаздывают на 3 минуты. Вообще, федеральный эфир, Глан, приходят тут с директорами. А вам можно.
4: Вот, ребят, знать, ну тогда доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Ну, вообще-то, доброе это ложь, потому что у нас никогда не бывает доброе.
2: А у меня каждый день доброе утро.
3: Да. А почему тебя
4: я
3: не видно?
4: Я вообще считаю, что
2: поэтому
4: вы...
2: и доброе утро.
4: Стоп, я вообще считаю, что я вот когда еду к вам в гости, я всегда считаю, что вы суперлюди, потому что вставать во столько, это просто, учитывая то, что мы все артисты, мы в музыкальной всей сфере, это просто очень большой подвиг.
3: Ну, поэтому мы сдвинули для вас.
4: Мне кажется, вам надо поаплодировать.
3: Да, спасибо, спасибо. А что-то никто в студии не аплодит. Ну-ка, быстро. Да. Нам аплодисменты вообще. Ну что, ребята, получается какая-то новая музыка, новый альбом. Давайте выяснять.
2: Да.
3: Вы же не с пустыми руками пришли.
4: Давайте
3: конечно же,
4: выяснять.
3: С песнями. Мы так любим, когда артисты приносят свои песни вместо еды.
5: Например.
2: Еды,
5: например. Мы еще танцевать можем, хотите?
2: Ого! Но на там столе. Сам не наешься, конечно.
5: Голым на столе.
2: Я
5: танцую голым на столе.
2: Единственный танец, которым я наелся уже, это брейк-данс. Вот, а остальными можно еще...
3: Это Артем все время говорит, что
5: мне раздеваться.
2: А?
5: Мне раздеваться.
2: Ну, не, да, не
4: а можно.
3: Какая-то тяга все время залезть на стол, раздеться.
2: Да.
5: Ну, почему бы нет?
2: Одобряю.
4: А ты знаешь... Не, подожди. Сейчас вообще все говорят, что у артистов, которые вот нашей школы, у них часто едет крыша. Есть масса примеров.
2: Да.
4: Масса примеров.
3: А
4: есть.
3: Давайте срывать покровы, как бы по имена начал переживать.
2: Вот.
3: А давайте назовем имена, у кого засвистела фляга.
4: Слушай, ну, ни для кого не секрет, что сейчас все обсуждают Юлю Савичеву,
2: ага.
4: Все обсуждают глюкозу. Вот. Ну и вот Юрик у нас хочет станцевать тоже, мне кажется,
5: Юр,
4: с флягой
5: ребята,
4: проблемы.
5: Подождите, ё-моё, это мода. Это мода.
2: Турбомода.
5: За модой. Нет, турбомода.
4: Господи,
5: это,
4: вот ты вспомнила.
5: Это другое. Это музыка, это группа из 90-х.
2: Да.
5: А мода, за ней нужно успевать угнаться.
4: Что? А мода это машина.
2: А мода это машина, да.
5: Просто
2: группа Вирус рекламирует китайский автопром. Мы плюс не стали
3: плюс еще ты говоришь, почему раздеваться хотят ребята же, они все-таки артисты старой школы, а раньше как было? Песня не залетела, ну надо раздеваться тогда.
4: Правильно.
3: Приходится.
5: Все
4: да.
5: Правильно.
2: И поэт, это
5: все
2: типа
5: правильно.
2: На крайний случай. Всегда есть куда.
5: Это сейчас разделся и никому это не надо.
3: Да, да и все уже... просто мимо идут. Стоишь у метро Новослободская. И хоть бы кто-нибудь повернулся.
2: А раньше песня не залетела, не залетает творчество. Взял в середину какой-нибудь песни матерок, добавил и все, полетел, туры поехали.
5: Да,
2: у тебя.
5: Круто. Вот представляете, как сразу было же? Круто. Вот
3: да,
5: это было время.
3: Вот это да, рейв настоящий.
4: Ну или, кстати, как вариант, можно раньше тоже девчонки, там, я помню, с нашего поколения, они все там плейбойчик там.
5: Да, да, да, это
4: кстати,
5: вообще было
4: но я,
5: круто.
4: Кстати, ни разу, ни
2: правильно,
4: разу.
2: Потому что за тебя ходил Юрка плейбой.
5: Нет, я не ходил в плейбой.
2: Men's Health.
3: Ладно, группа Вирус. У нас сегодня будем говорить про музыку и про все, что они хотят.
2: Да.
3: Что-то пауза какая-то странная.
4: Я думала, ты трек включил.
5: Я тоже думала, трек пойдет
1: на новом.
6: Всем привет, это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.

0: Привет группе «Вирус Эстонии» от Эльмара и Макса. Много концертов там делали в свое время.
1: Эльмар!
2: Ничего себе!
3: Знаете, да?
2: Нет, конечно, конечно, мы знаем. Ой, мы так соскучились, ребята, честно говоря.
0: По Эльмару или по Максу?
2: В смысле, Ильмар, правильно.
0: Ильмар.
2: Да.
0: Это ваш преданный слушатель
2: Нет,
0: или друг?
2: Нет, это наш промоутер.
3: Фанаты наши.
2: Промоутер по Прибалтике.
0: Все тогда, прикольно.
3: Вот, значит, слушаю. За эфиром мы обсудили все возможные темы интересные, а в эфире будем говорить про музыку.
0: Да.
3: Значит, давайте, расскажите, что... Ведь вы же, дорогие друзья, приходите на новое радио, чтобы послушать, как написалась та или иная песня артиста. Был недавно альбом, правильно увидел
2: свет? Ой, вообще,
4: был недавно.
2: Еще неделя не прошла,
3: неделя, вот он только совсем, да, новорожденный. Вы все вот альбомами выпускаете.
2: Не все.
3: Не все.
2: Нет, мы... Это вообще наш первый альбом за 13 лет.
0: Mm-hmm.
2: Почти за 13
3: лет. А так
2: лет.
3: Синглы были просто.
2: А так были просто синглы, mm-hmm. потому что альбомы никто уже не слушал. Была такая, ну, тенденция, что людям, ну, скучно, им хочется просто сингл, раз и все.
0: Ну, да.
2: А потом началось. Выпускаешь сингл, и тебе сразу пишут, а когда следующий?
0: Uh-huh.
2: А когда следующий?
0: И а так такие, каждый месяц.
2: Слушайте,
0: надо,
2: ребят,
0: да.
2: Ну, давайте мы сразу дадим вам альбом. И все. Кстати, Сережа Жуков тоже выпустил альбом. Сейчас многие пошли
3: он
2: артисты
3: выпускать. Он
2: пока
3: еще не выпустил.
2: Выпустит, не выпустил,
3: да.
2: Но скоро выпустит.
0: Ну, альбом это несправедливо. Это вот как, допустим, собаку каждый день кормить, а альбом это как кинуть ей просто еды на 2 недели, и там она пусть сама, а потом 2 недели не кормить.
2: Слушай, ну это ж не еда. Тут, понимаешь, тут такая тема. Здесь, по крайней мере, народ сможет выбрать свою песню 100%
3: ага.
2: из многих.
3: Кстати, в комментах так и есть. О, да. Мне это понравилось, а мне это.
2: Да, да, да, да. А так ты выкидываешь одну песню и ждешь, что она там стрельнет, не стрельнет, там что с ней будет. Будет, а тут сразу раз несколько.
3: Там один коммент Ильмар пишет.
0: Да.
3: Вот это норм. Это не очень.
0: Второй коммент от Макса.
3: А потом
2: Пушка, да?
3: Зачем ты обижаешь? Понятно. Да нет, вообще, какие претензии к вирусу? Это пусть новые песни пишут на регулярной основе у тех, у кого нет нормальных.
4: Да не все не так, да что ты говоришь, блин. Сейчас все будут выпускать альбомы.
2: 100%.
4: Все копируется с вируса, запомни.
3: А, все.
4: Господи.
3: Ладно.
0: Все.
3: Хватит копировать вирус, вы че?
4: Да. Копировали, копируют и будут
3: Жуков
4: копировать.
3: Тоже альбом выпускает.
2: Ну, тоже вирус копируют,
3: это после
2: понимаешь?
3: Нас. А Жуков нас. Выпускает в мае альбом, поэтому майский Жуков. Вот так.
0: Ага.
2: Класс.
3: Олег, нормально?
0: Да,
3: шутка?
0: Да.
3: Все, кайф.
0: А те, кому песни группы «Вирус» не зашли, они привитые просто.
2: Блин.
3: Какая шутка.
0: Слушайте, а элегант, ну, да? Конечно.
2: Это правда. Слушай,
0: хочется
2: можно
0: спросить?
2: Я заберу эту фразу, а?
0: Забирайте.
2: Класс,
3: ему шутки
0: забирайте.
3: Пишет сценарист Павла Воли.
2: Класс,
0: кого?
2: Супер, все, забираю.
4: Я это слышал уже.
0: Можете даже какой-нибудь концерт на корабле дать, если хочется.
2: А уже скоро будет.
0: А уже будет, да там уже были.
2: Но я надеюсь, на новом радио нет привитых.
0: Да, ну, да, ну как? Давайте песни послушаем.
3: Давайте песни, действительно. А что мы все болтаем и болтаем?
0: Конечно.
3: А вы, кстати, идете на поводу, извини, пожалуйста, вот тенденции писать короткие песни по хронометражу?
2: Ой, нет. Ты знаешь, пробовали.
3: Пробовали. Все равно 5.47 получается.
4: Слушай, попробовали вот недавно.
2: Угадай,
4: да.
2: Что пишут в комментариях. А чё так мало?
3: Чё так мало?
2: Нам не хватило.
3: Это старая школа.
2: Старая
3: да.
2: школа. Абсолютно верно. Но у нас есть как бы некоторые треки, которые предназначены не для старой школы, скажем так. Уже короче.
3: А для так называемой молодежи.
0: Ну, это вот как наш Олег
2: молодежь.
0: Сказал, что вы Лиду перепели. Это
2: да,
0: правда?
2: Это правда. Вот. Это правда. Ну и, кстати, у него тоже не короткая песня-то. Она
4: там 5 куплетов, 7 припевов, блин.
3: Ничего себе.
0: Да. Я, кстати, до того, как появились определенные нововведения, что какие-то песни нельзя ставить там в эфире по определенным причинам, я часто ставил ремикс ДК, ты меня не ищи.
3: Вы знаете да. что-нибудь про да. этот ремикс?
2: А то
3: иногда артисты не знают. Говорят,
2: конечно,
3: себе, у меня такой ремикс
2: есть. Знаю. Естественно. Он вообще разошелся классно.
0: Да, классный трек. Ну, Даня Кашин, он, потому что у него есть харизма своя,
2: есть,
0: конечно.
2: Есть, правда.
0: Он такой амбассадор доширака. Вот,
2: амбассадор доширака.
3: А ты амбассадор чего?
4: Иногда амбассадор пустословия.
0: Никогда!
5: Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. На

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях моя Мишель.
3: Привет, какие у тебя вопросы неприятные?
0: Я хочу поговорить про хейт в твою сторону.
3: Давай.
0: Насколько часто ты вообще с ним сталкиваешься?
3: С таким большим массовым хейтом я столкнулась, когда мы записали кавер на «Гостей из будущего», на Еву, мою любимую.
0: «Зима в сердце».
3: Угу.
0: Как за 5 лет можно не отчаяться?
3: Да у меня до сих пор такое бывает, что я уже ничего не хочу.
0: Хочешь детей?
3: Не начинай. Очень интересно, что будет дальше. Тебя не устраивает?
0: Нет,
3: я вижу по глазам.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
4: Самокаты Rush Action.
5: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
6: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

0: Магнитогорск. Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
3: Телефон доставки 58 11 58.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.
6: На море.

0: вирус у нас в гостях.
1: Вирусом
0: сегодня.
1: Привет из Самары. За альбом спасибо. Пушка держит фирмовый саунд, качают. Давайте уже в Самару. Виталик написал. И есть такие ребята. Это ж Виталик! Виталик, конечно, это же наш промоутер.
2: Это же наш промоутер из Самары.
1: Да, самарские ребята же наши.
3: В Самаре скоро будем. Это правда. Ну, через 30 неделек будем.
1: Понятно. Вот. Не помнишь, да, когда у вас?
3: Когда тут вспомнишь, когда 39 концертов в месяц?
1: В неделю,
0: реально,
1: давай скажем.
0: Даже вот многие сейчас думают, что все эти группы, все никто не помнит, у вас
3: какие столько концертов. Какие все эти группы?
4: Вот ты пока группа.
1: Ты спроси Юру, какие группы?
4: А вирус.
0: Из нулевых. Все группы.
3: Не знаем мы никакие группы. Одна. Вот. Одна в нулевых была, одна группа вирус.
4: Вот я тебе сейчас зачитаю, да, вот просто июнь, допустим, берем. Самара, Чебаркуль, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань, Пермь, Киров, Нижний Новгород, опять второй раз, Ростов. Это
0: нормально.
4: Просто, это только один июнь.
0: Я думал, она сейчас скажет, я тебе сейчас зачитаю. Тутук-тутук, Карас Абрельс.
1: Абрельс.
0: За окном весна, уже апрель месяц.
1: Слушайте, последние звонки сегодня обсуждаем.
0: Да.
1: Курьезные случаи на последних звонках.
0: Выступали ли вы на последних звонках?
1: Да.
4: Выступали,
1: конечно.
4: Но у меня не было последнего
1: звонка.
4: А потому что у меня просто не было выпускного. Я закончила 9 классов и пошла петь сразу про ручки.
1: Ладно. Где же ручки? Юрий, пожалуйста.
3: Да. А, ну, на самом деле, помнишь, как мы на последнем звонке, когда ты приехала, еще не группа вирус, и я там... по-моему, дискотеку вел, и ты
4: приехал... В школе.
3: Школу, да. Вот это было классно. Вот прям вот атмосферненько, помню, было это.
1: Ну, роскошная история, конечно.
4: Знаете, это классно, да? Вам понравилось?
0: Да, на каких-то мажорных выпускных, типа вот для золотой молодежи вы выступали?
3: Ребята, группе 27 лет. Вот сколько мы выпускных, как вы думаете, на каком количестве выпускных мы выступали?
0: Мне кажется, можно любую аудиторию называть, они выступали. Перед рептилоидами выступали?
1: Конечно, перед динозаврами.
4: Перед всеми выступали.
3: Нет, динозавры это очень совсем туда.
4: Нет, выпускные это классно, на самом деле, правда. Ребята все отдыхают.
3: Алые Паруса выступали.
1: Конечно.
4: Алые Паруса тоже,
3: ну, где мы-то не выступали?
1: А вообще, школа, вот мы с Артемом что-то не очень хотим возвращаться. Ну, как бы детство вспоминать иногда приятно, конечно.
3: Потому что вы старые.
4: Да, слушай.
1: Кто бы говорил... Ну, ладно.
3: Никто бы говорил.
4: Я просто... Нет, я с вами... Я полностью солидарна. Вот полностью солидарна. Я тоже не хочу. Я это все прошла.
1: А что там такого было, что нам не хочется в школу именно?
4: Не знаю. Ну, как-то, я не знаю, у меня даже нету вот этого вот, как какие-то воспоминания крутые, я не знаю. Нет
1: ну,
4: такого.
1: Нет и нет.
4: Это
1: вот...
4: утром вставать, идти сидеть на этих
1: уроках. Конечно, домашка отстой полный.
4: Да.
0: Ну, вот, я, допустим, в школу не хочу, потому что мне надо домашку было делать. Кирилл, потому что его в унитаз макали головой. У нас свои причины у каждого.
4: Унижали.
0: У вас почему?
1: Кого вы слушаете? Кого вы слушаете?
3: Как его на работу
1: он всем
3: взяли,
1: говорит, что он рэпер. Но это же не значит, что он рэпер. Тоже, ребят, вы делитесь.
0: Рэп это состояние души, чтобы ты понял.
4: Я помню, тебе что писали на заборе про рэп.
0: Вот, тебе это любой подтвердит. И Влад Валов, и кто угодно. Так что...
1: Так, что еще? Вы хоть отдыхаете когда? Или вы только концерты даете? В Нижний в два раза еду.
4: Господи, слушай, ну сейчас вот что-то вообще у нас с отдыхом, это... Я даже не знаю, когда отпраздновать свой день рождения. У меня был 20 мая день рождения, я не знаю, когда его отпраздновать. Потому что 20 мая мы были в Израиле.
1: Ага.
4: То есть мы вот только недавно прилетели. И у нас постоянно вот какие-то там 1-2 дня дома, и все, и мы опять уезжаем.
0: Ничего себе.
3: Жизнь — это движение. Чего вы здесь сидите? Пойдемте бегать.
0: Да
3: вставайте.
0: Куда бегать?
4: Юра, можно вопрос?
1: Юра, а ты как часто встаешь и бегаешь? Ну, возраст, понятно, ты ночью периодически.
3: Какой
1: приходится вставать.
3: Какой возраст? Куда вставать?
0: Учитывая,
3: никто
0: сколько
3: никуда
0: концертов
3: не стоит.
1: Правильно, зачем вставать? Утка, она сразу здесь должна стоять.
3: Утка,
1: правильно?
3: Утка, она стоит где надо.
0: Учитывая, сколько концертов у них, он до банкомата бегает, наверное, постоянно.
1: Вы вот вы говорили, сколько концертов, а мы с Артемом уже примерно подсчитывали,
0: конечно,
1: сколько там по баблу
0: то
1: это все выходит.
0: То есть это примерно где-то в месяц, но 150 они имеют точно.
1: 1000 рублей.
0: 150.
1: Да ну, куда это?
0: Ну, 1000 за концерт, допустим, 30 концертов.
1: 1000 за концерт.
0: Ну, потому что, ну ладно, 1000 это я разогнался, конечно. Ну, сколько билеты на ваш концерт
4: 1000
0: стоят?
4: Дают на Патриках мальчикам, которые водичку продают в машине.
0: Мне не дают.
4: Дают, дают.
0: Так, сколько билет на концерт у вас стоит, допустим, в Нижнем Новгороде?
3: Да, 250 рублей.
1: 250 рублей?
0: Да, демократично.
4: Официально, да?
1: 250 рублей.
0: 250. Ну, нет, это я, конечно, если... Ну, это же шаурма целая, 250.
3: Где это? Дай мне адрес.
0: Да там, в Красногорске.
3: От 400.
0: Где? Я-то, не, ну, блин.
4: Слушайте, кофе латте 400 стоит, о чем вы говорите?
0: Да, кстати, кофе
4: какая
0: вообще.
4: Шурма?
3: Все подорожало, к сожалению.
0: Кофе, да.
1: какой момент дискуссия свернула не туда? Я даже не знаю, нормально сидели.
3: Ребята, вы же должны нам что-нибудь такое. Да
0: нет. Можно либо купить целый кофе, либо сходить на половину концерта группы «Вирус». Причем там есть человек, который контролирует, что ты половину концерта, они спели там
3: песню. Вот это ты красавчик.
0: Ты меня не ищи, и он такой,
3: пошел отсюда. Вот это мы берем.
0: Пошел отсюда, пошел. И ты такой, да можно я еще только за половину заплатил?
1: Не, наоборот, смотрят, чтобы никто не уходил там специально.
4: Нет, кстати, что касается концертов, мы, между прочим, не халявщики. Мы отрабатываем классно. У нас народ всегда доволен. Мы не так, как некоторые, выйдет там, помычит чуть-чуть там, полконцерта
1: как
4: проговорит.
1: Как кто? Давайте имена. Да,
3: зачем
1: же имена?
3: Ну, давайте без имен.
1: В прошлый раз вы были более смелые в именах, я помню.
3: Да.
1: А нет, в прошлый раз просто обосрали весь шоу-бизнес целиком. Да. Без
3: больше
1: имен.
3: Никто
1: я
3: не
1: забыл.
3: Дружит.
1: Я забыл, да.
4: С нами больше никто не дружит.
1: А вам не нужны друзья. Зачем? У вас самые главные друзья — это ваша аудитория. Правильно?
0: Вы говорите, довольные все после концерта. Так людей, которые в очередь стояли за туалетной бумагой, не так сложно порадовать, в общем. Поэтому там им...
1: Что это он намекает на возраст аудитории.
4: Слушай, не надо намекать. У нас, кстати, насчет возраста, у нас, вот честно тебе говорю, вот, без всяких шуток, у нас на концерте разные возраста абсолютно. От 18 и выше.
0: Разные возраста. То есть кому 45, есть кому 60. Как бы,
3: нет, главное, нас... про Даню Кашину рассказывал нам.
4: У нас недавно был сольник. Ну, как недавно? То есть, ну, в декабре прошлого года у нас был сольный концерт большой, двухчасовой. И в Москве, и в Питере. И вот в Питере мы выступали с Даней Кашиным как раз, то есть мы приглашенный гость там и так далее. И как раз он говорил, блин, это так круто, вот уровень, когда приходят випы, и они все забиты. То есть все забиты, рукава сюда, татухами.
3: Людьми.
4: То есть людьми. У нас, знаешь, такая группа, которую, то есть ты и молодежи можешь нас продать, и можешь випам нас продать, которые хорошо заплатят за дорогие места, которые просто захотят посидеть, послушать.
0: Удобно. Поэтому
4: Мы такие вообще удобные, если что.
0: Блин, захотелось к вам в группу. Ну ладно тогда.
3: Не, 250 рублей.
0: Ну, тоже на дороге не валяется.
3: Вот именно.
0: Так, слушаем песню «Вирус мечты».
4: Поехали.
0: Как вам такая идея?
1: Это снова альбом.
4: Это снова, да.
0: Давайте слушать.

0: новом радио.
1: Слушайте, а здорово! И еще вот мне нравится, что звучит так, что хочется это под такой, ну, типа, переделать под фонг.
2: И тебе под все фонг. Хочется под фонг переделать.
1: А я вот из тех, я вроде мне и 32 года, но я вот такую музыку познаю все-таки
2: через... как будто 320.
1: Вот, через фонг ремикса, то есть я вот...
3: А ты знаешь, это надо еще сделать так, чтобы под все ремиксы подходило. Видишь, мы как продумали.
1: Вот, ну вот вы с Даней Кашиным затусовались, он тоже, по сути, умеет заремиксовать старые песни под новое прикольное звучание.
3: У нас, кстати, с ним недавно еще один трек вышел.
1: А мы поставим, да. но не мы называется. Мы поставим, да. Обязательно.
2: Мы поставим, но не мы.
1: Да.
2: Понятно. А что еще? Так, про концерты поговорили. Про то, что у вас концерт в 1 500 000 денег, мы узнали. Значит, что
4: денег нет.
2: Альбом... А куда все уходит? Юра, ты музон весь написал, вот, который мы послушали.
4: Мы вместе все.
2: Вы вместе прям?
1: Куда блин, все уходит? Ты думаешь,
2: блин, круто.
4: Мы купили 73 синтезатора.
2: 73 синтезатора.
3: Микрофон Союз.
4: Микрофон
3: Союз. А это извините.
2: Мы правильно решили, что с микрофоном лучше выступать.
3: Понимаю.
2: Так же не слышно.
1: Так плюс Союз — это конденсаторный микрофон. Тебе нужно фантомное питание.
3: Ламповый.
2: Это уже сколько? 1200 стоит.
4: Да какой там?
3: Больше.
2: 250.
3: Больше.
2: Союз, главное, это российское производство.
3: Да, это самый лучший микрофон.
4: Мы поддерживаем российского производителя.
2: Классно, классно.
1: Это правда, ребята приехали на Ларгусе.
3: Ладно, Ларгус.
4: Комендант. Ларгус комендант.
3: Остановились у пожарного шлагбаума и пошли пешком.
1: Да, да, да. Так и что, давайте тогда с Даней Кашиным сразу послушаем трек. Интересно, что там.
3: Олег, у тебя, который «Но не мы»?
1: Да.
3: Во, классный трек, очень классный.
1: Олег еще тут настаивает на то, чтобы поставили песню «Где вы Лиду» перепели, потому что он... фанат Лиды. Да нет, Лида к нам приходил, он тоже классный парень вообще. Даже 5000 дал нам.
3: Блин, мне. Когда мы выпустили этот трек, мы сняли сниппет, и у нас за сутки просто 480 тысяч в ТикТоке сразу.
1: Нормально.
3: Знаешь, рублей? Сразу просто. Люди сразу начали писать.
1: Нет,
3: а вы в курсе, что это трек Лиды? А вы в курсе, что... Ну, его фанаты налетели, а потом уже все разобрались. И...
1: А Лида тоже не в курсе, да, что вы перепели?
2: А вы в курсе, что это мой трек?
1: Да, у меня так один раз было, я клянусь. Мне один раз приснился какой-то припев, я подумал, блин, идеальный просто, надо...
3: А это чужой, да?
1: Надо вы...
4: Откуда ты его дернул?
1: Вот, надо выпустить его. А я ни разу эту песню... Ну, видимо, когда-то я ее на фоне где-то услышал просто, и она запомнилась. И мне прям четко приснились слова
2: припева. И он проснулся и такой, так, надо записать. Empty spaces, what are we living for?
1: Да.
2: Чтобы не забыть потом.
3: Show must go on.
1: Look, if you had one shot, one opportunity. Нет, я, короче... Я проснулся и решил вбить эти слова, и это правда.
4: И такой
1: это, типа,
4: убиваешь ты меня. Не
1: еще эта группа «Вирус», которая у нас сегодня.
5: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
0: Новое радио представляет
5: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

0: на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Дэнни! Как? Катастрофа!
2: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
1: Я своего друга в обиду не дам.
2: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
3: Ура! Премия!
4: И мне пришла!
3: И мне!
5: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
4: О, да!
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
0: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. Лолита. Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй-Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на kassir.ru. 12+.

0: конкретное. Будущее.
1: Утреннее шоу 1+1. Калинин и Райтраун.
2: Группа «Вирус» у нас в гостях. Даня Кашин – легенда, конечно. Я иногда вспоминаю про такое модное молодежное явление, как «Соболев Дис Челлендж», и начинаю пересматривать... Вон там Олег... Это, и начинаю пересматривать все эти дисы, которые там в какой-то момент все друг на друга начали делать. Но это давно было. А сейчас у нас группа «Вирус» в гостях.
3: Это когда он начинал.
4: Мы здесь.
2: Даня Кашин. Еще у него есть песня «Я не достоин жизни, кто не достоин жизни». Это тоже из «Алдовых» у него. Но я тот вот этот старый ютубер.
3: Почему
2: я микрофон
3: нет?
2: сломал? Так, у нас еще одна песня осталась, но перед этим хочется все равно еще о чем-то поговорить, а потом напоследок мы уже поставим песню «Влюблено».
4: Ребята, вот. Для вас есть эксклюзив.
3: Ах, да, ребята, давайте. Сейчас будет секрет. Пожалуйста.
4: Эксклюзив, ребята. Я не знаю, кто сейчас вспомнит, но тем не менее, вам говорит о чем-нибудь название «Скайзи»?
3: Нет.
5: Ладно. Да, в смысле, конечно. Да.
4: Что вам об этом говорит? 98-й год. Скайзи – это очень популярный диджей, который играл психоделик транс. Он популярный, подожди, это на уровне Пола Ван Дайка и всех остальных, чтобы ты примерно понимал масштаб.
2: Пол Ван Дайк это все время читалось. Я Пол Ван Дук думал.
4: Пол Ван Дюк.
5: Пол Ван Дюк это ты, Артем.
4: Пол Ван Дайк. В общем, ребята, сейчас уже в процессе трек со Скайзи.
3: Класс. Ну,
4: да, просто, ну, просто это реально мировой чувак.
3: Как он на вас вышел? Как он вам дописался?
4: Это вообще израильский чувак. Он из Израиля. Мы когда сейчас были на гастролях, мы с ним по видеосвязи, у нас есть общие знакомые диджеи, мы по видеосвязи связались, ему очень понравилась музыка, и, в общем, в ближайшее время. Он уже ночь сидел. У меня уже есть информация, что есть готов уже наброс.
3: Короче, ребята поют с чуваком, который сидел. Значит, поехали.
4: Одну ночь.
3: Так, и, значит, ты так сказал, 98-й год. Я хочу заявить, я хоть и выгляжу, может, старым, но я в 98-м году еще писался в штаны нормально.
4: Ну, слушай,
5: мне было 24 года, и я был молодой.
4: Ну, на самом деле, это те, кто фанаты транс-музыки, они его очень хорошо знают, этого человека.
3: Ты любишь транс?
2: Кирилл, запрещено это. Транс-музыку.
6: Провокативные вопросы.
2: Транс-музыку не люблю. Ну, в смысле, о чем мне?
5: А почему он должен любить, когда куча радиослушателей любит транс? У меня уже тоже от переживаний.
2: Конечно,
5: ребята,
2: да, это
5: представляете,
2: правда.
5: Сколько людей танцевало под транс-музыку?
3: Зачем ты назвал
5: сколько
3: наших радиослушателей кучей?
4: Да. Слушайте, ну Армен Ван Бюрен вообще, ну что вы будете говорить, Армен Ван Бюрен. Арменка Ван Бюрен. Да.
3: Мало кто знает, что Армен он из Еревана.
2: Армен Ван Бюрен,
3: А Пола Кенфолд, Павел зовут его.
2: Он из Химок.
3: Это все наши ребята, конечно.
2: Все тогда.
5: Какие вы несерьезные люди. Вот давайте честно, вот на чистоту. Давайте серьезно отнесемся к транс-музыке.
3: Ну ладно.
5: Транс-музыка – это музыка для ног, чтобы топтать.
4: Не только для ног, вот этот вокал транса,
5: вот
4: он
5: этот
4: еще
5: вот
4: и
5: для
4: такой
5: души,
4: эфорик.
5: Да?
4: Это ты чего?
5: А, это душа.
2: Они сейчас про рэп говорят или что?
4: Мы про СТ.
3: Про рэп. Сашку СТ. Тема программы Саша СТ.
2: Саша СТ – это музыка для души,
4: тема
2: я согласен.
4: Тема программы Сашка, да.
2: Он когда начинает, ты носишь луи, у меня сразу ноги в пляс идут вообще.
3: А сколько вам он заплатил за рекламу сегодня?
2: Он наш друг.
3: Сколько вот вы нам заплатили, чтобы весь альбом поставили целиком за эфир? Такого не бывает.
4: Две песни.
3: Извините, вообще-то иногда артисты приходят, ни одной песни не могут уговорить Артем
2: поставить.
3: Сейчас
2: уже четвертая будет, ничего
3: какое?
2: Себе.
3: Какое? Вы что, у нас эфир посвященный вам вообще?
5: Ладно, разберемся за эфиром.
3: Все. Отлично.
2: Хочу шаву и попеть.
5: 400.
2: Все. 400 хватит.
4: Плюс латте еще.
2: 400 хватит.
5: 800.
2: Да. Че, давайте уже тогда прощаться, и напоследок «Вирус» «Влюблено», а мы фоткаться пойдем.
4: Вау, серьезно, «Влюблено» будет? Класс.
3: Да. И «Влюблено» будет, и в Капотне, во всех районах Москвы.
4: Мы не говорим «прощай», мы говорим «до свидания».
5: Эта фраза звучит в конце каждого нашего концерта.
3: А Леонид Аркадьевич Якубович говорит «вращай».
4: А можно вопрос?
2: Да.
4: Подожди.
2: Не к теме.
4: Кирилл. Вот ты говорил вначале, тебе плохо, а сейчас?
3: Мне сейчас хорошо.
4: Вот.
3: От того, что я послушал ваши песни.
5: Да.
3: Глаза заблестели. И от того, что я валю домой жестко.
2: Еще записываться тебе.
3: Ладно. Да мы не серьезные люди. Зато вы серьезные и одновременно, и веселые. Нам это нравится.
4: Ребят, на самом деле все прям классно было. Спасибо всем, кто сейчас на волне, кто потом уйдет с волны, когда мы уйдем. Вот. Но вы возвращаетесь.
3: Рано или поздно мы все уйдем.
4: Но вы возвращаетесь, потому что новое радио – это классное радио.
2: У вас плюс еще музыка. музыка на такой приколдесовый вайб настраивает. То есть, ну, вряд ли не получается. Вот мы послушали трек с Даней Кашиным, мы что-то все такие грузанулись. Мы как-то вот так сразу же. Хочется как-то шутить, иронизировать.
5: Но на самом деле шутить и иронизировать — это круто,
2: это
5: друзья.
2: Круто, конечно.
5: Это прям вообще. Пятерочка прям из пяти.
2: Пятерочка и Дикси из десяти.
4: Как моя мама, она все время так фоткается.
5: Ставь класс.
4: Возле каких-нибудь деревьев там. Так.
3: Возле деревьев?
4: Ну, вот так вот.
5: Да. Вот такой тополь.
4: Да, вот такой.
5: Береза, супер.
3: Это мы позы, для тех, кто старше 35, мы репетируем, как фотографироваться около деревьев.
2: Ты после тополь букву забыл добавить.
5: А людям обидно, что вы вот такие шутки шутите.
2: Слушаем трек «Влюблено».
5: Что-нибудь классное.
4: «Влюблено». Классно, да, ребята, классно.
2: Да.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 27 градусов. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе СУПНР.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.
2: Слушай.

0: знает, как тебе помочь. Это ночь.
1: В Магнитогорске час дня. Новое радио.
2: Проснулись, потянулись, улыбнулись, принялись за работу. Солнце еще не село. Деньги на отпуск зарабатывать нужно. До лета осталось-то всего ничего. Сколько? 5 дней, да? В помощь тебе шикарные суперхиты, суперновинки нового радио. И на ближайшие часов 6 с тобой я, Вадим Данилин. Так что проходи, ложись, здравствуй.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

Это Сомбер со своим суперхитом в эфире Нового. Помнится, на днях мы с вами обсуждали тему того, что московские выпускники ожидают от своих родителей на окончание школы или университета, других учебных заведений по 500 тысяч рублей. По факту родители сказали, что не больше 100 тысяч будут дарить и всякое. Помните, да, эту историю? История не заканчивается, да. Пришло продолжение этой истории. История так развернулась, ну, благодаря, наверное, Новому радио. Родителям российских выпускников запретили дарить детям подарки в честь окончания школы или университета. Психологи считают, что слишком дорогие подарки на выпускной могут навредить будущей финансовой самостоятельности детей, формируя зависимость от родительской щедрости. Ребенок начинает воспринимать успех не как результат труда, а как получение подарков, что снижает мотивацию зарабатывать самому. Но ты же лучше знаешь, что для твоего ребенка лучше, правда? Не какие-то там психологи недоделаны. Кто они и кто ты? Ты родители, а они так, знаешь, придорожные курсы психолога окончили где-то там, знаешь, около трассы, и начинают указывать. Вот моему сыну, например, сегодня исполняется 3 года. Да, это не повод дарить подарки в честь дня рождения. Вы что-то, кстати, запретите на день рождения дарить подарки, как бы. Но, сыночка, корзиночка моя сегодня, Илья Вадимович, очень подарков много получит. Да, кто вы такие психологи? Кто я такой? Я родитель, да. Я знаю лучше, как будет для моего ребенка. Илью Вадимовичу, с днем рождения, Эльман Мона, Омега и Коста Лакоста. 3 года прошло. Пипец, как быстро. Как будет для моего ребенка? Илью Вадимовичу, с днем рождения, Эльман Мона, Омега и Коста Лакоста. 3 года прошло. Пипец, как быстро время летит.

0: новом радио. Реклама.
1: Отдых на даче будет удачным, если запасетесь стулом дачным. Будет очень вкусным угощение, если щепу купить для копчения. В сети магазинов «Милый дом» стул дачный складной в ассортименте от 349 рублей. Щепа для копчения 1 литр от 42 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом» – все нужное в нем.
2: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б. 54-70-29. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО Silver Автоплюс.
3: Jetour Silver, Магнитогорск.
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.

0: Крамбер, ее лавандовый рап, суперхит в эфире Нова. Ну и в продолжении темы, которую затронули сегодня парни утреннего шоу 1+1, Артем и Кирилл, тема выпускного. Подоспела новость, точнее говоря, напоминание, скорее всего, возможно, вы не знали, возможно, забыли, что подарок школьному учителю не должен быть дороже 3000 рублей. Запомните, пожалуйста, иначе будут проблемы. А если родители захотят подарить несколько подарков, то правило распространяется на них по отдельности. То есть каждый презент должен быть не дороже 3000 рублей. И лучше дарить с чеком, чтобы стоимость можно было потом доказать. Вот, мотайте на ус, продолжайте наслаждаться суперхитами, суперновинками. Кстати, по поводу новинок. By India, Choi Mod, Шаде очень скоро. Звонкий, One Republic и не только.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама. Реклама.
1: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
2: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-543-029-68, категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
6: Галя, у нас отмена!
7: Какая еще отмена?
6: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
8: Акция для ИП и ЮР, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0.
0: Новое радио. Новое на новом. Бай Индия, Хчо и Мод.

0: Это Бервульф и ее один в поле воин. Суперхит на новом. А пока ты наслаждался суперхитами, суперновинками, я тут за эфиром прожил уже целую жизнь. Нашел новость. А под нее придумал опрос, чтобы сделать кое-какие выводы. И вот теперь уже очень прошу, пока ты не принялся за работу, могу я попросить тебя зайти в наши социальные сети, в наши чаты и проголосовать. Давай выберем, знаешь, сейчас что? Выберем, опрос звучит так. Как зовут самого мутного типа в твоей компании? Как зовут самого мутного типа в твоей компании? В любой компании есть такой тип, который, ну, знаете, такой, ну не такой, как все. Странный, тихий, иногда может выкинуть что-нибудь не такое, как все остальные и все прочее. Короче, как зовут этого типа? Можешь зайти и проголосовать за имя, а потом уже будем делать все остальные выводы. Договорились? Давайте, прямо сейчас.
1: Реклама.
2: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
1: Телефон доставки 58 11 58.
3: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган при Гиннес Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Новое – это вот это.

0: радио.
1: Radio.ru.
0: Новое радио.
2: Выстрелить можно, только если точно. Странный мой почерк, левый, если точно. Левый, если можно.

0: Магнитогорске 2. Новое радио.
1: Каждый третий россиянин поддерживает пересадку мозга в молодое тело клон для продления жизни. Есть о чем подумать. Это опрос в ЦИОМ, а не мой. А мой продолжается в наших социальных сетях. Самый мутный тип, его имя мужское. Быстренько проголосуйте. Вадим Данилин здесь. Всем привет.
2: Да, в начале.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru

0: Так, понемногу опрос завершается. Да, это Джонни, суперхит, никакого хреново. Понемногу опрос завершается. Кто же в твоей компании? Как же зовут самого мутного типа? Ну, из мужской части в наших социальных сетях, в нашем чате, в нашем мессенджере сейчас опрос голосования проходит. Я дал на выбор несколько самых популярных имен. Вы должны были проголосовать за самого мутного типа, либо предложить свой вариант. Так вот, к чему я это все вообще начал? Дурная голова ногам покоя не дает. Начал это все с новости о том, что, оказывается, россияне почти перестали называть своих детей Димой. Да, с каждым годом новорожденным имя Дима дают все меньше и меньше. Многие связывают это с неудачными отношениями и сомнительными историями. Ну а теперь вот эту вот новость быстренько спроецируем на итоги голосования. Зайди, проголосуй и посмотри, правдива ли новость или нет. И кто же является на самом деле самым мутным типом от мальчиков. Я тоже сейчас, кстати, проголосую и посмотрю. Зайди, посмотри.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: нравится всегда. Реклама.
1: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9 990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат». Не для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

или керамогранит? Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: Зеленый лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Саяка.
1: Суперновинка от Егора Крида, Артика и Асти Карма. В эфире нового кармы, бумеранги и астрология. Тут же, конечно, проснулись астрологи и выкатили очередное на конец мая для всех знаков зодиака. Итак, конец мая усилит желание сократить лишнее. Если вкратце, многие будут отказываться от встреч на этой неделе. Многие будут отказываться от трат и обязательств. Так что не пугайся, если на выходных не найдешь себе компанию. Ну, это повод найти себе, наверное, новых друзей. Гости из будущего не мига, и не только очень скоро в продолжении эфира.
2: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
7: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
9: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03366К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-542-0-29-68, категория 6+.
8: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
10: Дэнни! Как? Катастрофа!
11: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
10: Я своего друга в обиду не дам.
11: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
12: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
13: Любовь здесь проходит проверку.
14: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
15: 16+.
16: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
17: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.

0: Rain Dance, суперхит в эфире нового. И к новостям отпускным, летним. Дубай, оказывается, только что открыл свой первый пляж, зарезервированный специально и только для женщин. Доступный 24 часа в сутки с исключительно женским персоналом, включая спасательниц и охрану. Пляж был спроектирован, чтобы обеспечить женщинам больше уединения и спокойствия благодаря ограждениям, строгому запрету на фотографирование и интеллектуальным системам видеонаблюдения. В интернете уже, кстати, залайкали этот пляж, фотографии этого пляжа. Многие хотят туда попасть. Так что будешь в Дубае, обязательно сходи туда. Это сейчас к девочкам обращаюсь, если что. Ну, а пока Дубай нам только снится. Нас и здесь неплохо кормят. Продолжаем работать, солнце еще не село.
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: только в мае. Выгода на покупку Чанган при Гиннес Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый лог 53.
1: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах филе цыпленка бройлера Ситна замороженное 299 рублей 90 копеек за килограмм. Все, что нужно для быстрого ужина и полезного обеда. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют до 2 июня. Ситна. Свое, родное, свежее.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.
7: Слушай, новое.

0: в Магнитогорске 3.
1: Новое радио.
2: Не очень хочется говорить о работе, так что, наверное, и не будем. Лучше поговорим про отпуск. Но чуть позже, минут через 20. Пока же все это время в эфире нон-стоп. Суперхитов, суперновинок, без рекламы и всего остального. Под всем остальным я подразумеваю себя. Вадим Данилин. Так что наслаждайся, приятного аппетита, а я ушел.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. muz.newradio.ru.
2: Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали. Поход

0: пазлом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?
0: Как конструктор.

0: The Weeknd со своим суперхитом Save Your Tears в эфире нового. Как и обещал, отпускные новости. Все-таки не хочется про рабочих говорить. Отпускные. Оказывается, каждый третий россиянин, работающий россиянин, планирует путешествие этим летом. Ну, маловато будет, согласись, 30%. По данным одного там опроса, поездки по стране выбрали 25% граждан, работающих за рубеж 7%. Еще около трети опрошенных проведут отпуск дома или на даче. Это я. Вот у меня есть коллега Никита, легендарный, известный. Вот он сейчас тут ремонтирует все. Никита, ты где будешь отдыхать? Дома? Возможно, дома. Возможно, дома. Вот. Так, при этом 3% путешественников планируют оплатить поездку в кредит. А Никита у нас умудрится дома в кредит отдыхать еще, да? Ремонт делать там в чужой квартире и все это. Среди выезжающих за границу доля заемщиков выше. Каждый 20-й берет займ на отпуск. Ну, про кредит на отпуск мы поговорим чуть позже. Не хочется сейчас на вентилятор все это накидывать. Давай сделаем так. 30 минут музыки без рекламы, сразу после небольшой рекламы и сразу продолжим.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит в

0: выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза: автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас, Магнитогорск, Зеленый Луг 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности. Зеленый Луг 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ну-ка.

0: в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б. 54-70-29. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Автоплюс».
1: Житур, Silver, Магнитогорск.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды «Капля Вокс» 500 грамм или жидкое мыло «Абсолют» 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.
2: Новое радио. Это...

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. mus.nuradio.ru

0: Золото, останемся здесь. Шикарно красивый суперхит в эфире нового. Я же напоминаю вам о том, что 29 мая в Московском океанариуме «Море музыки» при поддержке нового радио состоится уникальный акустический концерт группы «Марсель». В камерной атмосфере ночного океанариума коллектив исполнит свои главные романтические хиты, включая эту песню «Для тебя» и «Предубеждение и гордость». Проведите этот вечер в гармонии с собой, близкими и музыкой, которая вдохновляет. Я прямо сейчас могу два пригласительных отдать любому желающему, кто хочет, захочет пойти 29 мая в московский океанариум на группу «Марсель». 8-495-232-1632. Позвони мне прямо сейчас, легко и просто отдам два пригласительных. Просто за то, что ты позвонишь мне. 8-495-232-1632. И вот ты уже 29 мая в пятницу, прекрасное начало в 8 вечера, кстати, можешь пойти на концерт. И никакие планы больше не нужны. Вдруг у тебя нет планов, вариантов, где провести свидание. Пожалуйста, океанариум. Шикарно, я считаю. Алло, привет тебе.
1: Привет.
0: Привет, как тебя зовут?
1: Костя, Москва.
0: Костя, Москва. О, очень приятно. Ты с Москвы или из Москвы?
1: Из
0: Москвы. А это в каком поколении ты москвич получается?
1: Ну, по-моему, в восьмом, если так.
0: В восьмом? Нифига себе. Ладно, Константин, не за это, а просто за то, что ты первый дозвонился до меня. Я дарю тебе два пригласительных на группу «Марсель». Не отключайся, расскажу все подробности за эфиром уже. Итак, официально еще раз напоминаю. Кстати, следующий розыгрыш билетов будет завтра уже. 29 мая в Московском океанариуме «Море музыки» при поддержке нового радио состоится уникальный акустический концерт группы «Марсель». В камерной атмосфере ночного океанариума коллектив исполнит свои главные романтические хиты. Проведи этот вечер в гармонии с собой, близкими и музыкой, которая вдохновляет. Концерт в ночном океанариуме – редкая возможность услышать любимые хиты, расположившись за уютными столиками в окружении обитателей подводного мира. Категория 12+. Кто не успел, тот опоздал. Следующий розыгрыш будет завтра.
2: Новое. Прогноз погоды на новом радио.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 717 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
1: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
6: 20-66-66. Новое
7: «Это мы».
8: Привет всем, это Сергей Лазарев.
9: С вами Тима Белорусских.
10: Это Филатов и Кэрос на «Новом радио».
11: Это «Звонки».
12: С тобой Даня Нилетто.
13: «Новое».
14: Всем привет, это Мэри Гу.
15: С вами Джонни.
16: Меня зовут Ёлка.
17: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
18: С вами Полина Гагарина.
19: Всем привет от группы «Пицца».
20: Слушай
21: «Новое радио». Присоединяйся погромче.
22: Newradio.ru.

0: Магнитогорске 4.
1: Новое радио. Очередную вакансию мечты обнаружил для тебя. Находится она в Москве, но расскажу о ней... Но не расскажу о ней, у вас документов нет, как в том мультфильме, да? Через 20 минут расскажу, возможно, кого-то заинтересует. Кстати, шикарная вакансия. Хоть сам беги, устраивайся. А пока 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы. Нон-стопом отсюда. Я Вадим Данилин тут.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

0: Ольга Серябкина, «Не надо больнее мне», суперхит на новом, обещал тебе вакансию мечты рассказать в Москве. Давай я это отложу минут на 30, наверное, да, потому что новость пришла, я сразу же ее выкинул в наши социальные сети, в наш мессенджер, спросил мнение слушателей наших подписчиков, они единогласно пришли к выводу, что да, молодец. Значит, смотри, какая новость. Я спросил мнение сейчас, давай сначала. Значит, новость гласит, москвичка добилась того, что более 100 нарушителей на самокатах были оштрафованы на сумму свыше 8 миллионов рублей. 32-летняя женщина 2 месяца снимала все чужие совместные поездки на самокатах и отправляла в техподдержку кикшерингов. Сервисы каждый раз блокировали аккаунты и штрафовали нарушителей. Я спросил, молодец ли девушка, не молодец ли девушка, самокаты зло или оставьте самокаты в покое. Если не сложно и ничем сейчас не занят, поставь, пожалуйста, можете ничего не комментировать. Я знаю, что все единогласно будет принято, что самокаты это зло. Девушка сама молодец или не молодец по себе, что она вот так вот снимала и 8 миллионов в бюджет заработала. Зайдите, пожалуйста, в наши социальные сети, в наши каналы, в наш мессенджер и просто поставьте либо огонечек, либо другие какие-то реакции. Я хочу посмотреть на мнение больше. Если есть желание высказаться, то выскажись. Но я думаю, что и здесь большинство будут солидарны. Если хочешь почитать всю неэфирную лексику, которую нельзя в эфире произносить, тоже заходи и почитай. К сожалению, в эфире я такие слова называть не могу.
1: Калинин и Райтраун. Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение» с Константином и его мамой. Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
2: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
2: Это же прямо наше такое-то. Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама. Пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
3: С 7 утра.

0: Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

0: Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
5: Новое.

0: Так, извините, пожалуйста, конечно, Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд, «Силуэт» — шикарный суперхит в эфире нового, но любой приходит и уходит, а день хочется всегда. Я уже сколько, 37 минут обещаю тебе рассказать про вакансию мечты в Москве, все никак не получается, значит, слушай внимательно. Девушка, мне кажется, тоже подойдет, так что мотайтесь на ус. Обещают 80 тысяч рублей. Но сейчас половина уже, если не больше, отсеялась, конечно, кандидатов за 80 тысяч рублей в Москве. Фиг ты проживешь. Вот. Тестировщика бани и спа. Ищет один легендарный комплекс в Москве. Все, что требуется от кандидата, это любить попариться и люто кайфовать от wellness-процедур. А еще раз напоминаю, платить на старте такому сотруднику готовы от 80 тысяч рублей. Тестировщик бань и спа за 80 тысяч в начале. Хочешь, ищи вакансию в интернете. Удачи тебе на собеседовании. Интересно, как там собеседование будет проходить? В каком виде? Гусары молчать.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

0: контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
2: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России, номер 3166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-542-0-29-68, категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
0: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. «Лолита». Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй-Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на kassir.ru. 12+.
7: Новое радио.

0: Джакона Киллиана «Асфальт» — суперхит на новом. А в Москве тем временем продолжают обновление образовательной инфраструктуры. В центре столицы планируют открыть 15 школ будущего. 5 из них появятся уже в 2028 году. Это будут современные технологические пространства с классами-трансформерами, лабораториями, IT-полигонами и медиатеками. Кроме того, каждое здание будет гармонично вписано в историческую застройку города. По словам заммэра Анастасии Раковой, в рамках программы «Моя школа» в столице за 2 года открыли 55 модернизированных учреждений, а к 2033 году полностью реконструируют порядка 750 объектов.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 715 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
12: Услышь весь радио. Новое.

0: Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Увеличить отпуск до 35 дней в году россиянам хотят в Госдуме. Депутаты предлагают добавить лишнюю неделю, чтобы у работяг не сгорали суббота и воскресенье. Это все новости из разряда фантастики. Возвращаемся к нашим шикарным суперхитам, суперновинкам. Нон-стопом на 20 минут. Без рекламы. Я Данилин Туть. Привет.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: как ручеек. Новость решил тебе рассказать. Люди, которые начинают утро без новостей, чувствуют меньше тревоги. Новое исследование гласит. Негативный информационный фон влияет на эмоциональный фон всего дня. Так что первые минуты особенно важны. Кстати, поэкспериментируй. Начни завтрашнее утро вообще без смартфона и без всевозможных новостей. И посмотри, как будет у тебя хорошо протекать день.
1: Фрэш-ток.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Фрэш-ток.
2: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти. Фрэш-ток.
2: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробно 7Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45 07 11. 45 07 11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда! 1 июня в День защиты детей на целую пиццу скидка 20%.
4: Телефон доставки 58 11 58.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
7: Новое — это мы.
8: Всем привет, с вами Хама Лейновый.
9: С вами Анет Сайнс.
10: С вами Рамиль.
11: С вами группа Добро.
12: Всем привет, с вами Звонки.
13: Всем привет, это Артик Асти.
14: Это Филатов и Кэрос.
15: Это Саня СТ.
16: Это Сергей Лазарев.
17: Всем привет, меня зовут Ёлка.
18: Всем привет, с вами Джонни.
19: Новое радио.
20: Присоединяйся погромче.

только музыка единая, но также и новости из мира кино подоспели. Оказывается, хоррор «Обсессия» — главный фильм ужасов этого года и настоящий кинофеномен. Картину сняли за копейки, пишут. И прямо сейчас ее режиссер уже стал одним из самых востребованных авторов в индустрии. У фильма 95% свежести, так что сегодня вечером знаешь, что смотреть.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России – 1000.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». ГУ «Москва», улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для... индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.

0: Айова. Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь, плохо танцевать» в эфире «Нового». Люди, которые работают в тишине, пишут, устают медленнее. Постоянный фоновый шум истощает внимание даже незаметно. Поэтому тишина экономит энергию, гласит новое исследование. Но, возможно, никто не спорит. Но ты попробуй поработать 8 часов в полнейшей тишине. У тебя же кукуха поедет просто. 8 часов в полной тишине. Вряд ли у тебя получится. Далее нужно отличать приятную усталость и неприятную усталость. От суперхитов, суперновинок, но в разе, например, ты будешь в приятном оргазме. Вот как после оргазма, например, да? А от вечно нудящих коллег, особенно это касается бухгалтерии, будешь измотанной до нельзя. Так что давайте-ка различайте. Поменьше коллег, побольше музыки, и будет все шикарно.
1: Реклама.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: Город не ждет. И тормоза тоже.
1: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах филе цыпленка бройлера «Ситна» замороженное 299 рублей 90 копеек за килограмм. Все, что нужно для быстрого ужина и полезного обеда. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют до 2 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
5: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Новое.

0: Магнитогорске 6. Новые.
1: Люди, которые регулярно двигаются, на 25% реже сталкиваются с деменцией. Так что сегодня после работы пешком до дома, до хаты, под суперхиты, суперновинки, и будет тебе счастье. Ну, правда, я не знаю, как я по МКАДу пойду, но это другая история. 20 минут музыки без рекламы далее. И Вадим Данилин, то бишь я, с тобой еще час.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музык. Исправь это. mus.nuradio.ru.

0: как всегда, с каждым выходом в эфир прекрасен. Прекрасен во всех своих суперхитах. Это лирик, суперхит «Обними» в эфире нового, но любой приходит и уходит, а кушать хочется всегда. По поводу еды, давай поговорим о сладком. О чем-нибудь о сладком. Любимым десертом россиян по итогам недавнего опроса оказался, знаешь что? Чизкейк с разными начинками. Клубникой, персиковым, манговым и апельсиновым джемом. А в топе также у россиян паннакотта с горьким шоколадом, тарталетка с голубикой, пирожный красный бархат, моти с черникой и яблочный пирог, сообщили аналитики. Я половину словей-то таких не знаю. А вы говорите, что это любимые сладости россиян. Что такое моти? Скажите, моти, паннакотта, тарталетка. Ощущение, что я какое-то заклятие сейчас прочитал.
1: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
2: «Не дуть». «Не дуть». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
1: Сегодня со мной в гостях Мэри Гу, прекрасная, потрясающая, красивая. Почему ты так сильно скрываешь свою личную жизнь?
3: Вот нужно было самим заранее обсудить, потому что я сейчас никак не комментирую вопросы про личную жизнь.
1: Вообще никак. Вообще никак. Я не могу не спросить, я знаю, что кучу раз тебя уже спрашивали по поводу этой исполнительницы, и кучу раз пытались столкнуть лбами про Мари Краймбрери. Не хочется тебе сделать с ней дуэт?
3: Но если существовать вместе в одном треке, то это как-то... Ну, это дичь какая-то, ну, на мой взгляд. Играя по другим правилам, пишу, типа, о великом.
1: Мэри Гу через 10 лет.
3: А хочется, чтобы в удовольствие было все.
1: Но все-таки путь-то всегда тернистый такой.
3: Ты знаешь, сколько уже тернистости было на моем пути? Можно уже как-то уже, чтобы по кайфу, уже надоело все это.
2: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. Не дуть. 18+. Реклама.
4: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр Арбат.

0: Медногорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергеев пицца. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
2: Телефон доставки 58 11 58. Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. Серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два

0: Доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.
2: Новое радио.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: нравится всегда. Реклама.
1: Дэнни! Ха! Катастрофа!
0: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
1: Я своего друга в обиду не дам.
0: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
2: Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
4: Акция для ИП и ЮРО, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава. Их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
7: 16+. Новое радио.
8: Новое радио.

0: Это Бруно Марс в эфире нового. Да, а это конец, коллеги. Это полный конец. Конец моего эфира на сегодня, в смысле, а не то, что вы там придумали себе. По-быстрому распрощаюсь с тобой до завтра и буду таков. Главное, что за сегодняшний день, что мы с тобой пережили эти первые два рабочих дня. Самых тяжелых, самых трудных, самых нудных, самых душных, самых-самых. На горизонте виднеется экватор недели, последний, между прочим, весенний. Давайте уже встречать лето отсюда. Мои коллеги продолжат эту тему уже буквально через 10 минут. А я, Вадим Данилин, обнял, приподнял. До завтра.
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.
8: Новое

зал с подругами весело подпавило. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

Дима Билан и Зиверт. Это была «Любовь суперхит» прямо сейчас в эфире «Нового». Новость, значит, для тех, кто со своим чадом, выпускником, сегодня еще не виделся. Это особо актуально будет. Ну, а так, конечно, просто для всех родителей. Психологи попросили не дарить детям подарки в честь окончания школы или университета. Психологи считают, что дорогие подарки на выпускную могут навредить финансовой самостоятельности детей, формируя зависимость от родительской щедрости. Ребенок начинает воспринимать успех не как результат труда, а как просто вот получение подарков, что снижает мотивацию зарабатывать самому. Как будто бы один выпускной на это не повлияет. Это формировалось до этого годами, если у вас ребенок так воспринимает труд. Но я слышал о том, что выпускники просят по сотке, по 100 тысяч рублей у родителей за то, что закончили школу. Вот это, конечно, уже перебор.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
6: Jetour Silver, Магнитогорск.
5: Выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
6: Jetour Silver, Магнитогорск.

0: Вас. В Хавейл Регинас. Магнитогорск. Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Выбор товара у нас немалый. И покупатели наши довольны. Кто-то средство купил от загара. Кто-то новый мячик футбольный. В сети магазинов «Милый дом». Детское молочко после загара «Мое солнышко» 100 мл 169 рублей. Мяч футбольный в ассортименте от 199 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
3: Телефон доставки 58 11 58.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.

0: Человек, который, как говорят, в прайме прямо сейчас. Это Дима Урих. На меня ты не сердись. И это его супер новинка. Дальше до конца этого часа услышим градусы Мону с суперхитами, естественно. А студио появится. Ну и ЗАЗ живу после небольшой паузы. Немножко французского настроения добавим в твой вторник. Ну и, конечно же, в следующем часе Эвиленд. Не забудь и будь с нами.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости.

0: А ты отдыхаешь?
1: Реклама. Реклама.
2: Новое радио представляет. Это лето. Твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
8: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО. Лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014. Новосибирск, улица Кирова, 86. ОГРН 102-540-2029-68, категория 6+.
7: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
13: Категория 16+.
14: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
15: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
16: Дэнни! Как? Катастрофа!
17: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
16: Я своего друга в обиду не дам.
17: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
18: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
19: Столько условий.
20: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
21: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
22: Новое радио.

0: суперхит. Вот она, любовь, это студио. Прямо сейчас в эфире нового. Осталось два трека, и Эвиленд начнется. Эви уже здесь, поэтому присоединяйся. Отличного вечера вторника тебе.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 715 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.

0: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах филе цыпленка бройлера «Ситна» замороженное 299 рублей 90 копеек за килограмм. Все, что нужно для быстрого ужина и полезного обеда. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют до 2 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
5: Новое «Это мы».
6: Всем привет, с вами Хам Али и Новоис.
7: С вами Анет Сайз.
8: С вами Рамиль.
9: С вами группа Добро.
10: Всем привет, с вами Звонки.
11: Всем привет, это Артик Асти.
12: Это Филатов и Кэрос.
13: Это Саня СТ.
14: Это Сергей Лазарев.
15: Всем привет, меня зовут Ёлка.
16: Всем привет, с вами Джонни.
17: Новое радио.
18: Присоединяйся погромче.
19: Юрадио.ру.

0: 7, 8. Давай уедем в Эвиленд. Ребята, салют, вы слушаете новое радио. Значит, сходу. Я сегодня ехала в метро и видела такого красивого парня. Клянусь, я на него смотрю и думаю, я буду любить тебя всю жизнь или хотя бы до конца дня. Но я пришла на работу, а тут сидит Дима Лапиков в рубашке. И я уже разлюбила того, кого полюбила.
1: Это было хорошо. Это было очень хорошо. Неожиданно.
0: Я
1: и приятно.
0: Все. Друзья, с Дмитрием Лапиком я сегодня работаю. Вы уже могли привыкнуть, но это последний раз на эту неделю.
1: Потому а все что... почему?
0: Потому что завтра ваша роднулька, ваша подружка лучшая, член вашей семьи Эвичка Малинкина отчаливает в Стамбул. Я вчера иду домой, такая вся на расслабоне, расслабленная. Прохожу, уже подхожу к своему подъезду, прохожу мимо детской площадки, и мне юный мальчик говорит: «О, здрасте!» Я оборачиваюсь, он говорит: «А мы вас вообще-то смотрим». Поэтому мой юный друг со своей юной подругой, возможно, сестрой, если вы сейчас
1: тебя
0: смотрите...
1: Тебя узнают на улице.
0: То так они еще и мои соседи, походу. Это не первый раз. Предыдущий раз был, когда я на ВБ пришла как чумазая. То есть буквально как я обычно и выгляжу. Но без, вообще, без намека на то, что я человек приличный. Я просто в пижаме спустилась на ВБ забрать посылку. И там что-то я говорю, и меня по голосу узнали. А тут еще и по внешности. Респект всем, кто смотрит. Молодцы. Все те три человека в трансляции, вы лучшие. Вы самые бест. Значит, что мы имеем? Завтра я улетаю. Собственно, это да. Я вам вчера говорила, что я заказала чемодан для вот этой вот ручной клади в Победе. Ну, то есть пакет ламинированный. Я надеюсь. Эви, я думала, ты начнешь, что ты последний день на неделе работаешь. Ну да, да, это правда. Я надеюсь, что чемодан пришел цел и невредим, потому что у меня нет альтернативного варианта, как я повезу вещи. Реально в пакете тогда придется все это как-то утрамбовывать. Но я заказала вакуумные пакеты и насос, и это все пришло. И это главное после эфира успеть забрать и как-то собрать себя вот в путешествие. Что из приятного, друзья? Вот вы все просили, чтобы Kanye West пел «Седую ночь». Если будет петь, я вам, конечно же, все сниму, передам. Но многие из вас, скорее всего, видели, что до этого в Лос-Анджелесе он выступал на сцене, которая изображала планету Земля. И вот мне сегодня попалось несколько постов о том, что данную конструкцию уже в Турции строят. Так что вероятность того, что будет Земля, очень высока. А это, собственно, причина, по которой мне был продан билет сразу же. Я сначала подумал, я не поеду, это дофига бабла тратить на вообще на какую-то вот эту... Да дед еще будет выступать, но потом я увидела эту Землю и подумала... Я поеду, неважно, сколько это будет стоить. Вдруг дед сойдет с ума и больше не будет такого.
1: Ну и еще, если он сойдет с ума и все-таки споет...
0: Конечно,
1: то...
0: мы продадим это задорого всем. Слушаем мы Майкла Джексона. Почему? Потому что я очень хочу сходить на Майкла Джексона. Я не поняла, вышел фильм или нет, потому что уже была некая премьера. Я очень хочу сходить, потому что мне плевать, мы уже обсуждали с Усишкиным, что, скорее всего, это будет все не так, как вот ему не нравится «Богемская рапсодия», потому что все недоделано.
1: Но мне... на один раз на «Богемская рапсодия» была супер.
0: И ради музыки.

0: просили передать, что пахнешь ты как боженька. Я не понимаю вообще, что произошло, что день рождения. Всю прошлую неделю он токсичил на меня, в честь чего мы все его начали хвалить резко.
1: Ладно, чтобы тебе не было обидно, вы бы видели, как она сегодня выглядит. Она сегодня выглядит просто как кресло в студии Нового радио.
0: Дим, тебе бы поучиться, конечно.
1: Прости, ладно, нет, на самом... Ну, просто у тебя очень яркие цвета.
0: Но мне идет красный
1: очень
0: цвет.
1: Идет, да, у нее шикарный... Как это называется-то? Не лонг, а... У меня вылетело из головы, как называется?
0: Кофта,
1: короче. У нее шикарная красная кофта. Такая ярко-красная помада.
0: На случай, если мы будем целоваться, чтобы оставить тебе следы.
1: Ну да, типа того.
0: Поэтому целоваться мы не будем,
1: но рубашка у меня синяя, поэтому... Не прокатит оставить где-нибудь поцелуй.
0: Все, достаточно, тихо, все, мы уже жарко становится. Все, соберись, Дмитрий. Меня засмущал. Короче, друзья, я что хотел сказать? Я хотел по делу вам сказать. Сегодня вторник, а во вторник вы все прекрасно знаете, что это время проекта «Что было раньше». Но, так как здесь сегодня Дмитрий, минусов я не вижу, без Усишкина мы, как и на прошлой неделе, не рискуем, не имеем просто права, потому что молодой отец в декрете сидит, пеленки меняет. Вы что, хотите довести его до инсульта, до инфаркта? Нам этого не надо. Я не буду брать этот грех на душу свою, поэтому на этой
1: я
0: неделе...
1: Я тоже не рискую.
0: Конечно, а никто и не хочет. Поэтому мы на следующей неделе, когда уже Усишкин вернется, и я вернусь тоже, проведем очень мощный, какой-нибудь классный, собственно, как и обычно, ЧБР. А так все майские праздники были повторы. И я думаю, это было супер. Поэтому небольшой перерыв. В отношениях тоже иногда нужно немножечко сделать шаг назад, чтобы продышаться и потом задохнуться друг другом. Поэтому вот чтобы вы задохнули сейчас, мы, конечно, послушаем какую-нибудь алдятину жесткую, особенно если вы в пробках, я вам сочувствую. Но это хороший трек. И все, а потом уже к теме эфира, ко всему такому. Пока будет здорово, если вы сами знаете куда, позаписывайте кружочки или покидайте фотки, в пробке вы или нет, рука на руле, тапка, газ, педаль, вот это вот все. Вы поняли. Давайте, я хочу знать, что мы с Димой не сошли с ума, что нас кто-то слушает. Конечно, слушает. Ну, давайте доказательство мне в чатик. Ага.

0: маленькие кружочки. Все молодцы. Девочки, у вас у всех лучшие маникюры, педикюры, все на свете. Кто не скинул фотку, я вас удаляю из друзей навсегда. Вы мне больше не друзья. Я вообще на вас на всех обиделась, расстроилась. И неважно, что вы, скорее всего, что вам наплевать. Мне тоже наплевать, понятно?
1: Никто не пришел на фан-встречу. Ну, вот примерно такой у тебя вайб.
0: Ну, пожалуйста, не нужно. Не очень-то и нужно. В общем, друзья, я выяснила, что сегодня, оказывается, началась череда последних звонков. Началась она еще на прошлой неделе. Сейчас, видимо, какие-то официальные официальности. Все серьезно. Утром мальчики обсуждали вот эту всю историю. Поэтому мы, конечно же, тоже доедаем копирки. Будем обсуждать околошкольную тематику. Я, конечно, как девчонка, естественно, некая сентиментальность. Хочу обсудить с вами вашу первую школьную любовь. Может быть, не первую. Просто школьную любовь, потому что, мне кажется, у всех она была.
1: Да, да, абсолютно верно.
0: Поэтому хочется вот в эти воспоминания окунуться. Чем все закончилось? Общаетесь вы сейчас или нет? Что это была за влюбленность? Куда она привела? Привела ли она куда-то? Если слова поменять местами, как будто бы разный смысл. Чувствуешь?
1: А у тебя есть хорошая какая-нибудь интересная история на эту тему?
0: Я найду, что рассказать, не переживайте. В общем, мне нужны вот эти истории, вот эти первые знаки внимания. Первые, может быть, поцелуи, я не знаю, сплетение пальцев.
1: Первые проводы до подъезда.
0: Вот это, ну, естественно. В общем, я хочу вот это вот все знать, вспоминать, скучать, любя любить. Поэтому вспоминаем, что это было, как это было, когда это было, общаетесь, не общаетесь, и к чему это все привело, потому что я думаю, что школьная любовь была абсолютно у всех. Кружочек уже, сами знаете, где. Там вы можете поставить сердечко. Вам нужно это сделать, ребят, пожалуйста. Мне грустно.
1: Такой же красный, как твоя кофта.
0: Да, и мои губы.
1: Да.
0: Я зря перевожу помаду? 4000 стоит помада. Имейте совесть, дайте отбить ее хотя бы вашими реакциями. И написать все, вот, что есть по теме, сюда. Просто что, все, что угодно пишите. Мы же с вами лучшие друзья. Я всегда вас выслушаю.
2: Новые на новом.
3: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на новом радио.

0: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: Самокаты Rush Action.
2: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Луг 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: На год.
1: Ребята, значит, что я хочу вам рассказать. Я завтра лечу в Турцию, и мне вот сейчас подружка пишет о том, что нужно купить места заранее. Ты когда-нибудь покупал
2: места? Места куда?
1: В самолет.
2: Нет, зачем? Вот во-первых, я бедный.
1: Да, я тоже.
2: Верите? Нет. Я тоже не очень. Но, ладно, просто я не покупаю места, потому что по статусу их заранее можно выбрать. Это только у нищебродов. Но ладно, Сагата, ты же летишь в Турцию, и это не нормальные авиакомпании, а авиакомпании, в которой можно взять только с собой этот мешочек
1: ты
2: на веточке.
1: Ты уже наговорил настолько, что я бы вообще...
2: Да не в тебе, нет, не в тебе дело. Я бы тоже сейчас, если полетел, а я хочу полететь, там из вариантов примерно то же самое.
1: И там сейчас Пегасус.
2: Да, заранее нет, я не покупаю в такие места, потому что не вижу смысла траты денег. Просто, когда начинается онлайн-регистрация, куда попало, ну, просто, знаешь, типа, вот он начинается в...

0: 23.50. Вот я в 23.50 просто захожу, нормальные места пока остались, выбираю и все.
1: Ну просто меня что-то начали все тревожить, потому что наш коллега с другой радиостанции тоже летит туда же, куда и я, на концерт Kanye West. И он, как тревожник, сказал, будет овербукинг, то есть в самолете может не остаться места. Я не знаю, почему так решил. Мы купили места, чтобы точно улететь. Я вообще об этом не думала. У меня чемодан еще не собран.
0: А как вообще связан концерт и овербукинг в Турцию, когда и так летают куча рейсов?
1: Я не знаю.
0: Что там, огромная толпа фанатов?
1: Все начали мне кошмарить. И вот она тоже пишет, давай купим места, чтобы вместе
0: сидеть. Самое главное, понимаешь, не поддаваться панике.
1: А
0: вот
1: я не поддаюсь.
0: Вот. Ну и все тогда.
1: Я поддаюсь только омуту глаз твоих.
0: Ой, давай ты не рассказывай мне сказки. Ты если... И что ты в итоге ты будешь покупать?
1: Вот
0: да 100% будешь покупать.
1: Я не знаю.
0: Да 100% ты будешь покупать.
1: Да не, ну а зачем? Я даже багаж не покупала.
0: Ну тем более тогда.
1: Что, я не покупала багаж, чтобы купить место в самолете? Да посадите меня где угодно, лишь бы был доктор на
0: ну
1: борту.
0: Ну и все.
1: Потому что это единственное. Каждый раз, друзья, когда я куда-то лечу, я думаю о том, что лишь бы не было камней в почках, а они есть. Лишь бы не было... Ладно, это мы можем.
0: Какие драгоценности проводите, да? Есть ли драгоценные камни?
1: Декларация нужна или нет?
0: Через зеленый коридор или через...
1: Ну вот, как часто ты думаешь про аппендицит?
0: Я не думаю про аппендицит.
1: А ты подумай о нем.
0: Зачем?
1: Ну подумай.
0: Да я не тревожник. Мне вообще по барабану.
1: Ты подожди, ты надежный тип привязанности?
0: Я, ну, стараюсь таковым быть, хотя бы для самого себя, понимаешь?
1: Ребят, у меня просто сегодня игривое настроение, но на самом деле это, конечно, все дурость, потому что где он, где надежный тип привязанности? Я вам рассказала про этот надежный тип привязанности.
0: Слушай, ну я хотя бы не...
1: Хотя бы не что?
0: Не паникер.
1: Это неправда.
0: Правда.
1: Это правда. Я тоже не
0: паникер. И вот эта суета по поводу того, что будет овербукинг, ну даже если он будет...
1: А где мое паникерство? У меня даже чемодан
0: еще
1: нет.
0: Подожди, а ты улетаешь завтра, а концерт когда?
1: Субботу.
0: Даже если будет овербукинг, он будет, наверное, ближе к концерту.
1: Но я-то хочу еще походить по Стамбулу.
0: Так нет, если он будет, это логично, потому что как раз выходные все соберутся, ну, если так уж размышлять, логически. А посреди недели ты улетаешь просто... Как
1: ладно,
0: в Гриффина
1: все,
0: говорили,
1: все,
0: да
1: не,
0: всем...
1: Все, нет, начинаешь мне настроение портить. Я не хочу с испорченным настроением сидеть. Все будет супер.
0: Так я,
1: и
0: это,
1: я не паникер.
0: Я тебе это и сказал.
1: И я не паникер.
0: Так я тебе это и сказал.
1: Ты сказал, что я паникер. Я не паникер.
0: Я сказал, я не паникер. Ты давай-ка это...
1: Я тоже не паникер.
0: Подтверждаю.
1: Все.
0: Approved.
1: Хотя в чате вот пишут, лучше купить место. Оленька, ты что, место покупаешь? Друзья, вы покупаете место в самолет? А мы зачем? Мы что, не будем бесплатно всем пользоваться тем, что нам дано?
0: Но вот... Подожди, те, кто покупает место в... Ладно, хотя... Ну, короче, приедь тогда еще в аэропорт за 5 часов.
1: Но обязательно. У меня утром стоит психолог, и он как закончится, я так и поеду. Если закончится позже, то я, возможно, за час приеду, и меня уже никуда не пустят. Не будем об этом думать. Но я боюсь летать, я ненавижу летать, мне плохо каждый раз. И я не беру с собой компьютер, а обычно последние разы я брала комп, чтобы играть в Sims. Это меня отвлекало, и поэтому сейчас мне нужно
0: сидеть. А почему ты не берешь, не влезет в твой чемоданчик?
1: Я не хочу, да, его...
0: Твою чемодеску маленькую?
1: Чемодеску брать комп, чтобы в Sims играть в самолете. Вот это вот, я лучше положу какие-нибудь дополнительные кроссовки. Понимаешь? И мне нужно сидеть с кем-то, кто будет меня за руку держать. Возможно, если это будет сидеть какой-то будущий мой муж, я тоже готова за руку его подержать. Но ты же никуда не едешь.
0: Да, да, да. А почему тогда выбор трека следующий у нас такой, а не...
1: Смотришь, в Турцию едем. Я представляю, что... Мне жаль, что мы едем не на турецкую анимацию и не в отель All Inclusive,
0: где... подожди, у тебя твой будущий... Мог бы звучать вот так.
1: Но у меня, кстати, подружка, с которой я лечу. А у нее же мутки с турком.
0: Вот.
1: А там такие мутки. Там полный дуду.
0: А это не дуду. Это полный...
1: А там полный дуду.

0: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову, у него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну, надо теперь наоборот. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die. Ну, у тебя, конечно, гораздо лучше.
0: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
1: говорят. У костра, да.
0: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.
2: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило вот, предыдущие 3 минуты?
0: Пытались вызвать Олега Митяева,
1: ну,
0: не получилось.
1: Просто телефон есть, можно позвонить.
0: А, да?
1: Да.
0: Блин.
2: Реклама. Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru. Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, 3, 61.
2: Новое радио.

0: сегодня у нас вообще абсолютно милейшая тема. Мы сегодня вспоминаем нашу школьную любовь, первую любовь, неважно, сколько их было. И я хотела почитать сообщения, и Дмитрий тоже хотел почитать сообщения. Я тяну время, чтобы он наконец-то с диалогов переключился на чаты. И я тоже нашла что-нибудь по теме эфира. Но про себя скажу так. Я вот вам начала эфир с того, что влюбилась сегодня в метро. В школе я тоже часто влюблялась, но я никогда никому не нравилась, потому что я была некрасивой девчонкой, если честно. Я никому не нравилась, меня только все обзывали, оскорбляли, и только класса с... Ну, постарше уже начали... Нет, когда я поступила в универ, у меня было огромное количество внимания, просто. Я вообще, мне сначала было странно, мне казалось, что надо мной все издеваются, потому что в школе надо мной всегда смеялись. Как меня только не называли, мне никогда не присылали валентинки, мне никогда ничего не писали. Более того, я помню, у меня были отношения, когда я была в классе в восьмом, они длились месяц. И мальчик учился, я была вот в восьмом классе, он был в десятом, и в школе он со мной не здоровался, потому что все его одноклассники смеялись над тем, что я черная, и он демонстративно со мной в школе не общался. Но при этом, когда мы встречались вне школы, мы сидели на лавочке и вот, типа, болтали. Такое вот у нас были отношения. В общем, мне это все разбивало сердце, но мы с ним расстались, и у меня были отношения с одноклассником. Это вот такая моя первая серьезная школьная любовь, длилась она вечность. Я просто вспоминаю, как это мило, когда вы... Вот у меня, например, всегда мерзнут руки. Как правило, всегда. Сейчас, кстати, нет. Это повод не держать себя за руку. Но в школе вообще, в принципе, у меня мерзнут руки. И это стало предлогом для того, чтобы вот мы с моим одноклассником впервые подержались за руки. Потому что я была отличницей, он был двоечником. Собственно, ничего не поменялось в моей жизни. И нас посадили вместе с серией, ну, чтобы вот кто-то кого-то подтянул, скажем так. И у меня были руки холодные. И он вот этот ненавязчивый, типа... «Давай я тебе руки-то и погрею». И вот мы под партой за руки держались очень трепетно, чтобы никто не видел, никто не знал. Поэтому очень это было мило и трогательно. И все вот эти вот проводы до подъезда, и вот вы у подъезда стоите 30 минут, час, потом, не дай бог, выйдет мама, скажет, что ты тут делаешь, вас вот так вот откидывают друг от друга, вы идете домой. Это все было очень-очень и очень мило.
1: Это все, конечно, очень мило, но история, мне еще нравится история с фото. Шикарная. В третьем классе нравился мальчик по имени Виля. Вилен. Короче, не знаю, где он сейчас, я уже давно живу в другом городе, но своего чихуа назвала Виля. Всегда считала, что это классное имя для собаки.
0: Я
1: и
0: так
1: там
0: понимаю.
1: Такой Виля, прям такой хороший мальчик.
0: Я так понимаю, что не срослось, да, с этим парнем у вас ничего. Дальше. Первая любовь была в пятом классе, где-то в школе. Безответно, конечно. Но цветы дарил, песни пел ей свои. Но так ничего и не вышло. Встретились на 10 лет встречи выпускников уже взрослыми. Пообщались просто. Для меня это было настолько ностальгически. Вообще жизнь. Наконец-то сказал, что чувствовал тогда, и мне было приятно от этого. На 15 лет встречи выпускников ее уже не стало на этой земле. Господи. Зачем, ребята?
1: Надо читать, да, на пару слов вперед.
0: Ужасно. У меня столько вообще эмоций я испытала за это сообщение.
1: Человек заболел, да, и, к сожалению, его не стало, но история в том,
0: теплая.
1: Что Сергей, да, не забыл свою первую любовь и, как минимум, ухаживает и ходит...
0: Это прекрасно, Сергей. Вы большой молодец. Очень грустная история, если честно. Оля пишет, в моей школьной любви случился хэппи-энд спустя 10 лет. Сначала долго дружили в старших классах, потом встречались в школе, но, как это часто бывает, вскоре разошлись, не общались, не виделись лет 7. Случайно встретились и поняли, что вот оно, то самое. Живем 6 лет, из них 4 в браке, есть ребенок, счастливы и любимы. Вот такая история любви длиной жизни. Ребята, это потрясающе. Это очень, очень, очень мило. У меня, кстати, была любовь. И в начальной школе тоже. У меня был мальчик, одноклассник. Я даже помню, как его зовут. Его зовут Руслан Алахяров. Зачем я это запомнила? Но это было, когда я еще жила в Ухте. И у него, он был высокий, насколько это может быть высоко во втором классе, и в очках. И мне казалось, что он кто?
1: Кто?
0: Что он Гарри Поттер.
1: А,
0: потому что это был период того времени.
1: Логика железная.
0: И я думала, что я учусь с Гарри Поттером. И вот я его любя любила, и тоже Это можно тоже считать первой любовью, потому что мы тоже за ручку ходили. Ну, мы тогда все ходили за ручку в столовую, поэтому, ну, мне казалось, что у нас особенная за ручка. Поэтому здорово, приятно.
1: И во втором классе была ботанка, и в меня влюбился одноклассник-хулиган-двоечник Миша Трошин. В третьем классе он меня в щеку поцеловал. Как было стыдно. Потом он переехал, и я больше его не видел, написала Ира. Ну, вообще, короче, как будто бы первая любовь — это... Почему они заканчиваются тем, что все разъехались куда-то, они закончили школу в 11 классе?
0: Ну вот у нас была милая история о том, что люди вон сошлись и детей даже начали делать вместе. Это здорово. Я из своих одноклассников... Ну вот эту свою первую любовь, конечно, я видела не так давно, но мы в нормальный контакт
1: держим. Мои одноклассники уже чьи-то директора?
0: А, мои одноклассники чьи-то мамы.
1: Когда женщина с ребенком подходит к тебе и говорит, что вы учились в одном классе, отойдите, пожалуйста, от меня. Знакомая история. Хотя у меня, кстати, мне кажется, из класса. Ну, один, может быть, человек только родил. Все, даже семьи нет,
0: да, вот, насколько мне известно. Да просто с тобой никто не общается, ты поэтому не знаешь.
1: Я ни с кем не общаюсь. Нет, я не прилетал на десятилетие, поэтому...
0: Не прилетал.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 715 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
3: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый лог 53.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.
4: Новое радио.

0: Продолжаем. Значит, я уже вам сообщила, что мне наконец-то таки пришел чемодан. Я очень надеюсь, что он пришел не битый, потому что, как правило, знаете, вот ты каждый раз будешь что-то заказывать, и все будет приходить супер, но в нужный момент придет ненужное. Дальше. Мы все помним, что, если вы не в курсе, но я на всякий случай скажу, что когда вы летаете с ручной кладью, то там определенное... есть некое ограничение на провоз всяких ваших умывалок. Я, конечно, как ответственная, заказала все эти баночки, куда я перелью все на свете. Плюс заказала... Ладно, я нашла повод лишний раз заказать серебряную грушу, золотое яблоко. Когда будем сотрудничать уже, а? Чтобы...
1: Очередную... Что такое серебряная груша?
0: Ну, я не хотела говорить золотое яблоко, решила назвать это серебряной грушей. Но в итоге все равно сказала.
1: Я понял.
0: Прикольно же.
1: Прикольно, прикольно.
0: Я креативная девчонка.
1: Меня аж это... Я в ступоре.
0: Загордился,
1: ну, да,
0: тем, конечно, что работаешь такой умной девчонкой.
1: Конечно.
0: В общем, заказала всякую дичь ненужную, но она, конечно же, очень всем мне нужна. 100%. То есть у меня не удивляет. Ну, понимаете, у меня, конечно же, есть и умывалка, и тоник, и все вот эти мицеллярные штуки, но мне нужно было новый дорожный набор специальный заказать. Заказала. Вот, сегодня буду. Я самая главная проблема, как сложить вещей на 5 дней. Маленький чемодан. Я посоветовалась с подружками. Никто не планирует брать теплую одежду. А я знаю, что это ошибка. И, скорее всего, вечером будет холодно. Но большая... теплая одежда занимает много места. Вывод.
1: Что надеть ее на себя.
0: Да, и лететь как тетя Груша.
1: Да.
0: Тетя Груша, кстати.
1: Тетя Яблоко.
0: Тетя Груша, знаешь, что это?
1: Что это?
0: Ты слышал когда-нибудь это? Друзья, ну, вопрос вам тоже. Слышали ли вы когда-нибудь выражение «тетя Груша»? Я жду, что прямо сейчас мне ответ придет.
1: Да, мы слышали.
0: Тетя Груша.
1: Расскажи, пожалуйста.
0: Спасибо. Тетя Груша – это очень вкусный лимонад на юге России.
1: Я вообще первый раз слышал.
0: Когда я была студенткой, мы ездили на всевозможные эти студенческие марафоны, студвесны. И вот мы каждый год ездили на студмарафон в Туапсе. И по дороге всегда начинались города, где появлялась тетя Груша. И мы эту тетю Грушу зачем-то еще везли в Ярославль. По сути, тот же дюшес, но южный.
1: Ну, южный, конечно. Это совсем другой, и вкус у него другой.
0: Конечно, тетя Груша – тема. Тетя Груша – лайк. Дальше я вам напоминаю, что во Владикавказе мы все ходим в магазин «Анечка» и берем там сосиски. Сиски в тесте. Тоже лайк. Новость хотела от тебя какую-нибудь приколдесную.
1: Ну, приколдесную, да, именно. Короче, две новости у меня есть. Первое, это все больше и больше тренд набирает обороты, где люди одеваются как заяц или волк из «Ну, погоди».
0: Мне нравится.
1: Но при этом мне попался и ишный видос, и там 70 тысяч человек думают, что это реально девочка. Это ладно. Второе, тренд немного более странный, причем не в российских соцсетях, а в зарубежном ТикТоке. Называется тренд «Bottom of a Russian Salad», или «Та самая сметанно-майонезная жижа из-под салата», которую для себя открыли зарубежные блогеры. Ну, то есть ты поел вот салат овощной,
0: и
1: да?
0: И хлебушком
1: вот
0: туда.
1: И хлебушком, конечно, туда. Они, короче, прошарили и называют это гастрономическим шедевром, что, ну, по факту.
0: Как любое блюдо нашей кухни.
1: И они, короче, они пытаются приготовить это. Прям не просто остатки салата, а приготовить конкретно эту жижу.
0: Они не понимают, это не так
1: потому
0: работает.
1: Потому что, да, чтобы не ждать, пока все овощи у тебя дадут сок сами по себе.
0: Американские зумеры убивают меня. Мы как-то разгоняли новость о том, что они недавно узнали про то, что можно проветривать квартиру, и назвали это дыханием дома. И они на полном серьезе. У этого даже есть какой-то термин на английском, я, конечно же, забыла. Но смысл в том, что там буквально проветривание, они дали этому отдельный термин и говорили о том, что это так круто, что свежий воздух поступает в дом. Они не выживут, у них нет шансов. Если они сейчас еще будут готовить жижу из-под салата.
1: А как ты думаешь, они готовят ее? Вот.
0: Я думаю, они 25 граммчиков греческого йогурта на каплю масла, плюс как сок выжимать из огурца.
1: Вот, да, каким образом. По поводу заправки, ладно, они там спорят, что сметана либо майонез,
0: сметана.
1: Либо 50 на 50.
0: Нет, сметана.
1: Понятно, но мы это знаем, мы это знаем.
0: А ты...
1: Что, я-то знаю?
0: Нет, а ты с чем бы заправил?
1: Конечно, сметаной. Я вообще, в принципе, майонез не ем.
0: Я тоже.
1: Но самое странное, приготовься и, пожалуйста, держи себя в руках. Они мелко натирают овощи ради этого.
0: Они не выживут. У них нет шансов. Реально. Друзья, всех своих американских зумеров, друзей, присылайте в Россию, мы их нормально покормим. Ужас. Ай, когда они для себя откроют окрошку, они вообще с ума сойдут. Мне кажется, они просто...
1: О. Та самая бизнес-идея, бочка кваса в любой точке планеты.
0: Да, это гениально. Я все еще считаю, что лучше этой бочки кваса. Мне плевать на все разоблачения про плесень и микробы. Я буду пить его каждый раз, когда встречаю.
1: У меня друг всегда говорил, а ты не хочешь кваса с червячками?
0: Оно.
1: И это была речь, конечно же, про бочку. И я думаю, блин, у меня квас с червячками всегда вот это... На самом деле, да.
0: Ну ты хоть раз ловил червя ртом, когда квас такой пил?
1: Я вообще такой квас ни разу не пил. Я квас пью только в окрошке.
0: Боже. Ребята, каждый раз, когда мы выходим на эту добрую волну общей ностальгии, я вспоминаю, что она не общая. Пока я прыгала по гаражам, он сидел в Диснейленде.
1: Я тоже прыгал
0: где
1: по гаражам.
0: Где он и где
1: квас? Я тоже когда-то прыгал по гаражам. И, во-первых,
0: где?
1: Гаражи
0: во
1: сейчас...
0: Во Франции?
1: Гаражи, во-первых, сейчас попробуй
0: Зим,
1: найди.
0: Не пытайся.
1: Во-вторых, а ты прыгала с гаражей в снег?
0: Дим, я родилась в городе Ухта, там 9 месяцев зимы.
1: Точно.
0: Ты просто ходишь по сугробу и периодически проваливаешься, тебя откапывают. Там вот такой досуг. В ваших Франциях
1: что
0: этого не понять.
1: Ну это сказки все.

0: Так, друзья, мы сегодня с вами, у нас абсолютно милейшая, чудеснейшая тема. Мы обсуждаем вашу первую любовь, вашу школьную любовь даже скорее, потому что, возможно, какая-то, если сейчас начать душнить, то первая серьезная, глубокая любовь, настоящая, скорее всего, была позже, а это все юношеское, но абсолютно точно незабываемое, потому что те драмы, которые переживают отношения в школе, мне кажется... Ну, ничто так не сравнится. Опять же, вспоминая мои вот эти вот серьезные первые школьные отношения, я не знаю, как вообще нервная система выдержала, потому что это тот случай, когда вы утром расстались, ближе к обеду вы сошлись, потом вы опять и вы не ругаетесь, понимаете? В школе ты не знаешь слова «поругаться». В школе эта драма такая, что вы расстаетесь. Мы с моим молодым человеком в последнее время наших отношений очень много расставались. Но я встречалась, это он был хулиган, понимаете? А я была отличница. И он занимался граффити. Соответственно, весь Ярославль был исписан в мою честь. Везде была огромная Эвелина. Везде были все персонажи всех мультфильмов, которые я любила. У нас в Ярославле была стена, граффити-стена, где вот просто все рисовали и тегали. И каждый раз наше расставание приносило новый какой-то рисунок. Это было здорово. Он залезал на крыши. Просто вандалил ужасно. Более того, у всех граффитосов есть псевдоним какой-то. И в его псевдоним была... Он состоял из двух букв наших фамилий. Поэтому там было К и М. КМ. М Малинкина. И он еще набил это на своем теле. Понимаете? Сумасшедшая школьная любовь. Безумная.
1: Где он сейчас?
0: У него все нормально, он уже женился. Все супер. Но мы в хороших отношениях, потому что он крестный моего Васеньки Малинкина, моего младшего брата.
1: У нас просто были, рандом какой-то.
0: У нас были серьезные отношения. То есть мы до первого курса были вместе со школы. Поэтому, ребята, но самое смешное, это что тогда еще существовала стена ВКонтакте. И вы, если ругаетесь, вы ругаетесь на этой стене, чтобы все читали. Вот эти вот песни, вот эти вот статусы, все это было. Я обожаю. Я просто та еще драма, понимаете? Мне, чтобы пострадать, нужно примерно ничего. Вот сегодня пасмурно, я сейчас буду слушать грустный рэп и думать о нем, о Диме Лапикове, понимаете? И все, декорации собраны, запускай страдания. А в школе-то это все выкручено еще на максимум, у тебя гормоны фигачат, ты еще не понимаешь, что с тобой. Поэтому да. Расскажите, Дмитрий, вы нам про вашу первую школьную любовь.
1: Ой, я думал, что до меня не дойдет очередь, поэтому не хотел особо рассказывать. Это было один раз в школе. Я учился, чтобы оказаться в итоге здесь. Ну да ладно. Седьмой класс. Ну я учился-то просто. У меня была физика, математика постоянно, понимаешь?
0: Ужас. Ужас.
1: В седьмом классе, значит, мне понравилась девочка из параллели.
0: Из параллели это?
1: Из параллели. Хорошая, красивая.
0: Естественно.
1: Жила недалеко от меня, что было очень удобно. Я провожал ее до дома. И, ну, достаточно долго я за ней ухлестывал, прихлестывал, как правильно. Безуспешно, спойлер. Дарил ей какие-то подарки на 8 марта, цветы, там, просто шоколадки. Короче, ну там достаточно. Я окучивал я ее долго. История с грустным концом. С грустным, вообще максимально грустным, по крайней мере. Ну как? Я надеюсь, она меня не слышит сейчас. Потому что, во-первых, ну знаешь, как бы мне не говорили нет.
0: Но не говорили да. На крючке сидел малец.
1: Да. И потом она резко начала встречаться с моим одноклассником. Это уже было в классе в девятом, то есть я 2 года безуспешно...
0: А вот, он что сделал? Лайк поставил?
1: Ничего не сделал. Но потом... ну, это хороший товарищ мой достаточно.
0: Был.
1: Ну, так. Да был, потому что он... Короче, неважно. Потом они долго встречались. Они встречались 5 лет. Расстались.
0: И...
1: Она вышла замуж за мужика в 2 раза старше себя и родила ему ребенка. Ну, такая вот история.
0: Все хорошо сложилось.
1: Причем там я, конечно, не буду, точнее, не хочу показаться циничным и насмехающимся, но, мягко говоря, на тот момент, не знаю, как сейчас, он выглядел очень не очень.
0: Ну, Дима, у тебя просто в тебе говорит разбитое сердце.
1: Ну, нет. К счастью, давно нет. Просто это было дико странно, потому что мой товарищ-одноклассник, ну... Чувак такой, знаешь, видный.
0: Ну, женское сердце, не сердце не прикажешь.
1: Вот так, знает, такая вот тебя... история моей школьной любви. Все, это был единственный раз.
0: Ужасно. Это даже грустнее, чем то, что меня в школе все ноги об меня вытирали.
1: Ну нет. Хуже этого, конечно.
0: Да, согласна, все-таки это хуже. Поэтому... Нет, ребят, представляете, я быстренько расскажу. Понимаете, мне вот я была в пятом классе, я влюбилась в девятиклассника. И я что делала? Я просто ходила мимо, все. У него была девушка, и однажды она с подружками меня зажали в углу и сказали: ты, черномазая, еще раз появишься, мы тебе темную устроим буквально.
1: Темную для темной.
0: А я, это была новая школа.
1: Брюнетка в шоколаде, примерно такой вайб.
0: Мне было обидно, вы дуры.
1: Ну где они? А где ты?
0: А где они вообще, кто знает?

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
7: Телефон доставки 58 11 58.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.

0: Москве и в интернетах?
1: Везде.
0: Друзья, а вот если вы думаете, а что это у нас Данзакудура? Данзакудурилась. А это все настроение около турецкое, куда я завтра отправлюсь. Вот если вы были в Стамбуле, посоветуйте, куда мне обязательно надо сходить? Потому что я ни разу не была в Стамбуле, и единственное, что я знаю, что там есть какое-то место, где есть какой-то невероятный чизкейк с каким-то невероятным шоколадом сверху, и его нужно обязательно попробовать.
1: Я тебе скажу потом одно место, где надо будет обязательно позавтракать. Наоборот, не вот эта история хайповая и туристическая, про которую ты сейчас сказала, но тоже недалеко от Галатской башни. Прям действительно стоит зайти.
0: А почему ты не хочешь при всех это сказать?
1: Потому что сложно объяснить, это нужно просто найти точку, и все. Я даже не знаю название этого места. Это вот как раз то место, когда ты случайно шел, и потом это стало вот таким вот...
0: Ну, каким-то... Знаковым.
1: Да. Твоим, вот, куда ты хочешь вернуться.
0: Мое место силы. Понятно. А из достопримечательностей что вы можете мне посоветовать рассказать?
1: Ну, лет 5 назад вот как раз можно было, если ты первый раз, всякие Айя Софии и так далее. Когда, ну, сейчас там дорого, и надо проверить вообще, Айя София закрыта ли сами или нет внутри.

0: три там, я чуть не помню, они ремонт делали. Ну, стандартные все, наверное, истории, как будто бы. Но вот я лично тебе рекомендую. А я тебе потом скажу. Ну, вот район Бибек хороший, где такие элитные дома, там очень симпатичные. Просто сам по себе он уже не такой туристический. Прокатиться на, естественно, этом кораблике туда-сюда. Ага. Тоже классно. Даже если холодно, все равно вайбово. Вода прекрасного цвета, чайки летают и все такое.
1: Хочу чайку рот в рот кормить хлебом.
0: Ну, есть это ты услуга? Вслух сказала, если что. Вот.
1: Хочу быть мамой чайкой. Ну, не в смысле разжевать и плюнуть ей в клюв, а просто, знаете, как мне часто попадаются рилсы, где люди приходят, они берут морковку в рот, и лось эту морковку аккуратно забирает. Вам не попадалось? Возможно, у меня странный алгоритм. Возможно, я надо посмотреть.
0: Ну, ты аккуратней, короче, чтобы не было такого, что...
1: Птичий гриб привезу просто так.
0: Что тебя, во-первых, за нос цепанут, там, куснут. Не надо тебе такого.
1: Ну, да, я побаиваюсь всего этого. Я просто думаю, что хочется посмотреть все-таки Стамбул, раз я буду несколько дней там, помимо Канье Уэста, что-то еще поизучать. И я ни разу не была, поэтому мне хочется, конечно, максимум взять, чтобы потом вам восторженно рассказывать обо всем. Но я напоминаю, что я самый лучший в мире турист, поэтому отчет будет максимально туристический.
0: Понятно.
1: Скачал?
0: Я все вообще скачал, я тебе даже больше скажу. Я сейчас тут... Ну ладно, не суть важно, что я делаю. Короче...
1: В российской столице просто опять дождь пошел, и как раз настроение такое пасмурное, но начинает просвечивать какой-то луч солнца золотого. И хочется немножечко накинуть меланхолии для тех, кто едет, может быть, за рулем. Вот этот дождь немножечко по окну вот так вот стучит, вы в своих мыслях. К тому же мы сегодня вспоминаем первую любовь, школьную любовь. Может быть, вам это что-то навеет, вы вспомните, сами знаете, куда зайдете, сами знаете, где, в каком чате напишите эту историю. Про любовь, про чувства.

0: miles away.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ивыка музыка выжимает самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
1: Yo. Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
4: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, Украина, 102-540-29-68, категория 6+.
3: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айс Гергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
8: Категория 16+.

0: правда, у меня какое-то такое разговорное настроение сегодня, что я бы еще часик с вами поболтала, но мне нужно успеть забрать чемодан.
1: А до 10 открыты?
0: По-моему, до 9.
1: До 10 открыты. До 10 открыты.
0: Я сейчас посмотрю.
1: Ты посмотри. Ну, ты всегда так говоришь, когда у тебя хорошее настроение. Ой, блин, так хорошо. Я пошла.
0: Ну, вообще-то, было дважды, когда я задерживалась больше, чем на час.
1: Да,
0: когда
1: потому
0: к нам приходил Роман Саныч.
1: Да, потому что у тебя не было выбора первый раз, а второй?
0: А второй раз это было... Мы сами так решили. Потому что было много пластинок, и у слушателей тоже было желание, чтобы мы задержались.
1: А, ну...
0: И мы тут 3 часа сидели.
1: Я не повод, чтобы ты осталась подольше.
0: Из всех типов, что хотят любви, ты выбрала демона. Демона! Почему ты так не пошутил?
1: Оставил это тебе.
0: Спасибо.
1: Знаешь эту картиночку, где вот так вот косточку кидают?
0: Вот кинь себе косточку. Это я сейчас кину косточку тебе и уйду отсюда. Друзья, мы сегодня обсуждали вашу первую школьную любовь. Я думаю, нужно еще... Ну, ты дурила, конечно. Эти 3 человека, которые смотрят трансляцию, посмотрят, какой ты балбескин. Открой, давай еще сообщение почитаем напоследок, потому что
1: так,
0: их очень
1: там
0: много.
1: Есть одно сообщение, я тебя сразу предупреждаю, там тоже грустный конец.
0: Хорошо,
1: поэтому...
0: Сергей, значит, пишет. Первая любовь – Катя. В автобусе с мероприятия ехали. Я из 8-го, она в 6-м. Сначала не
1: это
0: ладилось.
1: Ваня Дмитриенко.
0: Сначала не ладилось, цеплялись. Но потом она первая симпатию проявила, и были свидания, и рюкзак ее до дома таскал. Несколько лет были вместе, прошло 20 лет. Бывает, видимся, перебросимся пару слов. Ну, мило, на самом деле, мило. Что-то в этом
1: вот
0: есть.
1: У Наташи выше чуть-чуть она пишет. Первая любовь, только трепетные воспоминания, класс 9, смотрел на него, сердце выскакивало, лицо покрывалось краской, убегала. В школе была очень скромная девочка с кучей комплексов. Одноклассницы даже организовали встречи с ним на дискотеке, но я не смогла вымолвить и слово, и слава богу, думаю я сейчас. А вторая любовь была похожая, но более зрелая. Общаемся до сих пор уже 20 с лишним лет.
0: Вау. Они ревнуют? Вот ваши нынешние партнеры. Той
1: да, то же
0: любви.
1: Самое. Вот сначала вау, а потом...
0: А как оно? Юля пишет, влюбилась я в 5-м классе в старшеклассника Димку Михайлова. И вот, или Михайлова, не знаю, имели, не знаю. И вот однажды догоняю я одноклассника, валю его, запинываю, и вижу, стоит он, как с картинки. Тут я резко вспомнила, что я леди. Оправилась, ушла походкой от бедра, вскинув рукой волосы. Короче, бегала за ним до самого выпуска, но ничего у нас с ним так и не было. А позже узнала, что он стоматолог. И не женат. Жизнь боль. В смысле? Стоматолог и не женат? Юля, надо брать. Надо все проверить, все восьмерки удалить, семерки проверить. За стоматолога, а кто бы не вышел замуж? Но мне, кстати, не актуально. Мне повезло с зубами. Но все равно...
1: Так, конечно, ты же этой вот палочкой, да, почистила, которая тогда...
0: Не, ну у меня просто мама когда-то с черным замутила, чтобы теперь я могла зебру есть.
1: Ну да, и палочкой. Ну, чистят же вот этой вот, которая... Надо ее разжевать.
0: Да.
1: Оля, значит, в последний год в школе мне очень нравился один мальчик из параллельного класса. Я не была в его тусовке, хотя девочки дружили, другие. В общем, решилась, написала ему письмо, которое отдала на последней школьной дискотеке перед последним звонком. До последнего звонка мучилась неизвестностью. На последнем звонке пришлось вообще уйти из празднования и не видеть. Продолжалось еще 5 дней, пока неожиданно мы не поговорили на консультации по русскому языку, и выяснилось, что Дима Г. готов со мной встречаться. Это была первая любовь, взросление.
0: То есть, подожди, стоп, Дима Г. думал 5 дней, чтобы тебе это сказать?
1: Да, представляешь, во-первых, она вот мучила, ты представляешь, какой...
0: Вот это реально Дима Г. Кстати, я заметил, что все последние сообщения про Дим, и ваша вчерашняя новость, и сегодня Вадим его выкладывал, про то, что с Димами кредит доверия к ним упал. Дмитрий.
1: Бывает. Да, ладно. Эй, пойду я, наверное.
0: Родная, Дима Г. поступил ужасно. 5 дней томить
1: тебя в ожидании.
0: Ну
1: вот спустя 8 лет они расстались. Как тебе, 5 дней или 8 лет? Что было хуже?
0: Ну, долго доходило, долго.
1: О, тут еще есть история. Первая любовь была, когда я была на втором курсе медколледжа. Звали Виталий, одноклассник моей старшей сестры. 3 года разница. Подошел на дискотеке, где работал он диджеем.
0: Под диджейскую стойку.
1: Ну ладно, там как раз это и есть и грустная история.
0: А, слушайте.
1: Но с диджеем мутить, это в школе только норм или...
0: Блин, если бы я в школе мутилась, ну это примерно так же, как мутить с граффитосом, это очень солидно. Или со скейтером, это очень солидно, ты чё? Когда тебе 30, мутить с диджеем, это очень прикольно. А так, конечно, да. Друзья, я... Побежала за чемоданом и собирать его. Желаю вам классной рабочей недели. Проведите токсичный четверг вот, ну, в приемлемом уровне токсичности. Пусть вас что-то выбесит, но не сильно. Целую вас в правую щеку, в левую щеку. Всех тех, кто не вел себя как мышцы, целую в нос. До понедельника.

0: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена, бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
5: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.

0: Магнитогорске 10 вечера. Новое радио.
1: Будем слушать их прямо сейчас, без паузы рекламы в ближайшие вообще 20 минут. Дмитрий Лапиков остается здесь, как обычно. Ну и что, могу пожелать тебе просто хорошего, спокойного вечера вторника.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: Оля Серябкина, привет.
3: Приветики.
0: А если к тебе обратиться вдруг бывший продюсер?
3: Если Макс обратится ко мне?
0: Да.
3: Я не отрицаю вообще ничего. Если это будет интересно, если будет всем в кайф.
0: А часто вообще про тебя плохо говорили бывшие? Ну вот если мы сейчас про коллег говорим.
3: Да.
0: А с Леной Темниковой что у вас?
3: Ну, естественно, тебе хотелось спросить вот эту тему.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Рекламная служба Нового Радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.

0: Дорога к тебе, и мы продолжаем дорогу к суперхитам и суперновинкам. Во-первых, до конца этого часа Коста Лакоста и Ольга Серябкина появятся. Во-вторых, Аси и Звонки. Два дуэта. Ну и что? Я желаю тебе отличного вторника. Поговорим о чем-нибудь в следующем часе обязательно. А пока просто отдыхай. Едешь домой или уже дома, неважно, просто наслаждайся.
1: Новое радио.

0: 11 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Новость, которая меня позабавила. Американцы изобрели компот. Напиток из вареных ягод они называют отварной клубникой и верят, что он делает кожу чистой. Но мы-то давно уже все придумали. Дмитрий Лапиков у микрофона. Тебе отличного вечера вторника.

Это «Елка, выдохни», ее суперхит. Я хотел тебе рассказать о новости, которую вот недавно видел на днях. Проводили Олимпийские игры на допинге. Это вот где спортсменам можно было официально употреблять то, что бустит их скиллы. Ну, то, за что на нормальной Олимпиаде, конечно же, осуждают и отстраняют. Здесь, наоборот, это все разрешалось. И в итоге акции Олимпийских игр, которые провели 2 дня назад, упали на 52%. То есть теперь все очень грустно. А потому что организаторы заявляли, что спортсмены под запрещенкой будут бить мировые рекорды. Но этого просто-напросто не случилось. Первое соревнование, да, вот повторюсь, произошло 24-го. За все время, то есть 2 дня, удалось побить только один рекорд. А вот один чувак, который предсказывал, что Усейна Болта, помните, Усейна Болта сотрут в порошок, он пробежал настолько плохо, что на обычной Олимпиаде он бы занял последнее место. А на обычной Олимпиаде, как правило, ну, зачастую, последнее место занимают спортсмены, которые в своей стране работают, типа, курьером, и просто так получилось, что вот из Тринидад и Тобаго поехал мистер Джексон. Все. То есть, ну, понимаете, да? И 91% спортсменов они налегали на тестостерон, 79% добавляли в коктейль гормоны роста, все остальные там еще какие-то добавки. И вот несмотря на это, вот эти горы мышц, вот эти все фейковые спортсмены проиграли честным, которые посвятили делу всю жизнь. Вот так, мораль думайте сами, но просто забавно, потому что, да, очень много было понтов, очень много было рекламы этого мероприятия, типа, да, наконец-то можно, все мировые рекорды будут побиты. Ну, вот так вот, как говорится, в лужу.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Новое радио. Это будет наш с тобой секрет.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

0: Это One Republic Stop and Stare. Я увидел новость сейчас, которая меня действительно сильно удивила. Московские рестораны начали вводить налог на дождь. В одном из заведений девушкам добавили 10% к счету за столик на веранде во время плохой погоды. Ни при бронировании, ни при посадке о таком сборе их не предупреждали. И там действительно чек. Фейк или нет, не знаю, но налог на дождь 10%, 70 рублей. Звучит странно и очень смешно. Но в Москве пока можно такой налог, мне кажется, взимать, потому что погода испортилась. Надеюсь, у тебя конец мая проходит гораздо теплее.
1: Новое радио.

0: радио.
1: Я любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Магнитогорске полночь. Новое радио.
1: А Сергей Лазарев, между прочим, сегодня приехал на последний звонок школьникам из Нижнего Новгорода, которые попросили его об этом в интернете, а у него концерты в Нижнем, и он сказал, да, вообще без проблем, приехал с цветами, спел, но это ли не круто? Дмитрий Лапиков у микрофона, финальный час с тобой, тебе отличного времени.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыкальный

сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

Всем привет! Я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алешенька» на новом радио.

0: один плюс один. Утро на грани.
1: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет. Один плюс один, Кирилл Калинин и Райтраун на базе. Ну, рассказывай, ты был маленьким когда-нибудь?
2: О, неожиданно.
1: Не, просто вдруг, как я-то сразу.
2: Артем сразу родился 31-летним.
1: Ага. Великий. Называй его великий.
2: Вас сейчас мясо будет в эфире, потому что Артем за пультом.
3: Ну, каково твое достижение главное в этой жизни?
1: Да, я просто голый бегаю по улице и нападаю на людей просто потому, что, ну, вот я так...
4: Каванковен Райтраун, спасибо большое.
1: Ну ты улыбался, тебе понравилось.
2: Хороший, конечно.
1: Вот у меня есть самолет-невидимка, вот он здесь стоит.
2: Да, и друзья-невидимки.
1: Вот. Да, они там все.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Все. Иди в свою комнату.
1: Иду.
2: Давай, скоро кушать.
1: Угу.

0: Матранг.
1: Матранг. Матранг его хит, который давно вышел. Жалко парня. Вот он до сих пор где-то в больнице восстанавливается после всех своих трипов. И, конечно, такой талант просто. Ну, такой талант. Как можно было упустить? Но вот последние новости я нашел аж от сентября прошлого года. Вроде как, ну, выглядит уже не так плохо, как в Таиланде когда-то, если ты в курсе. Но да ладно. Хотел о веселом, получается о грустном. Завтра еще и Эвиленда не будет до конца недели. Но что-нибудь придумаем. Пообсуждаем в четверг, устроим токсичный четверг. У меня накопилось за полторы недели. Ну, в общем, в лучших традициях. Посмотрим. Пока же оставляю тебя в компании суперхитов и суперновинок и прощаюсь. Все, мне пора спать, я что-то устал, хочу уже поехать отдыхать. И тебе, между прочим, рекомендую, если ты, наоборот, где-то находишься, где уже утро скоро, ну что, продуктивно тебе среды. Все, Дмитрий Лапиков был за старшего. Прощаюсь до завтра вечером.

0: новое.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо звезд.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Йо. Не пропусти. Трэш-ток.
1: Трэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Yo. Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Новое радио.

0: Музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
3: Новое на новом.
4: Всем привет, это Алекс Лин. Слушайте мой новый трек «Целый мир» на новом радио. И пусть в жизни каждого будет человек, готовый подарить вам целый мир.

0: Калинин и Райтраун.
1: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ощиба? На эту тему сегодня разговариваем.
2: Мой пишет крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
1: Да, крайний, а то один мальчик сказал последний, да.
2: Так это, да, и на него автобус упал.
1: В ту же секунду.
2: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
1: У меня только на Nokia тонко. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
2: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
1: Мне скинули вчера Ваське.
2: Я еще вот демотиваторы использовал.
1: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
2: Вайны?
1: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно, да.
2: Я пока в перископе сижу.
1: А, да, ты в перископе?
0: Да. 7 утра по будням.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: вместе. В выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

гладит пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.